Музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на «Радио Мир».

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26. В Екатеринбурге облачно, плюс 18. В Казани малооблачно и плюс 25. В Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске облачно и до плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Полеты гражданских лайнеров находятся на особом контроле у Министерства транспорта и Росавиации. Несколько российских аэропортов не принимают и не отправляют рейсы. Это, в частности, аэрогавани Москвы, Калуги, Тамбова и Сочи. В аэропортах московского региона на вылет в четверг задержалось около 30 рейсов. Службы аэропортов работают в усиленном режиме. Пассажирам раздают воду и мягкие коврики. Работают бесплатные комнаты матери и ребенка. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. Так, школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и справочные материалы, кроме разрешенных. Нельзя также фотографировать бланки, переписывать задания в черновики и передвигаться по школе без сопровождения организаторов. Спрос на картографов в России продолжает расти. Причиной тому стали участившиеся отключения интернета, сообщает агентство ТАСС. Продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, а потому к работе привлекают специалистов профильных вузов. Рыбы могут дремать днем, подобно людям. Это выяснили ученые из Института Макса Планка. Они впервые обнаружили у рыб сложную структуру сна. Она напоминает сон человека. Команда выявила 4 состояния сна. 3 из них сопровождались характерными движениями глаз, а одно нет. Особенно ученых удивило состояние, которое почти всегда возникало днем. В этой фазе рыб было особенно трудно разбудить. Активность их мозга заметно снижалась. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутой дом, семья, все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю, не слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю последнее слово. Мечтаю.

0: музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».
1: Все мелодии спеты, стихи все написаны.

Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания.

0: Мама!
1: Погода. Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26. В Екатеринбурге облачно, плюс 18. В Казани малооблачно и плюс 25. В Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске облачно и до плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах. Возможен небольшой дождь.
2: Радио «Мир». Хорошо.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России штрафы за поджигание сухой травы начинаются от 5000 рублей. Максимальная санкция для физлиц – 15 тысяч, напоминает МЧС. Должностные лица могут получить штраф до 30 тысяч, юридические – до 400. Если огонь нанес ущерб чужому имуществу, то размер штрафа увеличивается в 8 раз. Пал травы стал причиной большинства нынешних природных пожаров. По данным «Авиалесохраны», в 9 регионах действовало 16 очагов возгорания. Самая сложная обстановка с ними – в Тыве. Столичный аэропорт Шереметьево начал тестирование системы биометрической идентификации пассажиров. Программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем, в том числе к единой биометрической системе. Это позволяет распознавать людей по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После запуска системы в эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта. В Якутии ученые обнаружили потомков человека, который жил несколько тысячелетий назад. Захоронение воина ранее нашли недалеко от Якутска. Останки принадлежали мужчине средних лет. Он мог быть кочевым охотником-собирателем. Богатая экипировка воина показала, что мужчина мог принадлежать к элите. ДНК-тест находки совпал с геномами современных сибирских народов, которые живут на Дальнем Востоке. Ближайших родственников нашли не рядом с местом захоронения, а на Камчатке и Чукотке. В Москве в эти выходные будет прохладно. Пришедшая в регион жара постепенно покинет его. Город и область накроют облака. А температура воздуха опустится чуть ниже климатической нормы. В пятницу ожидается плюс 15 градусов. Ранее стало известно о том, что к выходным в Москву придут легкие черемуховые холода. А в День Победы погода будет нелетной. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Армении зафиксировали рост зарплат сотрудников детских садов. В Казахстане создают новую точку притяжения для горожан. А также новости из Беларуси и Таджикистана прямо сейчас.
0: Армения.
1: С 1 мая в Ереване на 20%

0: Работа с детьми требует безграничного терпения. Для нас это повышение не просто цифры, а признание значимости нашего труда. Когда ты спокоен за свой быт и здоровье, ты можешь полностью посвятить себя детям.
1: Соблюдать баланс между качеством образования и условиями труда – приоритет для городских властей. В этом году у мэрии Еревана появилась возможность увеличить оклад воспитателей дошкольных учреждений. Заведующая детским садом Асмих Саркисян считает:
2: эти перемены удержат в системе опытных наставников и привлекут молодежь. Повышение зарплат не только поощрение действующих сотрудников, но и хороший стимул для профессионального роста и свидетельство того, что наш труд оценивается по достоинству.
1: Реформа системы образования в Ереване идет по плану. Мэрия столицы последовательно увеличивает расходы на социальную помощь. Это обеспечивает достойные условия как для детей, так и персонала. Начальник управления общего образования аппарата мэрии Еревана Маргарит Хачатрян отметила:
3: сказать, что этим повышением мы полностью компенсируем те усилия и эмоции, которые вкладывают педагоги, будет неверно. Но наши шаги сделают работу в муниципальных садах престижной и, главное, социально защищенной.
1: Повышение зарплат также позволит воспитателям стать участниками системы всеобщего медицинского страхования. Мэрии уверены, такая поддержка мотивирует педагогов. Ведь когда они социально защищены и спокойны за свое здоровье, они полностью посвящают себя детям.
4: Казахстан.
5: В Петропавловске создают новую точку притяжения для горожан. На озере Пестрое реализуют масштабный проект экопарка. Сейчас здесь идут активные работы. Там побывала Анна Куликова.
6: Проект экопарка – один из самых масштабных для города за последние годы. Его общая площадь – 41 гектар. Территорию полностью благоустроят. На 170 метров расширят и обновят пляжную зону. Проложат пешеходные, велосипедные и беговые дорожки. Создадут детские и спортивные площадки, рассказывает дизайнер проекта Надежда Седнева.
7: Основная идея экопарка – это притяжение людей, притяжение горожан к данному месту. Оно будет сочетать в себе несколько локаций, несколько зон, направленных на то, чтобы людям было комфортно находиться, комфортно гулять, заниматься спортом, проводить активное время.
6: Особое внимание озеленению. В минувшие выходные с участием президента Казахстана по телемосту здесь высадили 200 деревьев. В дальнейшем зеленых насаждений станет еще больше. Они создадут естественный барьер от шума и пыли с дорог. Парк будет работать круглый год. Летом пляжный отдых, в остальное время прогулки и активные виды спорта. Для безопасности отдыхающих здесь установят современные системы освещения, говорит пресс-секретарь акима Петропавловска Тимур Жуманов.
8: В настоящее время завершены демонтажные работы, ведется расширение парковочной зоны, посадка деревьев и устройство пирса. В ближайшее время начнется укладка брусчатки, далее обустройство вело- и беговых дорожек.
6: Работы разделены на два этапа. Первый планируют завершить в этом году, второй в 2027. В результате здесь появится современная общественная пространство, которое гармонично впишется в природный ландшафт озера. Специалисты заверяют, строительство экопарка не повлияет негативно на флору и фауну озера.
4: Таджикистан.
5: Международный форум в Душанбе объединил участников из 100 стран. Мероприятие организовал Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана. Там побывала Зарина Абдуназарова.
9: Программа форума крайне насыщенная. В рамках него пройдет больше 20 международных конференций и мастер-классов. Также для участников организовали вечер дружбы и фестиваль национальной одежды. Особое внимание уделили экологической повестке. Гости смогут принять участие в акции по посадке деревьев дружбы. На самой же церемонии открытия участники говорили о роли международного партнерства, говорит Николай Синяк, вице-президент университета управления ТИСБИ.
10: Весь мир стремится обеспечить устойчивое развитие и изучает тренды, которые сегодня важны для того, чтобы и Таджикистан процветал и развивался. И сегодняшний уровень я вижу как чрезвычайно высокий. И очень рад, что Международный университет туризма организовал такое мероприятие.
9: Форум начался с саммита ректоров зеленых университетов. Говорили о развитии академической дипломатии и запуске совместных образовательных, научных, инновационных проектов. Итогом стало принятие декларации о развитии подобных университетов и поддержке в сохранении окружающей среды. Это значимо, уверен Рафик Мударисов, заведующий кафедрой туризма и сервиса университета Межпарламентской ассамблеи Евразэс.
11: Важен, наверное, не столь разнообразие экологического туризма, а столь важно сохранение природного наследия той местности, где мы приезжаем. Поэтому я за

0: экологию туризма, сохранение окружающей среды. И мы будем всячески стараться к тому, чтобы сохранить и биоразнообразие, и горы, и реки, и озера.
1: Обучение иностранным языкам играет ключевую роль в развитии туризма, поэтому этой сфере также уделили внимание. Особый акцент сделали на влияние цифровизации искусственного интеллекта, которые меняют подходы к обучению и делают его более эффективным, говорит Ирина Исаева, участница форума из России.
2: Технологии могут быть эффективно использованы для того, чтобы обучать детей правильным речеповеденческим моделям, правильно эмоционально реагировать на иностранном языке и в целом развивать коммуникативную культуру.
1: Форума хватит всю страну, но самые масштабные мероприятия пройдут на юге страны, в Хатлонской области.
3: Беларусь. В Беларуси выбрали варианты тестовых работ для централизованного экзамена. Отбор был справедливым и бесконтактным. Екатерина Дорошевич узнала детали подготовки к вступительной кампании.
4: Выбор заданий для централизованных экзамена и тестирования проходил в строгой секретности. Процесс почти полностью автоматизирован. Специальная программа проанализировала около 8000 заданий по каждому предмету и составила 1500 вариантов. Позже с помощью выборки компьютер сформирует окончательные 5 вариантов. Методист их только приведет в должный вид, говорит директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
5: Любое задание, которое выносится на ЦЭ или ЦТ, полностью соответствует школьной программе. Предварительно министром образования утверждает соответствующую спецификацию, на основании которой уже мы разрабатываем соответствующее задание, тестовый материал.
4: За ходом подготовки к вступительной кампании следит и государственная комиссия. В этом году она начала работать по-новому. На первом этапе взяла под контроль вузовские олимпиады, победители которых поступают в университеты без экзаменов, говорит зампремьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.
6: Все, что касается здесь тестирования, формирования заданий, их поступления, распределения. Да, вот здесь вот вроде как все механизировано. Важно, чтобы ни на какой другой стадии не было никаких таких способов введено для того, чтобы кто-то смог поступить не совсем заслуженно. Поэтому я думаю, что вот те много лет, которые глава государства контролирует этот процесс, все-таки, мне кажется, дали очень серьезный результат. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что реально справедливость на вступительной кампании обеспечена.
4: Новшества ждут и школьников. Вместо серии номера паспорта в бланке централизованного тестирования теперь нужно вносить свой идентификационный номер. Выносить любые записи из аудитории запретили. Обновили требования к калькуляторам на экзаменах по физике и химии. Теперь школьникам можно будет использовать только однострочный прибор. Он выполняет простейшие функции сложения, вычитания, умножения, деления или извлечения квадратного корня. Вступительная кампания в Беларуси стартует в конце весны. Первый централизованный экзамен пройдет 26 мая.
3: Казахстан.
7: Теперь за порядком в школах Алматы следят роботы. Такой пилотный проект запустил департамент полиции. Тонкости выяснила Тамара Зарипова.
8: Робот оснащен камерами и датчиками. Он передвигается по маршруту и фиксирует все происходящее. При выявлении подозрительной ситуации сигнал мгновенно передается специалистам. По виду устройство напоминает собаку. Разработчики даже дали ему имя – Актимир. Его корпус выполнен из авиационного алюминия, что делает конструкцию прочной и при этом легкой. Робот вращается на 360 градусов, распознает препятствия и движение людей. Функционирует он как автономно, так и под управлением оператора, отмечает инженер Аллас Авалис.
9: Например, если два раза нажать кнопку R2, робот встает на передние лапы. Также можно запрограммировать движение. Это такие команды, как «садиться», «вставать» и другие.
8: Кроме того, одна из функций робота – фиксация агрессивного поведения и признаков задымления. Появление такого помощника вызвало у школьников живой интерес. За его перемещениями следят на переменах. Для многих это первый опыт взаимодействия с подобными технологиями, рассказывает преподаватель гимназии номер 36 Едил Жетписов.
10: Им интересно наблюдать за его работой, взаимодействовать с ним. Это повышает мотивацию к обучению и делает уроки более практическими.
8: Проект работает в пилотном режиме. Если он покажет эффективность, такие цифровые патрули могут появиться и в других школах города.
7: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
11: Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26. В Екатеринбурге облачно, плюс 18. В Казани малооблачно и плюс 25. В Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске облачно и до плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Авиакомпания Red Wings ограничила число провозимых на борту самолета пауэрбанков. Один пассажир теперь может взять с собой не более двух устройств, заявили представители авиакомпании. Емкость пауэрбанков с литиевыми батареями не должна превышать 160 ватт-часов. Более мощные устройства к перевозке не допускаются. Пауэрбанки относятся к опасным грузам 9 класса, поэтому их разрешено перевозить только в салоне и держать при себе. Лесные пожары охватили несколько регионов России. В Хабаровском крае Челябинской области ежедневно проводятся рейды. Дачников просят не разводить костры. Жарко и в Сибири. В Тыве введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Там горит почти 3000 гектаров леса. На помощь пожарным направили парашютистов и десантников. Алтайские пожарные отстояли у огня населенный пункт. Пламя угрожало селу Артыбаш. Пермские ученые разработали метод защиты домов от трещин. Специалисты политеха создали состав пеностекла для легкого бетона. Он широко используется при строительстве благодаря хорошей теплоизоляции. Гранулы пеностекла производят из бутылок и оконных стекол, но у такого материала есть серьезный недостаток. Со временем на фасадах могут появляться трещины. Исследователи решили изменить состав пеностекла в основе вещества метакаолин. Оно позволяет производить более долговечные строительные блоки и панели. На побережье Северного Ледовитого океана летом выпадет снег, об этом сообщает прогностический центр «Метео». В первую очередь это касается арктической зоны от Мурманской области до Чукотки. В южных районах снега уже, скорее всего, не будет. Ранее стало известно о том, что в Москве к субботе можно ожидать понижения температуры, но снега не ожидается. В столицу придут легкие черемуховые холода. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Танцевать. Утро с танцами на «Радио Мир». Вы слушаете «Утро с танцеманией».

радио. Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.

хорошо звучит. Весна на радио «Мир».

0: Сегодня синоптики обещают в Воронеже солнечную погоду и плюс 19. В Екатеринбурге облачно, 14 со знаком плюс, в Казани малооблачно и до плюс 19. В Тюмени облачно, плюс 13, в Ижевске переменная облачность и 15 со знаком плюс, в Ростове-на-Дону облачно и плюс 14, в Челябинске облачно с прояснениями и 15 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 25.
1: Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В России заметно упали цены на посуточную аренду жилья для туристов на 9-11 мая, сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования. Причина – короткие выходные и, как следствие, снизившийся спрос. Сильнее всего сократились ставки в Волгограде. Средняя стоимость сейчас составляет чуть меньше 7 тысяч рублей в сутки. Врачи в Нидерландах подтвердили диагноз хантавируса у двоих пассажиров круизного лайнера, где произошла вспышка этого заболевания. Тем временем власти Испании, куда направляется судно, намерены предпринять беспрецедентные меры безопасности, чтобы отправить других пассажиров по своим домам. Всего зараженных 8, в их числе россиянин. Санкт-Петербург готовится к празднованию Дня Победы. Специалисты музея городской скульптуры продолжают работу по уходу за памятниками. При помощи спецтехники художники-реставраторы уже очистили бронзовую скульптуру маршала Георгия Жукова в Московском парке Победы, передает телеканал «Мир-24». Специалисты работали в несколько этапов и особое внимание уделили не только памятнику, но и декоративным элементам на постаменте. До 9 мая в планах привести в порядок памятники Екатерине II, Александру Пушкину, а также Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора. В России появился ГОСТ порядка на рабочем месте, его утвердил Росстандарт. Документ включает сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На первом этапе сотрудник должен четко распределить предметы на рабочем столе. Те, что используются часто, должны всегда находиться под рукой. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Как вы планируете выиграть? Играть никому нет никакого дела. Но вам придется сработаться, чтобы один из вас смог уйти отсюда с миллионом. Представьтесь.
4: Антон, менеджер в рекламном агентстве «Алматы».
5: Алексей Балашиха, директор по видеопродажам.
3: А теперь идите на свои игровые места. Вперед! Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают строго по очереди. Первый раунд. Каким, согласно фразеологизму, вышел из воды человек, оставшийся безнаказанным?
4: Сухим.
3: Да. Какого цвета стены Московского Кремля?
4: Красного.
3: Да. В какой город, согласно русской пословице, со своим самоваром не ездят?
4: В Тулу.
3: Да. В каком музее находится картина Ивана Айвазовского «Девятый вал»?
4: Русский музей.
3: Да. Куда, согласно правилам пожарной безопасности, должна открываться дверь при выходе из помещения?
4: Наружу.
3: От себя. Да. Какой английский писатель придумал знаменитого Винни-Пуха?
4: Мил.
3: Да. Во сколько раз микрометр меньше метра?
4: 100.
3: Миллион. Вид какой геометрической фигуры у классического игрового поля для настольной игры в балду?
4: Круг.
3: Квадрат. Кто такой рефери?
4: Судья.
3: Да. За какое время небосвод совершает полный видимый оборот?
4: Сутки.
3: Да. К какой части речи относится слово «ва-банк»?
4: Междометие.
3: Наречие. И из какого корнеплода обычно делают драники?
4: Картофель.
3: Да. Как звали дьявола в трагедии Гёте «Фауст»?
4: Пас.
3: Мефистофель. Кого на Руси называли хамовниками?
4: Пивовары.
3: Ткачей. Всемирный день какого лакомства отмечается 11 июля?
4: Шоколада.
3: Да. Какая книга начинается Ветхим Заветом?
4: Бытие.
3: Библия. В каком мультфильме выступал хор «Бабок-ежик»?
4: Летучий корабль.
3: Да. Сколько служебных частей речи различает русский язык?
4: 7.
3: 3. Кто читал закадровый текст в сериале «17 мгновений весны»?
4: Пас.
3: Ефим Капелян. Какая игровая специализация у футбольного голкипера?
4: Вратарь.
3: Да. Какое парнокопытное животное славится своим взглядом на новые ворота?
4: Осел.
3: Баран. Подданство какой страны имел папа Остапа Бендера, если верить его словам?
4: Турок.
3: Да. Какую медицинскую специальность имеет врач Лео Бакерия?
4: Пас.
3: Кардиохирург. Какого цвета галстук был у советских пионеров?
4: Красного.
3: Да. В какой губернии родился Михаил Ломоносов?
4: Рязанской.
3: Архангельской. Сколько лет телеканалу «Мир» исполнилось в 2022 году?
4: 10.
3: 30. Стоп. Первый раунд окончен. По нашему правилу, 10 тысяч рублей заработал Антон. Дальше продолжаем смотреть в статистику. Вам было задано 26 вопросов. Правильно вы ответили на 14. 6 принадлежит Антону. И 8 правильных ответов сделал Алексей. Это значит, что Алексей начнет отвечать во втором раунде.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: Второй раунд. 6 числа какого месяца празднуется Всемирный день поцелуя?
3: Февраля.
2: Июль. Антон, в какой азиатской столице построены храм неба и врата небесного спокойствия?
4: Пекин.
2: Да. Из какого материала сделаны церкви в заповеднике Кижи?
4: Дерево.
2: Да. Сколько звезд в Солнечной системе?
4: Одна.
2: Да. Можно ли без пересадок добраться на пассажирском поезде из Калининграда во Владивосток?
4: Нет.
2: Да. Какого числа в России отмечается День знаний?
4: 1 сентября.
2: Да. Есть ли в петербургском метрополитене станция Пушкинская?
4: Да.
2: Сколько географических полюсов у Земли?
4: Два.
2: Да. Как называется десятиногий, длиннохвостый рак из семейства панцирных, у которого нет клешней?
4: Лангуст.
2: Да. Как называется площадка для игры в теннис?
4: Корт.
2: Да. В какой стране была изготовлена статуя свободы, установленная в Нью-Йорке?
4: Франция.
2: Да. Сколько букв в русском алфавите?
4: 33.
2: Да. Какой мультипликационный персонаж в своей песне сетовал, что телевизор ему заменил природу?
4: Пас.
2: Кот Матроскин. Алексей, какой поэтессе в 2000 году в Москве установлен памятник во дворе дома Ардовых?
5: Ахматова.
2: Да. Какой металл, будучи самым легким, всплывает даже в керосине?
5: Галлий.
2: Литий. Антон, как называется единственный торт, на который за все время существования СССР был выдан патент?
4: Медовик.
2: Птичье молоко. Алексей, какая певица заслужила прозвище «Авиньонский соловей»?
5: Мюри Матье.
2: Да. Как называется ходьба с лыжными палками?
5: Скандинавская ходьба.
2: Да. Сколько официальных символов власти у президента РФ?
5: Два.
2: Три. Антон, какое отчество у первого в мире космонавта?
4: Алексеевич.
2: Да. Донор какой группой крови считается универсальным?
4: Первый.
2: Да. Какой материк самый маленький на Земле?
4: Антарктида.
2: Австралия. Алексей, какая женщина первая из правителей Руси приняла христианство?
5: Ольга.
2: Да. Назовите основную единицу массы в системе Си.
5: Килограмм.
2: Да. Кто чаще становился чемпионом мира по футболу? Пеле или Марадона?
5: Пеле.
2: Да. Подземное царство, куда спустился Геракл, называется Аид или Зевс?
5: Аид.
2: Да. К какому классу животных относятся медведки?
5: Насекомые.
2: Да. Стоп! Второй раунд окончен. Подведем итоги. У нас есть опять повод для небольшой радости. Один из игроков стал автором 20-го правильного ответа и 30-го правильного ответа.
6: Опять ты что?
2: И этот игрок Антон. То есть Антон в двух раундах уже заработал 30 тысяч рублей. Итак, за два раунда вам было задано 53 вопроса. Правильно вы ответили на 35. Алексей дал 16 правильных ответов. Антон дал 19 правильных ответов. Так что Антон проходит в финал. А с вами Алексей. Мы попрощаемся.
0: «Миллион за пять минут». Продолжение следует. Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
7: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение «Мая» на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
8: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данному тест-драйв.ру на 4.3.2026 года. 16+.
0: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Питомник растений «Роскошный сад» – это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» – деревня Деменщина, на въезде.
1: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Третий раунд. Какое число спартанцев вошло в историю за подвиг во время Фермопильского сражения?
2: 300.
1: Да. Кто может принять участие в проекте «Тотальный диктант»?
2: Любой желающий.
1: Да. Героем какого рассказа Чехова стал полицейский надзиратель Чумелов?
2: Дальше.
1: Хамелеон. Назовите певицу, которая стала подругой главного героя в фильме «Брат 2».
2: Апина.
1: Салтыкова. На каком полуострове расположена Португалия?
2: В Пиренейском.
1: Да. Именем какого поэта назван второй по величине алмаз России?
2: Пушкин.
1: Да. Какой литературный герой появился на свет раньше, Буратино или Чиполлино?
2: Буратино.
1: Да. Как с древнегреческого языка переводится слово «атом»?
2: Малый.
1: Неделимый. Как звали старшего помощника капитана Врунгеля?
2: Дальше.
1: Лом. Кто автор картины «Неравный брак»?
2: Дальше.
1: Покерев. Закончите русскую пословицу: Петр и Павел час убавил, а Илья пророк
2: добавил.
1: Два уволок. Что такое ляпис-лазурь?
2: Краска.
1: Минерал. Чему равен танки 45 градусов?
2: 1/2.
1: Единица. Стоп. Третий раунд окончен. Антон, подведем итог этой игры. Ну что ж, вы уже знаете, что вы не уйдете отсюда с пустыми руками. У вас 3 несгораемых суммы. Для вас это хорошая новость. А теперь плохая новость. Плохая новость для меня. В этой игре я задал 66 вопросов, а вы ответили правильно ровно на 40 вопросов. Вы дали 40 правильных ответов, а значит, выиграли 1 000 000 рублей!
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Я шагаю.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Гитлер был уверен в силе вермахта, но 200 дней и ночей ожесточенных боев под Сталинградом изменили ход войны.
1: Вперед! Вперед!
0: Как советским воинам удалось сломать хребет военной машине Германии?
2: Люди стоят. Стоят и бьются.
0: Сталинград. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Вместе каждый день.
3: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российских врачей хотят избавить от бумажной работы. По мнению депутатов Госдумы, из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом. Парламентарии предлагают создать единую цифровую медкарту и национальную платформу здоровья. В Москве заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Нейросеть распознает речь, пока доктор задает уточняющие вопросы. Спасательную операцию развернули на Камчатке. Вертолет Ми-8 МЧС России отправился на помощь семье, отрезанную паводком от большой земли. К дежурному ведомству обратилась женщина. Она рассказала, что ее родственница с мужем и трехлетним ребенком находятся в охотничьих угодьях за 200 километров от дома и не могут вернуться из-за весенней распутицы. Если пилот вертолета не найдет площадку для посадки, то людей будут эвакуировать с помощью лебедки. Средний чек рассрочки у мужчин почти на 40% больше, чем у женщин. Это выяснили российские банковские аналитики. Сумма 9,5 тысяч рублей. В топ-5 городов, где отмечено наибольшее количество покупок, оформленных в рассрочку за 4 месяца этого года, вошли Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Казань и Новосибирск. Наиболее востребованной категорией стали супермаркеты. Известным велогонщикам стало плохо из-за коровьего навоза на трассе. Во время гонки в Бельгии спортсмены заразились кампилобактериями. Это микроорганизмы, которые часто встречаются в органических удобрениях и могут вызывать тяжелые кишечные расстройства. Такая ситуация вызвала широкий резонанс в спортивном сообществе и поставила вопрос о безопасности трасс в сельской местности. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Многие женщины буквально воспринимают фразу «перемены – это красиво». Поэтому следует простому правилу – длинные подстричь, короткие нарастить, прямые завить, кудрявые выпрямить. Задача мужчин – всегда быть начеку, замечать все эти перемены и делать комплименты. Всем доброго утра! Вы что, все похудели, что ли? Александр Лазарев в микрофона, это был мод «Чили». Впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 мая. Лучше не строить жестких планов, так как день способен принести неожиданности. Овен. День не самый продуктивный. Типа все побежали, и я побежал, прибежали, а очереди никакой. Телец. Любые сбои в планах могут раздражать сильнее обычного. Попробуйте не держаться за сценарий, и день станет легче. Близнецы. Вам, наоборот, эта легкая хаотичность даже понравится. Неожиданные разговоры могут оказаться интереснее всех заранее запланированных дел. Рак. Планы могут сместиться, и сначала это выбьет из колеи. Но если не сопротивляться, день может сложиться даже лучше. Лев. Кто-то может внезапно изменить договоренности, и вам придется подстраиваться. Сделайте это красиво, у вас получится. Дева. Может всплыть ситуация, которую вы не планировали обсуждать. Постарайтесь не уходить в жесткую реакцию. Пауза будет полезнее. Весы. Внезапные приглашения или идея могут оказаться приятным бонусом. В особом случае можно сказать «да», даже если это не входило в планы. Скорпион. Вас может потянуть на спонтанные решения. В целом, день это позволяет. Главное, чтобы последствия были управляемыми. Стрелец. Неожиданные повороты могут раздражать, но именно они покажут, где система была слишком жесткой. Сделайте выводы. Козерог. Не все получится сделать как надо, но можно сделать как возможно. Это тоже результат. Водолей. Луна в вашем знаке и события крутятся вокруг вас, но сценарий по ходу дела будет меняться. Рыбы. День может принести странные совпадения или неожиданные разговоры. Прислушайтесь, в этом может быть смысл. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика.
7: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
10: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5. 40-44-19. Bastiondor.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: «Радио Мир» Смоленск.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Один из нас». 16+.
1: Года. Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26, в Екатеринбурге облачно плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 25, в Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность плюс 20, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21, в Челябинске облачно и до плюс 20, в Москве синоптики обещают переменную облачность 15 со знаком плюс на термометрах, возможен небольшой дождь.

0: Смоленске в преддверии 9 мая прошла встреча для школьников с нарушением слуха. Доцент СМОЛГУ Игорь Красильников рассказал им о героях войны, включая детей-фронтовиков. Ребята исполнили гимн и песню «День Победы» на языке жестов. Продолжается голосование за выбор объектов благоустройства. По федеральной программе в парке пионеров уже обновили фонтан, качели, освещение и благоустроили Риадовский парк. Голосование доступно на госуслугах и продлится до 12 июня. В Смоленске и Смоленском округе установили 7 новых дорожных камер. Теперь они фиксируют не только превышение скорости и разговоры по телефону, но и въезд под знак движения мотоциклов запрещено. Камеры появились на улицах Крупской, Большой Советской, Фрунзе, проспекте Гагарина, а также на трассе Смоленск-Красный. В Смоленской области предприятиям предлагают повысить эффективность производства. Региональный центр компетенций Смоленской области реализует федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участникам доступны услуги производственного консалтинга от оптимизации ключевых производственных и вспомогательных процессов до улучшения внутренней логистики и повышения эффективности работы оборудования. Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф 16+. С вами был Артем Дмитриев.
1: Реклама.
2: 9 мая – праздник семейной памяти. У каждого из нас есть свои истории, свои фотографии, свои имена. Банк Дом РФ для семей, которые берегут прошлое и строят будущее. С наступающим праздником, с Днем Победы! Директор развития каналов продаж Банка Дом РФ Ирина Кизимчук.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». На

0: написать книгу, разработать новую технологию, открыть неизвестный ранее закон физики. Вот на какие дела нужны годы. А деньги нужно зарабатывать быстро. Игроки, представьтесь.
1: Дунаев Олег, 11 лет, Москва.
2: Маслюхин Дмитрий Алексеевич, 11 лет, Королев.
0: Займите свои игровые места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Сколько получится, если из 65 вычесть 53?
1: Пас.
0: 12. У кого в сказке Джани Родари «Приключения Чиполлино» управляющим был сеньор Помидор?
1: Чиполлино.
0: У графинь Вишен 15 октября 2024 года отмечалось 210-летие со дня рождения этого русского поэта.
1: Пушкин.
0: Лермонтов. Какое животное за привычку смачивать пищу получило название паласкун?
1: Енот.
0: Правильно. На французском это слово звучит как «мерси», а на испанском «gracias».
1: Спасибо.
0: Правильно. Мама испекла 39 пирожков, а лепешек в 3 раза меньше. Сколько лепешек испекла мама?
1: 13.
0: Правильно. Кто правил раньше, Александр Первый или Николай Первый?
1: Александр Первый.
0: Верно. Какой герой сказок «Тысяча одной ночи» совершил 7 путешествий по Индийскому океану?
1: Синбад-мореход.
0: Правильно. Верно ли, что долгоносик и слоник – это одно и то же насекомое?
1: Верно.
0: Правильно. Какая спортивная игра проводится на льду с расчерченными в форме мишеней кругами?
1: Хоккей.
0: Кёрлинг. Какая планета в мультфильме «Тайна третьей планеты» получила характеристику «Полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами»?
1: Железяка.
0: Правильно. Этот термин, обозначающий древних ящеров, образован от слов «страшный» и «ящер».
1: Страхоящер.
0: Динозавр. Какого исполнителя прославил трек «Венера-Юпитер»?
1: Пас.
0: Ваня Дмитриенко. Если однородные члены предложения относятся к одному главному слову, как оно называется?
1: Главное.
0: Обобщающее. Как в мультфильме «Гадкий я» называются забавные желтые существа, помогающие злодею Грю?
1: Миньоны.
0: Верно. На какой планете находится высочайшая вершина Солнечной системы Олимп? На Марсе или Венере? Дмитрий!
1: Венера.
0: На Марсе. В честь какого дрессировщика назван театр, где можно увидеть мышиную железную дорогу?
1: Пас.
0: Дурова. Стоп. Первый раунд. Окончен. Олег, Дмитрий, в этой студии действует правило несгораемой суммы. Я вручаю 10 тысяч рублей за 5, 15 и 25 правильный ответ. Автором 5 правильного ответа игры стал Дмитрий. Вот уже и заработали. А теперь подведем итоги раунда. Я задал 17 вопросов. Получил 8 правильных ответов. При этом Дмитрий ответил правильно 3 раза, Олег 5 раз. Это значит, что во втором раунде тоже начнет играть Олег. В этом раунде переход хода происходит только после ошибки игрока. Раунд будет длиться 2 минуты.
3: «Миллион за 5 минут» — дети. Продолжение следует.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Олег Дунай и Дмитрий Маслюхин в нашей студии продолжают схватку за миллион. Второй раунд. Для какого домашнего животного в квартире устанавливают столбики-когтеточки?
2: Кот.
1: Правильно. Континенты разделяют мировой океан на Тихий, Атлантический, Индийский и...
2: Пас.
1: Северный Ледовитый. Дмитрий, героиней какого телесериала была девочка Полина Васнецова по прозвищу Пуговка?
2: Пас.
1: Папины дочки. Олег, по какой шкале оценивают силу ветра? Бофорта или Мауса?
2: Бофорта.
1: Правильно. Олег, может ли тире стоять перед пояснительными членами предложения?
2: Да.
1: Правильно. Спин-оффом какого мультсериала стали мини-мишки?
2: Пас.
1: Мими-мишки. Дмитрий, при дворе какого легендарного короля очутился Янки из романа Марка Твена?
2: Артур.
1: Правильно. Дмитрий, какая стадия развития бабочки более ранняя? Гусеница или куколка?
2: Гусеница.
1: Правильно. Относится ли треугольник к многоугольникам?
2: Да.
1: Правильно. Верно ли, что Санкт-Петербург второй по численности населения город России?
2: Да.
1: Правильно. Жабры какой рыбы пересадили герою романа Александра Беляева «Человек-амфибия»?
2: Акулы.
1: Верно. К каким небесным телам, согласно известному выражению, прорываются через тернии?
2: Астероиды.
1: К звездам. Территория Беларуси больше или меньше 500 тысяч квадратных километров, Олег?
2: Больше.
1: Меньше. Дмитрий, ударная часть какого музыкального инструмента называется языком?
2: Барабан.
1: Колокол. Олег, какая сказочная птица стала символом детского музыкального театра имени Натальи Сац?
2: Голубь.
1: Синяя птица. Дмитрий, Голливуд находится в Техасе или Калифорнии?
2: Калифорния.
1: Правильно. Название какого небесного тела в переводе с древнегреческого означает «волосатый», хотя правильно назвать его «хвостатым»?
2: Комета.
1: Правильно. На территории какого государства находится знаменитый поющий бархан?
2: Египет.
1: Казахстан. Олег, в случае шахматной форы фигуры снимаются у сильного игрока или у слабого?
2: У сильного.
1: Правильно. Какой позывной был у первого космонавта Юрия Гагарина? Кедр или чайка?
2: Чайка.
1: Кедр. Стоп. Второй раунд окончен. Вы заработали и вторую несгораемую сумму. Автором 15-го правильного ответа в игре стал Дмитрий. А теперь подведем итоги двух раундов. Я задал вам 37 вопросов. Вы дали мне 19 правильных ответов. Из них Олег дал 9, а Дмитрий 10. Дмитрий проходит в третий раунд шоу «Миллион за 5 минут». Олег, вы прекрасно себя показали. Я рад знакомству. Спасибо за игру. До свидания.
2: До свидания.
0: «Миллион за 5 минут». Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
3: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея. Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Кризис равно рост. проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
8: Покупайте цемент в «Смоленской керамике».

0: Готовая теплица из прочного прозрачного поликарбоната от компании «Кинпласт» уже в продаже. Теперь и в городе мастеров. Выбирайте свою теплицу от «Кинпласт». Телефон 330607. Город мастеров. Павильон 49.
1: Клещи не дремлют.
0: А мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Слушайте правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопрос, и вы отвечаете. Постарайтесь поднять счет правильных ответов до 35, и приз ваш. Третий раунд. Главным героем какого мультфильма стал большой зеленый огр?
2: Шрек.
1: Правильно. Какая часть речи обозначает признак признака?
2: Обстоятельства.
1: Наречие. К бассейну какого океана относятся Черное, Балтийское и Азовское моря?
2: Атлантического.
1: Правильно. Какое из этих слов в переводе с древнегреческого означает досуг, то есть свободное время? Клуб или школа?
2: Школа.
1: Правильно. Назовите действие, обратное умножению.
2: Деление.
1: Верно. И животное с пышной гривой и знак зодиака. Это?
2: Лев.
1: Правильно. Как называются отрезки времени по 20 минут, на которые разделен хоккейный матч?
2: Тайм.
1: Период. Кто был наиглавнейшим министром в фильме «Сказки королевства кривых зеркал»? Абаш или Нушрок?
2: Нушрок.
1: Абаш. Это австралийская собака, признана вторично одичавшей.
2: Динго.
1: Верно. Где применяются жернова?
2: В мельнице.
1: Верно. К мальчику с каким именем известная дразнилка советует сидеть дома и не гулять?
2: Коля.
1: Правильно. Какой исторический регион покорил для русского государства атаман Ермак?
2: Пас.
1: Сибирь. Стоп. Эта игра окончена. Дмитрий, спасибо за красивый раунд. Давайте посмотрим на статистику игры. В течение трех раундов я задал 49 вопросов. Вы поначалу в команде с Олегом, потом в одиночку. Дали мне 27 правильных ответов. До миллиона вы не дотянулись. Но что вы заработали, Дмитрий?
2: 30 тысяч.
1: Правильно! Третья несгораемая сумма тоже у вас. Вы стали автором 25-го правильного ответа в игре. 30 тысяч. Совсем неплохо. Дмитрий, рад знакомству. До свидания.
0: Миллион за пять минут. Дети. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Мобильный интернет и связь в Москве сегодня будут работать в обычном режиме. Никаких ограничений нет. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. 9 мая для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в честь Дня Победы доступ к мобильному интернету будет временно ограничен. Это коснется в том числе сайтов из белого списка, а также сервисов обмена СМС и мессенджеров. Пожароопасный сезон открыт в 81 регионе России. При этом инспекторы МЧС уже выписали порядка 3000 протоколов нарушения режима. Передает телеканал «Мир-24». Неосторожное обращение с огнем и умышленный пал травы – вот основные причины большинства природных пожаров. В стране почти 35 тысяч населенных пунктов и садоводств граничат с лесами. Нарушения и термоточки выявляют с помощью спутников и беспилотных систем. Ученые из США и ЮАР начали разработку вакцины от хантавируса. Специалисты применяют технологию, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Это позволит привозить вакцину дронами даже в самые труднодоступные регионы. Специфической терапии против хантавируса сейчас не существует. Но раннее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Ранее на круизном судне у берегов Аргентины от этого вируса уже погибли 3 человека. Американский автолюбитель обменял свой редчайший спорткар Audi R8 на покемонов. И теперь он владелец 2 коллекционных карточек из серии Sun and Moon. Как уточняют эксперты рынка, машины покемона сейчас в одной ценовой категории – 11 миллионов рублей. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама.
2: Дорогие друзья! Я Василий Попов, директор департамента управления продуктом компании «Еламед». От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Мы понимаем, что благодаря этому подвигу у нас есть возможность развиваться и строить планы на будущее. Долг каждого – сохранить мир и свободу и передать следующим поколениям. Пусть победа и память о ней всегда будут в сердцах, в добрых начинаниях и в нашем единстве.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Гитлер был уверен в силе вермахта, но 200 дней и ночей ожесточенных боев под Сталинградом изменили ход войны.
3: Вперед! Вперед!
0: Как советским воинам удалось сломать хребет военной машине Германии?
4: Люди стоят. Стоят и бьются.
0: «Сталинград». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

день не бывает удачным сразу. Удача приходит постепенно. И если ваш рабочий день начался с того, что вы с первого раза вставили флешку нужной стороной, приходит сладкое чувство, что все будет хорошо. Всем легкой пятницы. Александр Лазарев у микрофона. На радио «Мир» хорошо звучат Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Дима Билан впереди, а в начале следующего часа сыграем в музыкальный миксер.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 мая. Лучше не строить жестких планов, так как день способен принести неожиданности. Овен. День не самый продуктивный. Типа все побежали, и я побежал, прибежали, а очереди никакой. Телец. Любые сбои в планах могут раздражать сильнее обычного. Попробуйте не держаться за сценарий, и день станет легче. Близнецы. Вам, наоборот, эта легкая хаотичность даже понравится. Неожиданные разговоры могут оказаться интереснее всех заранее запланированных дел. Рак. Планы могут сместиться, и сначала это выбьет из колеи. Но если не сопротивляться, день может сложиться даже лучше. Лев. Кто-то может внезапно изменить договоренности, и вам придется подстраиваться. Сделайте это красиво, у вас получится. Дева. Может всплыть ситуация, которую вы не планировали обсуждать. Постарайтесь не уходить в жесткую реакцию. Пауза будет полезнее. Весы. Внезапные приглашения или идея могут оказаться приятным бонусом. В особом случае можно сказать «да», даже если это не входило в планы. Скорпион. Вас может потянуть на спонтанные решения. В целом, день это позволяет. Главное, чтобы последствия были управляемыми. Стрелец. Неожиданные повороты могут раздражать, но именно они покажут, где система была слишком жесткой. Сделайте выводы. Козерог. Не все получится сделать как надо, но можно сделать как возможно. Это тоже результат. Водолей. Луна в вашем знаке и события крутятся вокруг вас, но сценарий по ходу дела будет меняться. Рыбы. День может принести странные совпадения или неожиданные разговоры. Прислушайтесь, в этом может быть смысл. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Старшина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Еще немного перца и протертой сырной массы. Еще вода морковки и покрашу лучку. А чтоб не вышел запах, можно врезать коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за блин, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир.
1: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Удаление новообразований лазером на лице быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. Телефон 62 39 39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.

0: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Цемент и сухие смеси.
2: Смоленская керамика на века.
3: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
1: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии новые.

0: нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
0: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжары жизнь прекрасна.
2: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
3: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир». Хорошо звучит.
5: «Радио Мир».

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная погода. 11-13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Завтра переменная облачность. Утром плюс 9-11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13-15 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Москву и область пришли черемуховые холода. Черемуха – это популярное весеннее дерево в средней полосе России. Люди в древности подмечали, что во время ее цветения внезапно возвращался холод. И вот сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами. По данным гидрометцентра, воздух в регионе прогреется максимум до 20 градусов. Снега и заморозков, к счастью, не будет. А уже на следующей неделе вернется майское тепло. В преддверии Дня Победы активизировались мошенники, которые выдают себя за благотворителей. Об этом предупредили в МВД. Злоумышленники организуют фальшивые сборы якобы на подарки ветеранам или украшения памятников. Все собранные средства они присваивают себе. Эксперты советуют перечислять деньги только проверенным организациям. Самыми доступными направлениями для летнего отпуска в России стали Подмосковье и города Золотого кольца. Стоимость отдыха в Московской области стартует от 5000 рублей в сутки. Крым представители отрасли называют традиционно недорогим вариантом. Отдых на Черном море обойдется в среднем 8500 рублей на человека в день. Бразильские туристы во время пробежки на пляже в Ирландии спасли сельдяного короля. Почему змеевидное существо в 2,5 метра оказалось на берегу, неизвестно. Большая часть жизни этой рыбы проводит на глубине около километра. Сельдяного короля в азиатской и латиноамериканской культуре считают предвестником катаклизмов. Как сказали бразильцы, если это плохой сигнал, то опасности больше не будет, потому что мы вернули его обратно.

0: угадает. Звоните в студию, слушайте 5 музыкальных отрывков и за минуту называйте имена всех исполнителей.
1: Если справитесь, получите подарочный набор радио «Мир» 8 800 444 8484. Звоните, поиграем.
2: Музыкальный миксер на радио «Мир».

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
1: Смешивать, но не взбалтывать, а угадывать. Но прежде слушать, будем сегодня вместе с Екатериной из Красноярска. Катя, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Екатерина, вот я на помидорах. Морозов любит более плотные, поэтому он на яблоках. А вы на чем учились целоваться?
1: Простите за нескромный вопрос.
2: Ну, наверное, на винограде.
3: Интересно, вот это фантастическое...
1: Вы фанатка Стаса Ярушина?
2: Нет, я люблю просто целоваться.
1: Понятно, я тут еще французский не изучил, поэтому сегодня круассаны куплю. Ну, а вы виноград, наверное. Мы сегодня неспроста задали вам такой вопрос. Дело в том, что тема, которая объединяет все песни в нашем миксе, это поцелуи. Вот именно такой реакции мы и ожидали.
3: Близкая вам тема, раз уж вы любите все это.
1: Сейчас послушаем микс, а далее за одну минуту вам нужно назвать исполнителей всех пяти музыкальных отрывков. Вы готовы?
2: Конечно.
1: Ну тогда сделайте «муа-муа», и мы запустим микс.
2: «Муа-муа».
0: Номер один.
4: Я тебя зацелую.

0: Нацеловались так нацеловались. Екатерина, наступает ваше время. Внимание, минута. Кто же исполняет треки?
1: У меня пока претендент — это Ню.
0: Он был там.
1: Дубцова Ирочка.
0: А Ирочка здесь.
1: А, руки вверх.
0: Так. Все верно, подняли.
2: Сережечка.
1: Была Нюша.
0: Нюшечка тоже с нами.
2: А кто же первенький исполнитель?
0: Это группа. Это группа, там три девушки. Ирочка там. Ну, раньше Сашечка была. Сатишечка там раньше тоже была.
1: Группа «Фабрика».
0: Группа «Фабрика». И это абсолютно правильный ответ. Почему я это решил на фальцет? Непонятно.
2: Мы вас поздравляем, Екатерина, это было блестяще, ну чуть-чуть с небольшой подсказкой, но вспомнили. Ну а мы что? Мы что? Мы просто хотим в очередной раз поздравить радиослушательницу с победой, и мы этого достигли! Ура, ура!
1: Ура!
2: Вот теперь я не один радуюсь нашей победе.
0: Екатерина, сегодня пятница, отличный повод, во-первых, порадоваться вашей победе, во-вторых, может быть, вы ее кому-то посвятите, а может быть, привет передадите. Вам слово.
1: Ой, я передаю привет в мой любимый город Красноярск. Вообще очень люблю свой прекрасный сибирский городок. У нас наконец-то потеплело, дожди закончились. Солнышко, праздничные дни, прям замечательно.
0: Все совпало для того, чтобы отлично провести предстоящие выходные. Этого вам искренне и желаем. Не забывайте оставаться в компании «Радио Мир». Мы на выходные приготовили много отличной музыки и сюрпризов.
2: Нам от вас...
1: Всегда. Спасибо.
2: То есть вам от нас, Екатерина, воздушный поцелуй. И он летит в Красноярск. До свидания. Хорошего дня.
1: До свидания.
2: В музыкальный миксер сыграем теперь уже во вторник.
0: Получается, что так, длинные выходные, три выходных впереди.
2: Не будем играть. А в начале следующего часа обсудим интересную тему в рамках программы «Час для вас».
3: Музыкальный миксер на «Радио Мир».

0: Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационная
2: реклама.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хватит планировать, пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут: солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65-65-86.
3: Заезжайте в лавку фермера на Киселевке. Здесь огромный выбор, все свежайшее и по очень приятным ценам. Отменная говядина и свинина, легендарная дагестанская баранина, шашлыки по оригинальным рецептам, ребра в маринаде, колбаски на гриле, барбекю, более 20 видов фирменного сала, фарш, пельмени, полуфабрикаты, колбасы. Приезжай и выбирай. Лавка фермера. Проспект Строителей напротив Поля чудес на Горке.
4: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Совершенно секретно. Гартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.
10: Радио Мир. Хорошо звучит.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но...

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Встречаем весну на Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Возвращайся в дивизию, посоветуйся с Любой. Ну, а там и...
2: Чего же откладывать-то? Вон она, Люба. Сидит на лавочке, как положено офицерской жене.
1: Где? Что ж ты мне раньше-то не сказал? Старый хрыч!

0: что надо сыграть стопроцентного романтика. Актер впоследствии не раз признавался, что именно эта роль стала для него знаковой. Что любопытно, у Василия Ланового был конфликт с Георгием Юматовым, который в свое время мечтал сыграть Павла Корчагина, но роль отдали Лановому. На съемках актеры помирились и позже вместе сыграли еще в нескольких картинах. А Лановой после выхода «Офицеров» для многих зрительниц стал идеалом мужчины.
1: Возвращайся в дивизию, посоветуйся с Любой. Ну, а там и...
2: Чего же откладывать-то? Вон она, Люба. Сидит на лавочке, как положено офицерской жене.
1: Где? Что ж ты мне раньше-то не сказал? Старый хрыч!
3: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: хорошо звучит.
1: Мир. Музыкальное информационное радио.
0: Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российских врачей хотят избавить от бумажной работы. По мнению депутатов Госдумы, из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом. Парламентарии предлагают создать единую цифровую медкарту и национальную платформу здоровья. В Москве им заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Нейросеть распознает речь, пока доктор задает уточняющие вопросы. Праздничный ретро-поезд с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны прибыл во Владивосток. На ЖД вокзале выступят артисты, а также пройдет торжественный митинг, в котором примут участие ветераны и труженики тыла. Накануне поезд Победы проехал по Хабаровску. Зрители увидели на его платформах легендарный танк Т-34 и знаменитое артиллерийское орудие «Катюшу». В Хабаровском крае сотрудники охотничьего хозяйства поймали еще одного амурского тигра. Животные продолжают регулярно выходить к людям. Только за первые месяцы года зафиксировано несколько трагических случаев нападения. Основными причинами появления тигров в населенных пунктах остаются вырубка лесов, недостаток пищи и браконьерство. Дальнейшую судьбу пойманного хищника после осмотра ветеринаров решат сотрудники Росприроднадзора. Американский автолюбитель обменял свой редчайший спорткар Audi R8 на покемонов. И теперь он владелец двух коллекционных карточек из серии Sun and Moon. Как уточняют эксперты рынка, они стоят примерно одинаково – 11 миллионов рублей. Пока все. Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале Мир. Гитлер был уверен в силе вермахта, но 200 дней и ночей ожесточенных боев под Сталинградом изменили ход войны.
3: Вперед! Вперед!
0: Как советским воинам удалось сломать хребет военной машине Германии?
4: Люди стоят и бьются.
0: Сталинград. Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.

Идеальная пятница – это когда вы приходите на работу, громко заявляете, что вы ненадолго, вы просто спросить, говорите всем гудбай и на выходные. Но в действительности пятница хоть и короткий день, но не настолько. А потому задержаться на работе все же придется. Всем легкой пятницы, Александр Лазарев у микрофона. Группа «Бандерас» впереди, а в начале следующего часа не пропустите «Час для вас».

0: радио «Мир». Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 мая. Лучше не строить жестких планов, так как день способен принести неожиданности. Овен. День не самый продуктивный. Типа все побежали, и я побежал, прибежали, а очереди никакой. Телец. Любые сбои в планах могут раздражать сильнее обычного. Попробуйте не держаться за сценарий, и день станет легче. Близнецы. Вам, наоборот, эта легкая хаотичность даже понравится. Неожиданные разговоры могут оказаться интереснее всех заранее запланированных дел. Рак. Планы могут сместиться, и сначала это выбьет из колеи. Но если не сопротивляться, день может сложиться даже лучше. Лев. Кто-то может внезапно изменить договоренности, и вам придется подстраиваться. Сделайте это красиво, у вас получится. Дева. Может всплыть ситуация, которую вы не планировали обсуждать. Постарайтесь не уходить в жесткую реакцию. Пауза будет полезнее. Весы. Внезапные приглашения или идеи могут оказаться приятным бонусом. В особом случае можно сказать «да», даже если это не входило в планы. Скорпион. Вас может потянуть на спонтанные решения. В целом, день это позволяет. Главное, чтобы последствия были управляемыми. Стрелец. Неожиданные повороты могут раздражать, но именно они покажут, где система была слишком жесткой. Сделайте выводы. Козерог. Не все получится сделать как надо, но можно сделать как возможно. Это тоже результат. Водолей. Луна в вашем знаке и события крутятся вокруг вас, но сценарий по ходу дела будет меняться. Рыбы. День может принести странные совпадения или неожиданные разговоры. Прислушайтесь, в этом может быть смысл. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут лучшие собеседники на радио «Мир».
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. В пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
4: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
3: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данному тест-драйв.ру на 4-3-2 2026 года. 16+.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Удаление новообразований лазером на лице. Быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда». Наурицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
10: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Радио «Мир» Смоленск.
0: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Сталинград». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 26. В Екатеринбурге облачно, плюс 18. В Казани малооблачно и плюс 25. В Тюмени малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске облачно и до плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах. Возможен небольшой дождь.
0: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Сразу несколько российских авиакомпаний изменили правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Таким образом, перевозчики приводят национальные нормы в соответствие с мировыми стандартами безопасности. Теперь каждый пассажир может взять не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. В Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка, посвященная подвигу водолазов, которые работали на Неве и Ладоге в годы Великой Отечественной войны. Команда поднимала затонувшую технику и припасы, передает телеканал «Мир-24». Всего около 100 экспонатов, и они выставляются впервые. Главной находкой стала часть ладожского трубопровода. Уникальное сооружение проложили по дну озера, чтобы обеспечить Ленинград топливом. Ученые США и ЮАР начали разработку вакцины от хантавируса. Специалисты применяют технологию, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Это позволит привозить вакцину дронами даже в самые труднодоступные регионы. Специфической терапии против хантавируса сейчас не существует. Но быстрое вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Ранее на круизном судне у берегов Аргентины от этого вируса уже погибли 3 человека. Почти неделю сотрудники и посетители московского зоопарка наблюдают необычную дружбу. В вольер к белому медведю Терпею перелетела утка по кличке Крикуша и решила остаться подольше. Усилия зоологов по возвращению Крикуши к себе домой оказались тщетны. Сотрудники зоопарка рассказывают, что обычно медведь прогоняет пернатых, но с Крикушей он подружился. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
2: Завтра 9 мая. День, который останется в истории символом мужества и стойкости. Низкий поклон фронтовым врачам, медицинским сестрам, санитарам. Они несли на плечах чужую боль и надежду, спасали и возвращали к жизни. Их подвиг тихий, но без него завтра могло и не наступить. Спасибо им за каждую спасенную жизнь. Мы помним, мы благодарны. С Днем Великой Победы! Ксения Колено, руководитель пресс-службы «Инвитро».
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390. Час для вас.
3: Всем привет, это «Час для вас» стартовал на «Радио Мир». Мы заметили, что сейчас в мире происходит огромное количество интересных спортивных событий. Да. Это и грядущий финал Кубка Гагарина. Вчера состоялся великолепный полуфинал Кубка России по футболу. Да, чемпионат «Динамо». России, чемпионат мира впереди. Да что там говорить, вчера Морозов во дворе в волейбол играл. Вообще главное событие года, такого не бывало никогда.
4: И ведь пришел на эфир потом. Да, молодец, да. Ходить, все хорошо.
3: И мы сегодня решили поговорить как раз о спорте. Мы не часто касаемся этой темы, но сегодня решили задать вам вопрос. За кого последнего в последний раз болели? Здесь может речь идти и о профессиональном спорте, если вы ходили на арену, на футбольное поле, на стадион. Или, может быть, за родственников болели где-то во дворе.
4: Все верно. Ну, ты мне вообще все рассказал сам.
3: А ты хотел как раз про бытовой спорт, да, поговорить?
4: Да,
3: вот,
4: не,
3: ну,
4: я
3: вот
4: про
3: за кого болел?
4: Я про все хочу
3: вот
4: поговорить.
3: Вчера за тебя болели, а ты последний раз за кого ходил болеть?
4: Я как фанат хоккея и конкретно хоккейного клуба «СКА» из Санкт-Петербурга, привет всем нашим слушателям из Санкт-Петербурга, я болею за питерский «СКА».
3: Ну, то есть последний раз ты болел давно, да, потому что вы очень рано вылетели.
4: Спасибо за напоминание. Да, да, я люблю самоуничижение, поэтому болею за питерский «СКА».
3: Ну, ладно, я болею за «Крылья Советов» в футболе.
4: Поэтому то же самое.
3: Что такое поражение, мы знаем не понаслышке, но про последние два матча такого не сказать.
4: Смотри, а мы только про спорт, да, говорим? То есть, когда ребенок участвует в творческих соревнованиях, это не считается? Ну, потому что если есть же соревнования по, например, танцам, а танцы — это тоже своего рода спорт.
3: А здесь согласен.
4: Тогда я за дочь болел последний раз на танцевальном конкурсе.
3: Принимается. Рассказывайте, звоните, за кого болели последний раз. 8-800-444-8484.
4: А, да, и пишите в группу ВК и на сайт radiomir.fm. Не то чтобы мы забыли, но просто мне нужно же что-то сказать, не только Лазарю говорить.

0: Поскольку в каждом практически городе есть тот или иной профессиональный спортивный клуб по разным видам спорта. Футбол, баскетбол, хоккей.
1: Что а это в твоем родном городе был какой-то профессиональный спортивный клуб?
0: Конечно. Это мой родной город, во-первых, это Чебоксары. Если кто вдруг забыл, я всегда напоминаю. Каждый эфир стараюсь об этом напоминать. Есть баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы». Они играют, конечно, не в топе, но вот в каком-то дивизионе играют. Можно сходить поболеть.
1: Пока еще не взлетели, так сказать, ястребы из Чебоксар.
0: Да. И была хоккейная команда ХК «Чебоксары», но есть еще хоккейная школа «Сокол». Там вот на молодежном уровне ребята хорошо играют.
1: А я, признаться честно, в Самарской области есть такой городок Новокуйбышевский. Многие думают, что там нет каких-то профессиональных спортивных коллективов.
0: Но ты мне рассказал, что есть.
1: Да, и вот Морозов тоже удивлялся. Там есть замечательный волейбольный клуб «Нова» называется. Mm-hmm. И вот это первый вид спорта, за которым я наблюдал воочию в детстве. И вот начинал свое боление именно с волейбола.
0: Причем неплохо играют же, да, в топе.
1: Они в этом году вообще молодцы. Просто красавцы. Я вот даже не наблюдал, но потом узнал, думаю, чуть я не наблюдал. У нас Дмитрий тоже из Самарской области, а именно из столицы Самарской области, из Самары дозвонился. Дима, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: У меня к вам один вопрос.
0: Нет, подождите, у меня в первую очередь вопрос. Какой? Дима, Лазарев не обманывает меня. На самом деле в Новокуйбышевске есть профессиональная волейбольная команда «Нова».
2: Да, и замечательная новость о том, что в следующем сезоне большая вероятность, что они будут играть на площадке, на которой я сам работаю, и смогу за них наконец-то болеть чаще, чем добираться до Новокуйбышевской.
0: Так вы человек, который к спорту имеет непосредственное отношение. А где вы работаете, Дим?
2: Да, я как раз работаю во дворце спорта, и, соответственно, это часть... структурное подразделение «Самара-арена» стадиона. Поэтому я постоянно присутствую на разных спортивных мероприятиях, постоянно за кого-то болею.
1: Дим, приелось? Или все так же острые ощущения, и вы не просто как будто бы по работе присутствуете на спортивных
0: успеваете
1: аренах?
0: Успеваете еще и поддержать, поболеть, посопереживать?
2: Ну вот наоборот, получилось, что я всегда был немножечко далек от спорта.
1: Так.
2: Максимум, что я себе позволял, это настольный теннис. А сейчас посещаю... Бокс, волейбол, хоккей, баскетбол, соответственно, тоже. И, не просто посещаю, да, то есть, как бы, еще и организовываю это. И я вот открыл в себе вот это вот какое-то новое болельческое вот такое вот, что ли, нутро.
0: Сколько же у вас шарфиков дома висит?
2: А у нас не дома, у нас как раз на работе рабочая стена такая из шарфов. Так, кто сегодня, берем вот этот шарфик, идем болеть.
1: Нормально, профессионально. Дим, а если такое огромное количество спортивных коллективов у вас в городе, вы хоть какому-нибудь коллективу можете посвятить кричалку вот прямо сейчас в прямом эфире? Ну, есть же какие-то фанатские кричалки у вас в городе?
2: Ну, самая распространенная, она... Если мы говорим про хоккей, то это «Летчики вперед».
0: Это про ЦСКА ВВС.
2: Да. Ну, а с берегов Волги всегда можно услышать «Вперед за крылья».
0: Крылья Советов.
1: Да.
0: Все принято.
2: Немножечко не буду кривить душой. 1 мая у нас был... такой достаточно напряженный футбольный матч, и сошлись «Крылья» и «Спартак». Я хоть как бы душой все-таки болел за «Крылья», но в этот матч я болел за «Спартак»,
1: а почему?
2: Потому что мне всегда хотелось. Просто мы поехали со знакомыми, которые вот прям они за «Спартак» всегда.
1: И они сильнее вас, и их было больше.
2: Нет, просто по-другому посмотреть на ситуацию. То есть, это не враги, это друзья. Они такие же болельщики, у них свои интересы. И просто, как бы, быть с ними вместе, разделять радость именно вот от происходящего, а не от того, кто кому там в конечном итоге назабивал.
0: Дим, вы, значит, в дворце спорта работаете, да? Это я сейчас вот говорю болельщикам «Крыльев Советов». Дмитрий из дворца спорта болел за «Спартак» 1 мая. Просто информация к сведению.
1: Это был Дмитрий из Самары. Последний раз в эфире «Радио Мир».
0: Шутка. Мы за то, чтобы действительно болельщики дружили, хотя в рамках футбола, мне кажется, это вообще невозможно.
1: По-моему, кстати, у болельщиков «Крыльев» и «Спартака» хорошие отношения, если я не ошибаюсь. Всегда были. Исторически.
2: целом, да, в целом нормальные, разные периоды были. Ну а как вот относиться к тому, что, например, игрок играл сначала за одну команду, потом перешел за другую, да, и ты же, ну, продолжаешь наслаждаться игрой вне зависимости от того, какой он клуб начал предоставлять. Есть, конечно, разные отношения к этому. Ну, я в первую очередь за то, что спорт объединял людей,
0: браво,
2: а не разделял их.
0: Браво, прекрасные слова. Спасибо большое, Дмитрий, хорошего продолжения дня и удачи всем спортивным командам, за которые вы болеете.
2: А можно я вот поделюсь вот, тем, за что сейчас болею? Вот. Это такая маленькая история. У меня сейчас девушка устраивается на работу, она уехала в другой город, и я сейчас болею за нее. Я знаю, что она как раз на трассе едет и слушает ваше радио, и хотел бы ей передать привет, пожелать удачи, у нее все получится, я ее очень люблю.
1: Дим, еще и песня романтическая, подстать.

0: сейчас для вас. Реклама. Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках Зоофарм. Цена от 2160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика.
2: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы! 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
4: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: сейчас для вас.
1: Оле, ола, оле, оле, ола.
0: Или физкульт-привет всем.
1: Йошкар, ола, так захотелось почему-то, не знаю.
0: Я чья кричалка?
1: Ничья, просто придумал кричалку для города Йошкар-Олы. Я болею за город Йошкар-Ола.
0: Ну, тоже как вариант. Нормально.
1: Кстати, ни одного не знаю профессионального клуба спортивного из столицы Республики Мариэл. Если у вас есть профессиональный клуб, позвоните нам из Мариэл, расскажите, пожалуйста.
0: Так они там точно есть, просто мы не знаем. Позвоните, расскажите. А нам сейчас позвонил и расскажет Александр.
1: Угу.
0: Александр у нас из Самары, но тем интереснее будет послушать и узнать, что вовсе не за самарские клубы болел в последний раз Александр.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. А за кого болели вы в последний раз?
2: Здравствуйте. Ну вот мы прям последний раз болели за хоккейный «Авангард».
1: А, в полуфинале как... Да-да-да, вот. Против Ярославского «Локомотива».
2: Да, просто да, исторически так сложилось. Ну, как я вообще хоккеем особо, ну, не то чтобы не увлекался, смотрел там чемпионат мира, но вот когда вот с женой познакомился, она болела за «Авангард», ну, еще там с 2000-х годов.
1: А она Мичка у вас? Хотя она тоже не из Омска, да?
2: Нет, мы все оба из Самары, то есть просто как бы ей нравилась яркая игра, и вот с тех времен она вот там, ну как бы, стала болеть.
1: Бывает иногда тоже, такое,
2: как,
1: да.
2: Вот, плей-офф, как будто мы, ну, вместе смотрим хоккей, вот. Я звонил в прошлом году, мы даже собаку назвали в честь вратаря хоккейного «Авангарда».
1: Как, серебро? Серебро?
2: Нет, это еще раньше, он у нас уже 5 лет, это когда еще... Шимон Грубец, у них вратарь был.
1: И как вы назвали, Шимон?
2: Ну, Шимон.
1: О, прикольно. Прикольно. И скажите нам, пожалуйста, вот, Александр, и как же вот болея за команду, которая выигрывает в серии 3-1, а потом в финальном матче еще выигрывает 3-1, и потом проигрывает, ну что ж такое?
2: Ну, печально, я не знаю. Я как у жены нервы хватил. Не знаю, как-то я более-менее спокойно, но... Ну, очень грустно, конечно. Она там расстроилась, естественно, но вот... Чё поделать, это хоккей как.
0: Александр, а был какой-то недосып в эти дни? Мне кажется, все, кто наблюдал за этими сериями, все недосыпали.
1: Я точно не выспался.
2: Да не, у нас более-менее заканчивалось, в принципе, в районе 12 заканчивалось. То есть это вот для Омска, да, там они в 2 ночи у них... особенно, когда это было овертайм.
1: Да.
2: Ну да, но у нас более-менее еще. А когда в Омске они играли, то вообще там у меня жена еле успевала с работы прийти.
1: Александр, у нас вот какой вопрос. Мы знаем, что вы заядлый любитель велогонок. А вот вы в велоспорте ни за кого не болеете? Может быть, персонально за какого-то велогонщика или клуб?
2: Ну, во-первых, сейчас с этим сложнее, потому что если раньше был Евроспорт, по нему можно было смотреть. И там я помню...
1: О, такой канал помню.
2: Этап, который просто уникальный, который 5 часов этапа Тур де Франс, постоянно что-то говорил... И вроде даже как-то интересно, то есть я не знаю, там какой-то уникальный человек, и даже, ну, как атака особо сейчас сложно с этим. Ну, в принципе, можно, конечно, посмотреть, но я больше люблю участвовать именно в велогонке.
0: Как комментировать 5 часов Тур де Франс? Нужно просто выучить песню «Кручу, кручу, кручу, педали кручу».
1: И петь очень медленно, судя по всему, прям мега-медленно.
2: Из последнего тоже, это я болел за, вот когда там они во вторник или в среду играли ПСЖ с Баварией.
0: Конечно, с нашим Матвеем играл, Сафоновым на воротах.
2: Да, я больше болел за именно за Сафонова, чем за ПСЖ. Я все переживал, чтобы он не накосячил и дальше как бы его не выгнали.
0: Да, конечно, все, наш человек в финале Лиги Чемпионов.
1: Матвей уже, мне кажется, хорошо закрепился в составе ПСЖ и вообще в европейском футболе. Пожелаем ему удачи. Александр, вам тоже спасибо. Но у вас традиционные приветы наверняка своей любимой жене, за которую вы болеете.
2: Дня. Вот, в общем-то...

0: Не одним профессиональным спортом богата наша жизнь. Я, кстати, пользуясь случаем, приглашаю тебя поболеть за мою супругу. Она скоро впервые будет участвовать в теннисном турнире. Вот уже год почти как занимается.
1: И
0: вот
1: какой...
0: у нее будет первый турнир. Разряд какую никакого.
1: Нет, какую строчку занимает в рейтинге ATP?
0: Ну, я достатки считать пока не умею. Но занимает. Главное, что чем-то занята. По подъездам не курит.
1: Браво.
0: И у Галины кто-то из родственников тоже занимается спортом, что само по себе прекрасно. Остальное Галина сама расскажет.
1: Галь, здравствуйте.
2: Добрый день. Я сама из Тольятти. У меня сын, вратарь, любительской хоккейной команды.
0: Хоккейной команды?
1: Как называется любительская хоккейная команда сына?
2: Зарям.
1: Заря?
2: Заря.
1: Ага.
2: Они в этом году молодцы. Они первое место заняли.
1: В сезоне. Каких? Это любительский какой-то чемпионат Тольятти?
2: Да. Ой, я, по-моему, даже они области ли?
1: А может быть, и области.
2: По-моему, с области приезжали.
1: Да. И теперь они поедут куда-то, может быть, на фестиваль любительских команд в Сочи?
2: Не знаю. Куда они, пока никуда. Не знаю.
1: Понятно. Ничего. Галина, а каково это быть вратарем? Это вот надо у вратаря, конечно, спрашивать. Мы всегда вот задаемся вопросом, как любители хоккея.
0: Мы спросим, а каково быть...

0: Мамы вратаря, вот. А вы не переживаете за сына? Ну, в него вообще-то, если что, шайба летит.
1: Со скоростью очень сильной.
2: Не переживаю, переживаю, очень сильно переживаю. Я редко езжу на игру его, но когда езжу, я приезжаю, во-первых, я без голоса.
1: В смысле, уезжаете без голоса? Потому что болелище.
2: Оттуда еду уже с игры. У меня столько эмоций, я ору как ненормальная, я и визжу, и кричу, и хлопаю, и что только не делаю.
1: А как вы вот поддерживаете? Сыночка, давай, отражай, сыночка, ты стена!
2: Юра, ты что делаешь?
0: Вот так! Ничего себе, вы критично относитесь к игре сына.
2: И заря, и там что только не ору.
1: Галина, а в конце матча, когда сын очень хорошо отстоял, вот не танцуете победный танец? Сыночка, сыночка, сыночка, присыночка.
2: Именно так и делаю. Именно так и делаю.
0: Ой, Галина, мне кажется...
2: Если рядом сидела, она потихонечку, она болельщик.
0: Потихонечку ушла.
2: Для хорошей, но очень тихий. Болельщик. Ага. А я нет, я громкий болельщик.
0: Галина, мне кажется, для вашего сына, вратаря, такая поддержка самое главное в жизни. И да. Если все сложится, а мы очень вам этого желаем, пусть это растет достойная смена Трушкову и Бочарову. Это два вратаря Тольяттинской
2: Лады. Да я все надеюсь, вдруг посмотрят на него.
0: Ну, слушайте, Максима Третьяка брали же в команду. Вот и вашего сына точно возьмут.
1: Сейчас только любители хоккея понимают всю иронию этих фраз. Спасибо большое, Галина. Успехов сыну и вам
2: спасибо
1: тоже.
2: Спасибо вам.
1: До свидания.
2: Спасибо большое.
0: Простите меня, болельщики команды, за которую играет вышеназванный вратарь.
1: А он сейчас где-то играет?
0: Я не знаю.
1: Мы про Максима Третьяка. Ну ладно. 8-800-444-8484. Телефон нашего прямого эфира. Сегодня говорим о спорте. За кого вы болели последний раз? Это может быть профессиональный спортивный клуб. Это может быть кто-то из ваших близких на спортивных соревнованиях. Вы за него болели и поддерживали его. Или пишите в нашу группу ВК и на сайт radiomir.fm. Мы обязательно почитаем все ваши сообщения. И ничего ни в коем случае, конечно же, не упустим.
3: Час для вас. Реклама.
4: 9 мая – праздник семейной памяти. У каждого из нас есть свои истории, свои фотографии, свои имена. Банк Дом РФ для семей, которые берегут прошлое и строят будущее. С наступающим праздником, с Днем Победы, директор развития каналов продаж Банка Дом РФ Ирина Кизимчук.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Час для вас продолжается на Радио Мир. Здесь в студии Михаил Морозов и Александр Лазарев. И сегодня мы за спорт. Ну, в смысле, обсуждаем тему спорта. Не то, чтобы мы прям вот спортсмены заядлые.
1: Несколько сообщений, которые особо к этому отношения не имеют. Нам Эдуард пишет из Москвы. Хочу поздравить Сергея Праздного, моего бывшего коллегу.
0: С чем?
1: Неизвестно. Просто. Мы поздравили.
0: Поздравляем.
1: А Ольга пишет из Видного. Просто хочу пожелать всем хорошего настроения. Ольга, мы вам тоже желаем хорошего настроения. Просто так.
0: Здорово. А теперь по теме, да?
1: Сегодня по теме.
0: День болельщика, международный день болельщика, между прочим. Смотрите ли вы спорт? Какой и за кого болеете? А может быть, за кого-то из близких на спортивных соревнованиях последний раз тоже переживали?
1: Я прочитаю сообщение, потому что ты его точно не прочитаешь. Ну, уже попытался ты, да, озвучить фамилию Карданахишвили.
0: Зачем ты подставляешь своего коллегу? Зачем подставляешь?
1: Мне просто это сделать легче, потому что кто такой Антон Карданахишвили? Я, как уроженец Самары, точно знаю. Это баскетболист, который играл и за самарский баскетбольный клуб. А сейчас он представляет цвета Уралмаша. Светлана нам пишет. Здравствуйте, Екатеринбург на связи. Болею за БК Уралмаш. Жалко, вылетели из плей-офф. Приветы нашим игрокам Антону Карданахишвили, Кириллу Попову и Октавиусу Элиусу. Это не заклинание из Гарри Поттера, Октавиус Элиус. Это хороший игрок в баскетбол. И всем-всем вперед наш Уралмаш, пишет Светлана.
0: А можешь еще раз Антон Карданахишвили?
1: Карданахишвили.
0: А можешь три раза Карданахишвили сказать?
1: Антон Карданахишвили, Антон Карданахишвили, Карданахишвили. Вот. Кардан его просто называют.
0: Это упражнение вот три раза в день делаете, и спина болеть не будет.
1: Шикарный перспективный игрок, кстати.
0: Евгения Васильева написала. Добрый день, Радио Мир. Последний раз болела в полуфинале Кубка Гагарина за омский «Авангард». Мы сегодня вспоминали уже этот хоккейный клуб. Смотрела до 12 ночи овертайм и очень расстроилась из-за проигрыша. Ну, конечно, крылья Совета в футболе, потому что они наши. Из Самары,
1: судя по всему,
0: Евгения. С чего мы можем
1: сделать вывод, что Евгения из Самары. 8-800-444-8-4-8-4. За кого вы болели в последний раз? Расскажите нам, повод есть сегодня Международный день болельщика.

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа, счастлива.

0: Да. После сегодня... мужчин всегда девочка должна быть, поэтому...
1: Международный день болельщика сегодня на календаре, и мы решили поинтересоваться у наших радиослушателей, за кого в последний раз болели. А я подумал, вот как можно болеть за шахматистов? Это, наверное, самое сложное. Ты сидишь долгое время.
0: Да, ведь ему и не подскажешь, и не покричишь ему ничего.
1: Мне кажется, было бы интереснее, если бы шахматист объяснял ход своих мыслей. Но, опять же, тогда услышит соперник, да. И так не получится.
0: Вообще, я не помню, забыл, как называется этот фильм. Как называется
1: ход
0: этот фильм?
1: Про...
0: Нет, наш, российский. Там еще Янковский
1: Джентльмен.
0: Играет.
1: Нет, я знаю, лошадь уходи, это из «Джентльменов удачи».
0: Ладно, все, я вспомню, потом скажу. Хороший фильм про шахматы, и там прям накал страстей вокруг всего. Давай к теме, да, за кого болеете, за кого переживаете. Есть сообщение от Михаила. Внимание. Мой дедушка 40 лет работал на железной дороге, отработал машинистом. Отец 35, я пошел по той же колее. И отгадайте, за какой клуб я болею?
1: За «Локомотив» понятно, но за какой «Локомотив»?
0: Вот, теперь. Михаил из Ярославля, поэтому болеет за «Локомотив» ярославский хоккейный, но и московскому тоже переживает. Это не просто клубы, не просто команды, это гудок нашей судьбы. О, как красиво сказано.
1: Красиво. Татьяна пишет нам: «Всем родителям спортсменов привет, Саранск на связи. Я мама сына борца греко-римского стиля. Вы даже не представляете, что это за квест. 3 минуты схватки для меня, как 3 года жизни. Я не смотрю борьбу, я выживаю. Сын на татами, у меня отключается голова. Я ору так, словно сама выхожу в партер же, да, не в партер, в партер, правильно
0: в партер
1: говорить.
0: Ты выйдешь в театре. Большой театр, когда пойдешь в очередной раз, вот тогда ты в партер.
1: Я
0: выйдешь.
1: Кричу так, словно сама выхожу в партер. Давай, кидай его! А, не так. Давай, кидай его!
0: Да ну нет, мамы, ты думаешь, мамы так болеют?
1: Давай, кидай его! О, не да. Давай себя! Да разорви его!
0: Прям так потом... на самом деле написала?
1: Да.
0: Обалдеть.
1: А потом он подходит весь потный и счастливый, и я такая... Молодец. За красивую борьбу.
0: Нормально. То есть вот когда болеет, она там все, вылезает 3-я сущность, 4-я, 5-я.
1: Выбей всю сущность из этого соперника.
0: Все верно. 8-800-444-8-4-8-4. Это телефон нашего прямого эфира. Успеем еще принять ваш звонок. Расскажите, за какой спортивный клуб вы болели последний раз? И вообще, в принципе, какому симпатизируете? Или за кого-то из своих родных, близких, детей переживали на спортивных соревнованиях. И если вдруг вы расстроились, что мы не дали доиграть песни «Девочки в цветах», «Девочка в цветах» Басты и Дмитрия Журавлева, ну, вдруг вы любите это творчество, то не расстраивайтесь. Вот она.

0: Телефон эфирной студии «Радио Мир». 8 800 444 8484. Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Посажу

0: Питомник растений «Роскошный сад» – это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» – деревня Деменщина, на въезде.
1: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
4: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
3: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
3: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
5: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
7: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Радио «Мир», Смоленск.

0: сейчас для вас.
1: Продолжаем программу «Час для вас». Михаил Морозов, Александр Лазарев. И очень актуальная тема сегодня. В день болельщика-то. Почему бы и не поговорить о спортивных клубах, за которые вы болеете?
2: Или за конкретных
1: спортсменов
2: людей,
1: ваших,
2: за которых вы болеете. Я бы хотел... я сообщение прочитаю, но прежде мы давай пообщаемся с Анной из Мурманска. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вы за кого болеете в Мурманске?
3: Мы болеем за наш любимый футбольный патриотический клуб «Юная гвардия».
1: Футбольный клуб «Юная гвардия». Это юношеский клуб, детский, судя по названию?
3: Да. Это юношеский клуб. У нас детки от 2010 года по 2017.
2: Мы предполагаем, что не просто же так. У вас там футболист в составе, видимо, или несколько даже?
3: Естественно. Да, у меня мой сын играет. Ему сейчас 11 лет. Вы не поверите, но именно на данный момент... У нас проходит турнир, и прямо сейчас я сбежала с работы, чтобы приехать поболеть за наших деток.
1: Вы сейчас футбол смотрите?
3: Болеть, да.
1: Вы на стадионе находитесь?
3: Да, вот сейчас подъехала.
1: То есть на сам стадион еще не зашли. Вот бы ощутить атмосферу сейчас, послушать, конечно, в трубке.
2: Анна, а на какой позиции играет ваш футболист?
3: У меня играет в нападении.
2: Так... Как правило, именно нападающие чаще остальных берут золотые мячи, так что шикарный выбор позиции со стороны вашего сына.
3: Будем очень надеяться. Я очень надеюсь, что наши мальчишки сегодня победят.
1: Анна, мы желаем...
3: Самые лучшие клубы, самые сумасшедшие болельщики, самые лучшие родители, которые всегда приезжают поболеть за своих ребят. А нашу команду знают все, потому что именно болельщики у нас самые активные. Самые-самые.
1: Круто. Анна, скажите, можно вопрос, пожалуйста? А есть ли вот амбиции выйти за пределы Мурманска у вашего сына?
3: И
1: стать профессиональным футболистом.
3: У нас в Мурманске, на самом деле, если кто-то выбивается, это очень сложно, потому что в Мурманске очень мало футбольных полей. Вот, и как бы тяжело пробиться. Но у нас есть воспитанник нашего тренера Кирюхина Юрия Сергеевича, мальчик Лянки Макар, который попал в сборную юношескую
1: России.
3: И играл сейчас против Казахстана, да, на вратарской позиции. И сейчас играет в юниорской сборной по в «Зените» играет.
2: Что так, еще раз доказывает, нет ничего невозможного.
1: Клуба. Мы вашему сыну желаем тоже не меньшей судьбы.
3: Да,
1: пусть это будет только начало.
3: Да.
2: Все. И такой нюанс, еще и работать, главное.
1: Это
2: тоже
1: да.
2: Немаловажно.
1: Анна, можно мы запишем, как зовут вашего сына? Прямо вот имя и фамилия.
3: Матвей Широких.
1: Матвей Широких. Все, будем ждать Матвея в составе сборной России и какого-нибудь топового клуба, как минимум, нашей страны.
3: Да, будем надеяться. Мы как раз, я на стадион подошла.
1: Да, все, мы это слышим.
2: Спасибо, Анна, больше не отвлекаем вас. Матвею огромный привет, как и всей команде
3: юная.
1: О,
2: все, началось.
4: Гвардия!
2: Круто.
1: Победы вам.
2: Спасибо вам всем. Удачи.
3: Спасибо большое.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Вот он, казалось бы, любительский детский спорт, а какие эмоции всегда
1: яркие,
2: доставляет
1: очень,
2: яркий
1: очень.
2: Человек.
1: 8-800-444-84-84. Это телефон нашего прямого эфира. И сообщение тоже под занавес этого часа обязательно почитаем.
5: Заходи без причин.

0: как и обещали, почитаем ваши сообщения, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радио Мир» на тему «За кого в последний раз я болела». Mm-hmm. Ирина нам пишет: «Добрый день, привет из Санкт-Петербурга. Болеем за футбольный, внимание, женский клуб «Лидер». Они сейчас на турнире в Славянске на Кубани борются за призовое место. Верим в них. Девушки-футболистки просто прекрасны. Я однажды пытался сыграть в футбол с девушкой-футболисткой так. без шансов. Просто, серьезно? Хотя я, кажется, неплохо играю.
1: Марта Емельянова написала: «Хоккей! Всегда болею за «Ладу» 2014. Там сын играет, нападающий. Mm-hmm. Успех вашему сыну. В КХЛ мои фавориты — это «Лисы».
0: Магнитогорский «Металлург».
1: Да. А в финале сейчас это «Локомотив».
0: Ярославский «Бронепоезд». Ну, завоевали уважение, как минимум, болельщиков ярославцы. Просто потрясающее выступление в этом году.
1: Болею за новосибирскую хоккейную команду «Скилл», пишет нам Наталья Васильева. Каждые выходные мы на хоккее. Болеем за вратаря этой команды, нашего племянника. Команда молодая, но очень шустрая. Смотреть игру удовольствие. «Скилл» вперед.
0: И про плавание что-то еще было, прочитаешь?
1: Да, Александр Васильев написал: на соревнованиях по плаванию болеем за дочерей, громко кричим, поддерживаем, но потом они говорят, что нас вообще не слышно. Я, кстати, всегда задавался вопросом, как вот, да,
0: слышат
1: там
0: ли что-нибудь пловцы?
1: Но мы все вообще равно каждый раз их громко поддерживаем. Александр, правильно, продолжайте в том же духе.
0: Все, друзья, о спорте обязательно еще поговорим, но не сегодня. Программа-то завершилась. Всем физкульт, пока. Александр Лазарев, Михаил Морозов.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Клиника «Надежда» сердечно поздравляет всех с Днем Победы. 8 мая мы приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО на бесплатные первичные приемы к узким специалистам. Для вас будут вести прием кардиолог, хирург, невролог, лор, колонопроктолог, гинеколог, дерматолог. Ждем вас 8 мая в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389.

0: 5 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Есть блюда, дарящие ощущение уюта, будто тебя укутали в мягкий шерстяной плед. С недавних пор для меня это фондю, которое муж впервые приготовил на Новый год. Фондю – это не просто еда, а почти магический ритуал, объединявший когда-то людей вокруг одного котла. Традиция приготовления зародилась в альпийских долинах Швейцарии и Франции, где пастухи, уходя на долгие зимние месяцы в горы, готовили себе ужин из того, что было под рукой – сыра, хлеба и вина. Для приготовления потребуется кокелон или фондюшница – специальная жаропрочная посуда, в которой растапливают сыр. Его надо постоянно помешивать, чертя ложкой на дне восьмерки, чтобы не закипел и не пригорел. Классическое фондю – это сыры грюйер и эмменталь, белое вино, щепотка мускатного ореха и немного киршвассера – вишневого бренди. Блюдо едят горячим, окуная в него насаженные на длинные вилки кусочки хлеба, картофеля, корнишонов или оливок. В каждом районе Швейцарии или Франции свой рецепт. Где-то вместо вина добавляют воду, где-то сидр. Состав сыров тоже может меняться.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
1: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
1: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Если встать у мангала, легко заметить, что ветер меняет направление в зависимости от ваших передвижений и дует всегда в лицо. Но дым отечества нам сладкоприятен, особенно если это дым, возникший в процессе приготовления любимого майского блюда. Всем легкой пятницы и приятных выходных. Александр Лазарев у микрофона, на радио «Мир хорошо звучит», моя Мишель, Дима Билан впереди. Слышь!

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня 8 мая. В 1967 году в Москве был открыт мемориал «Могила неизвестного солдата». Об этом наша минутная история. Один из самых значимых символов памяти погибших в Великой Отечественной войне было решено создать к 25-летию разгрома немецких войск под Москвой. Прах неизвестного солдата эксгумировали из братской могилы у станции Крюково. У бойца не было при себе ни единого документа, удостоверяющего личность. На церемонии выступил маршал Рокоссовский, под чьим командованием в кровопролитных боях сражался безымянный воин. Под залп артиллерийского салюта гроб опустили в могилу в Александровском саду. 8 мая 1967 года там же был открыт мемориал с эпитафией «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 1997 года у мемориала несет службу почетный караул. Вечный огонь не гаснет уже почти 60 лет в память о тех, кто самоотверженно сражался за родину, добыл в боях победу и чье имя никогда не узнают. В дни великих праздников главная церемония проходит в Москве у могилы неизвестного солдата. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Каждый день свежее мясо у нас на прилавке. Вы спросите, где? Конечно, у фермера в лавке. Заходите за свежим домашним фаршем в лавку фермера. 20 видов сала домашнего засола на любой вкус, а также котлеты и пельмени ручной лепки. Сочный мягкий шашлык от фермера по особой технологии. Ребра и колбаски для гриля. Лавка фермера. Проспект Строителей, 7. Напротив Поля чудес на горке.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Yeah.

0: Питомник растений «Роскошный сад» – это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» – деревня Деменщина, на въезде.
1: На дворе уже весна, ночью дача снится. Поликарбонатом нужно им в власти закупиться.
2: Поликарбонат «Аткинпласт» – легкий, как пластик, прочный, как камень и прозрачный, как стекло. 29-43-29. Строительный рынок. Поворот на Боровую.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.

0: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Хватит планировать, пора ехать. Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65 65 86.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: «Радио Мир» Смоленск.
2: Весна на «Радио Мир».

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная погода. 11-13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Завтра переменная облачность. Утром плюс 9-11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13-15 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в этом году отремонтируют 6 зданий профессиональных учебных заведений. По нацпроекту «Профессионалитет» капитальный ремонт идет в Смоленской академии градостроительства и архитектуры. Обновят сети, кровлю, окна и пищеблок. Также в планах ремонт общежитий и корпусов в Рославле, Дорогобуже, Сафонове и Вязьме. В КВЦ имени Тенишевых в Смоленске открылась выставка «Герои разных поколений». Организаторами стали автономная некоммерческая организация «Проекты особой важности» и фонд под названием «Защитники Отечества». В экспозиции 37 портретов участников локальных конфликтов, ветеранов и бойцов СВО. Депутат Смоленской областной думы Виталий Вовченко отметил, что такие проекты объединяют людей и сохраняют связь поколений. В Смоленске в преддверии 9 мая проходит акция «Парад для одного ветерана». Военнослужащие и волонтеры поздравляют ветеранов лично во дворах их домов. Парад уже приняли медицинская сестра Лидия Бортник, дошедшая до Германии, и летчик Михаил Ганин, служивший на Камчатке и участвовавший в авиапараде в Москве. В рамках акции поздравят 12 ветеранов. В Смоленской области предприятиям предлагают повысить эффективность производства. Региональный центр компетенции Смоленской области реализует федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участникам доступны услуги производственного консалтинга от оптимизации ключевых производственных и вспомогательных процессов до улучшения внутренней логистики и повышения эффективности работы оборудования. Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф 16+. С вами был Артем Дмитриев.
2: Реклама.
3: Дорогие друзья, я Василий Попов, директор департамента управления продуктом компании «Еламед». От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Мы понимаем, что благодаря этому подвигу у нас есть возможность развиваться и строить планы на будущее. Долг каждого – сохранить мир и свободу и передать следующим поколениям. Пусть победа и память о ней всегда будут в сердцах, в добрых начинаниях и в нашем единстве.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Заниматься любимым делом – это счастье. А поскольку счастливые часов не наблюдают, держите руку на пульсе. А взгляд иногда переводите на часы. Работа работой, а обед по расписанию. Всем приятного аппетита и легкой второй половины этой пятницы. Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете «Радио Мир». Новый час стартовал с песни «А студио». Андрей Звонкий впереди, а через 20 минут поговорим о доске садху в программе «Фитнес-шейк».

Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение «Майя» на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
1: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
4: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
8: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Вы как относитесь к бракосочетанию?
1: Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, что делает нас здоровыми и счастливыми. В моем фитнес-центре есть негласное правило. Если там вводят какую-то новую услугу, то в качестве первого клиента всегда приглашают меня. Недавно мне предложили протестировать доску садху. Признаюсь, с детства меня завораживали седые йоги, сидящие, стоящие или лежащие на ложе из гвоздей. Есть древний эпос о герое по имени Бхишма. Его тело пронзили сотни стрел, он упал на них и лежал живехонький, словно на кровати. В память о нем йоги создали практику стояния или лежания на гвоздях, а садху в индуизме значит «святой» или «аскет». В Древнем Китае гвоздестояние приобрело новый смысл. Там выяснили, что на стопах более 200 тысяч нервных окончаний, и воздействие на эти зоны снижает тревожность, улучшает циркуляцию крови, укрепляет суставы и даже выправляет осанку. Стимуляция

0: не стоит. И запомните правила безопасности. Запрещается запрыгивать на доску, суетиться и задерживать дыхание. Первые занятия лучше провести под контролем специалиста. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
1: Фитнес-шейк на Радио Мир.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Завтра 9 мая. День, который останется в истории символом мужества и стойкости. Низкий поклон фронтовым врачам, медицинским сестрам, санитарам. Они несли на плечах чужую боль и надежду, спасали и возвращали к жизни. Их подвиг тихий, но без него завтра могло и не наступить. Спасибо им за каждую спасенную жизнь. Мы помним, мы благодарны. С Днем Великой Победы! Ксения Колено, руководитель пресс-службы «Инвитро».
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
2: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
2: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Легко. Удивительный мир. Радио Мир.

Песня, которую голодным слушать не рекомендуется. Счастье есть. Всем счастья, друзья. Пора уже и перекусить, а после обеденного перерыва нас ждет другое счастье. Планировать грядущие выходные. Всем легкой пятницы. Александр Лазарев у микрофона. Вы слушаете Радио Мир. Это были диджей Грув, Филатов и Кэрос, Сергей Лазарев. Впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

«Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 8 мая. Лучше не строить жестких планов, так как день способен принести неожиданности. Овен. День не самый продуктивный. Типа все побежали, и я побежал, прибежали, а очереди никакой. Телец. Любые сбои в планах могут раздражать сильнее обычного. Попробуйте не держаться за сценарий, и день станет легче. Близнецы. Вам, наоборот, эта легкая хаотичность даже понравится. Неожиданные разговоры могут оказаться интереснее всех заранее запланированных дел. Рак. Планы могут сместиться, и сначала это выбьет из колеи. Но если не сопротивляться, день может сложиться даже лучше. Лев. Кто-то может внезапно изменить договоренности, и вам придется подстраиваться. Сделайте это красиво, у вас получится. Дева. Может всплыть ситуация, которую вы не планировали обсуждать. Постарайтесь не уходить в жесткую реакцию. Пауза будет полезнее. Весы. Внезапные приглашения или идея могут оказаться приятным бонусом. В особом случае можно сказать «да», даже если это не входило в планы. Скорпион. Вас может потянуть на спонтанные решения. В целом, день это позволяет. Главное, чтобы последствия были управляемыми. Стрелец. Неожиданные повороты могут раздражать, но именно они покажут, где система была слишком жесткой. Сделайте выводы. Козерог. Не все получится сделать как надо, но можно сделать как возможно. Это тоже результат. Водолей. Луна в вашем знаке и события крутятся вокруг вас, но сценарий по ходу дела будет меняться. Рыбы. День может принести странные совпадения или неожиданные разговоры. Прислушайтесь, в этом может быть смысл. Удачи и до встречи на Радио Мир.

0: Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем.

0: где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
1: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
2: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
6: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
7: Печинфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печинфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: 26 в Екатеринбурге, облачно, плюс 18 в Казани, малооблачно и плюс 25 в Тюмени, малооблачно и 19 со знаком плюс. В Ижевске переменная облачность, плюс 20, в Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21, в Челябинске облачно и до плюс 20. В Москве синоптики обещают переменную облачность, 15 со знаком плюс на термометрах, возможен небольшой дождь.
1: Акция «Память сердца». Глеб Тараканов, продюсер информационных программ телеканала «Мир», правнук ветерана Великой Отечественной войны.
2: Мой прадедушка, Тараканов Александр Трофимович, брал Рейхстаг вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантари. Прадедушка был мобилизован в 1943 году. Участвовал во взятии Берлина, Висло-Одерской операции и Невельской операции. Награжден многочисленными наградами. Как правило, прадедушка старался не вспоминать о войне. А если и вспоминал, то только веселое. Например, как лечил зубы у местных стоматологов в Германии. Во время лечения его товарищи стояли с автоматами и следили за действиями немецких врачей.
1: Акция «Память сердца».

0: не существует. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации проведения ЕГЭ и ГИА. Об этом сообщает ТАСС. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее необходимо закреплять официально. Лидером по снижению потребительских цен среди продуктов питания в России по итогам апреля стали огурцы. К 30 апреля их средняя стоимость уменьшилась на 15% по сравнению с показателями месячной давности. Об этом сообщили в пресс-службе Руспродсоюза. Кроме того, в список продуктов, заметно упавших в цене, за последние 4 недели вошли помидоры и бананы. В опросе подготовки к лету 30% россиян сообщили, что уже находятся в процессе похудения. Результаты опроса публикует газета «Ру». Основным стимулом для работы над собой большинство опрошенных назвали здоровье и самочувствие. 40% мотивируют комплименты окружающих, а каждого пятого привлекает летний отпуск на пляже и покупка новой одежды. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Пятница — это такой день, когда продуктивность стремится к нулю, а способность планировать безудержное веселье к бесконечности. Поэтому фраза группы «Добро дальше больше» сегодня звучит, ну, очень актуально. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет! В этом часе отправимся с вами в прекрасную Каппадокию, что в Турции. Не пропустите программу «Радио Гид». А прямо сейчас к музыке возвращаемся. Аня Лорак, Ваня Дмитриенко и гости из будущего с нами.

0: Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Я баранины такой не едал ни разу.
2: В лавке фермера она прямиком с Кавказа. Легендарная дагестанская баранина теперь в лавке фермера на Киселевке.

0: Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33 98 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Exit» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63 00 36. Новая весна, новая перспектива.
4: «Exit». Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
7: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кинпласт за теплицей нужной.
8: Готовая теплица из прочного прозрачного поликарбоната от компании Кинпласт уже в продаже. Теперь и в городе мастеров. Выбирайте свою теплицу от Кинпласт. Телефон 330607. Город мастеров, павильон 49.
9: Телефон рекламной службы Радио Мир в Смоленске 38 85 95.
10: Радио «Мир». Хорошо звучит.

говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам куклы

0: Радио «Мир». Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про турецкую Каппадокию. Под этим названием она известна еще со времен античности. Достопримечательностей полно, но главное – воздушные шары. Каппадокийский ландшафт по-сказочному необычен. Полюбоваться им из корзины огромного аэростата – незабываемое впечатление. Хотя и не дешевое – от 130 евро с носа. Стоимость учитывает обязательную страховку и доставку на место старта. В городе работает два десятка компаний, которые организуют полеты. Шары отчаливают на рассвете и неспешно плывут вдоль ущелий. Время от времени зависают над живописными пейзажами, чтобы пассажиры насладились полетом в полной мере. Полетать на шаре можно в любое время года, при условии, что погода позволяет. В корзине, кроме пилота, как правило, находится еще 20 человек. На протяжении всего полета, который длится около часа, перемещаться по корзине запрещено. И, кстати, наверху довольно прохладно, даже летом. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
1: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие?
2: Она не была
1: только мое оружие.

0: Фильсона на Радио Мир. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 8 мая. В 1967 году в Москве был открыт мемориал «Могила неизвестного солдата». Об этом наша минутная история. Один из самых значимых символов памяти погибших в Великой Отечественной войне было решено создать к 25-летию разгрома немецких войск под Москвой. Прах неизвестного солдата эксгумировали из братской могилы у станции Крюково. У бойца не было при себе ни единого документа, удостоверяющего личность. На церемонии выступил маршал Рокоссовский. Под чьим командованием в кровопролитных боях сражался безымянный воин. Под залп артиллерийского салюта гроб опустили в могилу в Александровском саду. 8 мая

0: 1967 года там же был открыт мемориал с эпитафией «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 1997 года у мемориала несет службу почетный караул. Вечный огонь не гаснет уже почти 60 лет в память о тех, кто самоотверженно сражался за Родину, добыл в боях победу и чье имя никогда не узнают. В дни великих праздников главная церемония проходит в Москве у могилы неизвестного солдата. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
1: Минутная история.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
3: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
2: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос N22». Телефон 62 39 39.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленская керамика
5: на века. Хватит планировать, пора ехать. Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65 65 86.
6: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. Шина 67 знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312 312.
7: Боль в спине и суставах? Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: Хорошо звучит.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная погода. 11-13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Завтра переменная облачность. Утром плюс 9-11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13-15 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у

Смоленской области в этом году отремонтируют 6 зданий профессиональных учебных заведений. По нацпроекту «Профессионалитет» капитальный ремонт идет в Смоленской академии градостроительства и архитектуры. Обновят сети, кровлю, окна и пищеблок. Также в планах ремонт общежитий и корпусов в Рославле, Дрогобуже, Сафонове и Вязьме. В КВЦ имени Тенишевых в Смоленске открылась выставка «Герои разных поколений». Организаторами стали автономная некоммерческая организация «Проекты особой важности» и фонд под названием «Защитники Отечества». В экспозиции 37 портретов участников локальных конфликтов.

0: компетенции Смоленской области реализует федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участникам доступны услуги производственного консалтинга от оптимизации ключевых производственных и вспомогательных процессов до улучшения внутренней логистики и повышения эффективности работы оборудования. Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф 16+. С вами был Артем Дмитриев.
1: Реклама.
2: 9 мая – праздник семейной памяти. У каждого из нас есть свои истории, свои фотографии, свои имена. Банк Дом РФ для семей, которые берегут прошлое и строят будущее. С наступающим праздником, с Днем Победы! Директор развития каналов продаж Банка Дом РФ Ирина Кизимчук.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Если рядом с вами человек, который ведет себя максимально вежливо и всем улыбается, то, возможно, стоит поздравить его с профессиональным праздником – предвкушение выходных. Надеюсь, это и ваш праздник тоже. Поздравляю! Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Привет-привет! В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним любимый и актуальный в эти дни фильм «Офицеры». Но прежде к музыке. Группа «Пицца», «Лолита» и «Мод» с нами на «Радио Мир».

жестко. Слово печаль теперь мне стало тезкой. Буковский тоже пишу, но не с таким уж лоском. И кто с кем в тележке супермаркетной на пандус. Я буду помнить, ты будешь помнить наш этот.

0: удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно, в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. Транзит-дефис-хавейл.ком.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Бастиондор.ру.
4: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
5: Керамические блоки в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 90.

0: 9.
1: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
2: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
3: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
7: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: А вы совсем не изменились, Люба. Помните Туркестан, испуганную девчонку в песках?
2: Вы действительно не изменились. Чуб тот же.
1: Только седой.
3: В декабре 2013 года в Москве на Фрунзенской набережной Василий Лановой принимал участие в церемонии открытия памятника героям фильма «Офицеры». Скульптура изображает теплую встречу главных героев спустя много лет. Надо отметить, что с одной стороны из финальных сцен, когда генерал Варава срывает с клумбы цветы для посидевшей Любы, и начинались съемки офицеров. Режиссер Владимир Роговой сразу хотел удостовериться, что все актеры в возрастном гриме выглядят убедительно. С этим как раз проблем не возникло. А вот процесс омолаживания 40-летних артистов для гримеров, напротив, оказался гораздо сложнее. Исключением стал Лановой, который всегда был в отличной форме. На вопрос, как ему удается сохранять идеальное телосложение, в тот момент еще заслуженный артист России честно признавался, что каждое утро делает зарядку. Вот почему даже спустя 20 лет костюмы из спектаклей ему были впору.
1: А вы совсем не изменились, Люба. Помните Туркестан, испуганную девчонку в песках?
2: Вы действительно не изменились. Чуб тот же.
1: Только седой.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Смотрите на телеканале «Мир». Они убили садистов по профессии.
1: Неужели необходимы эти опыты, чтобы создать твое оружие? Только мое оружие может спасти Японию.
0: Конец печально известного отряда 731.
1: Тайна отряда дороже наших жизней.
0: Через Гоби и Хинган. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
2: Дорогие друзья! Я Василий Попов, директор департамента управления продуктом компании «Еламед». От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Мы понимаем, что благодаря этому подвигу у нас есть возможность развиваться и строить планы на будущее. Долг каждого – сохранить мир и свободу и передать следующим поколениям. Пусть победа и память о ней всегда будут в сердцах, в добрых начинаниях и в нашем единстве.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого.

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Как говорит одна моя житейски-философски настроенная подруга, если до вашей планки не дотягиваются, это не повод ее занижать. Это повод радоваться, что вас не достанут. Примерно об этом только что спела нам Зиверт. Через пару мгновений не пропустите в эфире свежий гороскоп от нашего астролога Надежды Сташиной. Прямо сейчас к нам присоединяются группы «Градусы», «Ирсак», а также певица Света.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор, какой

0: итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Реклама.
1: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный.

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевы 10 и Николаева 6, 646-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно,

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная погода. 11-13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Завтра переменная облачность. Утром плюс 9-11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13-15 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.
2: Опять одна.
3: Это синяки.

раса, он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Пожароопасный сезон открыт в 81 регионе России. При этом инспекторы МЧС уже выписали порядка 3000 протоколов за нарушение режима. Передает телеканал «Мир-24».

0: вы знали, что самые длинные сутки в году — это не 22 июня, это пятница с 14 до 18. Терпение, спокойствие, окончание рабочего дня рано или поздно придет. Держим эту мысль в голове и продолжаем проводить финальный рабочий день вместе на Радио Мир. В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с Красноярском, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 97,4 FM. А прямо сейчас обратимся к нашему мировому хит-параду и представителю Кыргызстана в нем. С нами на Радио Мир Бакыр.
1: Мировой хит-парад.

случайно. Там наверху все давно решили за нас. Ты рядом, и это всегда выручало. А значит, выручит и сейчас. И даже если мир вокруг рушится, я знаю, нас это с тобой не коснется. Страшнее, если б я тебе вдруг ненужным стал. Вот тогда бы для меня точно погасло солнце. В наших окнах свет горит.

удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
2: Смоленская керамика на века.
3: На дворе уже весна, ночью дача снится. Поликарбонатом нужно кинпластик закупиться.
4: Поликарбонат от Кинпласт. Легкий, как пластик. Прочный, как камень. И прозрачный, как стекло. 29-43-29. Строительный рынок. Поворот на Боровую.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: Радио Мир. Хорошо звучит. Хорошо звучит. На радио «Мир».

0: хорошо звучит. Лучший город мира. Красноярск.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одно из любимых мест отдыха жителей Красноярска – Центральный парк. Он ведет свою историю с 1828 года, когда на месте дачи первого губернатора Енисейской губернии обустроили городской сад. Территория тогда была в 4 раза больше современной – свыше 60 гектаров. В те времена здесь активно разводили деревья, кустарники, душистые травы. Обустроили аллеи, клумбы и террасу с видом на Енисей. В конце 19-го столетия в парке работал садовником политический ссыльный Лев Платонович Семиренко, тот самый, который вывел знаменитый сорт яблок, названный в его честь. В 1913-м в городском саду Красноярска побывал норвежский путешественник Фритьоф Нансен. В своих воспоминаниях он отмечал, что это прекрасное место для отдыха и вдохновения. Незадолго до революции к прогулкам добавилось кино. Предприниматель Василий Поляков возвел в саду настоящий кинотеатр. В советские годы на месте деревянного строения появилась каменная. Двухзальный кинотеатр назвали «Луч». Он действует до сих пор. В наши дни Центральный парк – один из крупнейших в Красноярске. Здесь есть детская железная дорога, аттракционы на любой вкус и, конечно, уютные аллеи, по которым так приятно прогуливаться в свободное время.
0: Радио «Мир» в Красноярске. 97.4 FM.
2: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Когда запоем... Они летали, как фанера над врагом.
2: Ты же летаешь, ты жизнью рискуешь.
3: Улыбаемся.
2: Это твоя награда.
1: И парили над землей на крыльях любви.
2: Если шансов нет, шансы есть всегда.
4: Долетаем еще.
1: «Ночные ласточки». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.
5: Там кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой, они качали.

хочу туда назад, а может морем стать, чтобы обрести свободу, синим морем стать, от заката до восхода твоим морем стать.

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Мне кажется, я раскрыл секрет, почему люди так сильно хотят поехать на море. Просто они переживают, что оно волнуется без них. Gayazov Brothers продолжили этот музыкальный час. Далее с нами группа «Город 312» и Григорий Лепс. А следом не пропустите программу «Минутная история». Всем отличного продолжения пятницы в компании музыкально-информационного радио.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьет.

0: Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня 8 мая. В 1967 году в Москве был открыт мемориал «Могила неизвестного солдата». Об этом наша минутная история. Один из самых значимых символов памяти погибших в Великой Отечественной войне было решено создать к 25-летию разгрома немецких войск под Москвой. Прах неизвестного солдата эксгумировали из братской могилы у станции Крюково. У бойца не было при себе ни единого документа, удостоверяющего личность. На церемонии выступил маршал Рокоссовский, под чьим командованием в кровопролитных боях сражался безымянный воин. Под залп артиллерийского салюта гроб опустили в могилу в Александровском саду. 8 мая 1967 года там же был открыт мемориал с эпитафией «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С 1997 года у мемориала несет службу почетный караул. Вечный огонь не гаснет уже почти 60 лет в память о тех, кто самоотверженно сражался за родину, добыл в боях победу и чье имя

0: никогда не узнают. В дни великих праздников главная церемония проходит в Москве у могилы неизвестного солдата. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».
1: Минутная история.

0: классных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр «Галатея».
1: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море,

0: класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
0: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
2: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможности.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная погода. 11-13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Завтра перемен.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области в этом году отремонтируют 6 зданий профессиональных учебных заведений. По нацпроекту «Профессионалитет» капитальный ремонт идет в Смоленской академии градостроительства и архитектуры. Обновят сети, кровлю, окна и пищеблок. Также в планах ремонт общежитий и корпусов в Рославле, Дрогобуже, Сафонове и Вязьме. В КВЦ имени Тенишевых в Смоленске открылась выставка «Герои разных поколений». Организаторами стали автономная некоммерческая организация «Проекты особой важности» и фонд под названием «Защитники Отечества». В экспозиции 37 портретов участников локальных конфликтов, ветеранов и бойцов СВО. Депутат Смоленской областной думы Виталий Вовченко отметил, что такие проекты объединяют людей и сохраняют связь поколений. В Смоленске в преддверии 9 мая проходит акция «Парад для одного ветерана». Военнослужащие и волонтеры поздравляют ветеранов лично во дворах их домов. Парад уже приняли медицинская сестра Лидия Бортник, дошедшая до Германии, и летчик Михаил Ганин, служивший на Камчатке и участвовавший в авиапараде в Москве. В рамках акции поздравят 12 ветеранов. В Смоленской области предприятиям предлагают повысить эффективность производства. Региональный центр компетенции Смоленской области реализует федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участникам доступны услуги производственного консалтинга от оптимизации ключевых производственных и вспомогательных процессов до улучшения внутренней логистики и повышения эффективности работы оборудования. Подать заявку на участие можно на платформе «Производительность.рф 16+.» С вами был Артем Дмитриев.
2: Реклама.
3: Завтра 9 мая. День, который останется в истории символом мужества и стойкости. Низкий поклон фронтовым врачам, медицинским сестрам, санитарам. Они несли на плечах чужую боль и надежду, спасали и возвращали к жизни. Их подвиг тихий, но без него завтра могло и не наступить. Спасибо им за каждую спасенную жизнь. Мы помним, мы благодарны. С Днем Великой Победы! Ксения Колено, руководитель пресс-службы «Инвитро».
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Привет, привет. Предположу, что самое дикое хулиганство, которое могут позволить себе многие наши слушатели в пятницу на работе, это в конце дня закрыть ноутбук, не завершая сессию, и зловеще прошептать «Гори оно все синим пламенем». Holiday Boy дал старт этому часу в нашем эфире. Далее с нами Нюша, Джахалиб и группа «Винтаж». Также не пропустите в этом часе наш кулинарный радиоблог «Соль и перец».

0: Удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exeed в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
2: Exeed. Born for more.
3: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
4: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если в

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 600.

0: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
1: Рыбная бухта открыта и ждет своих покупателей. Все морепродукты найдете здесь. Рыба соленая, свежемороженая, копченая, красная и белая. А также икра, кальмары и креветки. Все свежее, вкусное и по низкой цене. Фирменный магазин «Рыбная бухта». Проспект Строителей, напротив магазина «Поле чудес» на Горке.
3: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Вы слушаете «Радио Мир».
6: На «Радио Мир».

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно обсуждала с подругой по телефону рецепты, и у нас возникла путаница из-за конфи. Она подразумевала нежный десерт, а я томленое мясо. Во избежание дальнейших недоразумений разложу все по полочкам. На самом деле конфи не название блюда, а способ его приготовления. Его изобрели для консервирования продуктов без холодильника. Метод использовали еще в средние века для уваривания фруктов в сахаре. Отсюда, кстати, появилось всем знакомое понятие конфитюр. Позже крестьяне юго-западной Франции адаптировали этот подход и для мяса. Сегодня конфи по-прежнему делится на два вида – мясное и кондитерское. Первый – классика французской кухни. Утиные или гусиные ножки медленно тушатся в собственном жиру при 80-90 градусах, превращаясь в нежнейшее мясо, тающее во рту. Второй – кондитерский – это фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе. Их используют для украшения тортов и добавляют в мороженое. Готовят так и овощи – чеснок, тыкву, томаты и сладкий перец. После томления в оливковом масле они приобретают мягкую текстуру и насыщенный вкус. Соль в том, что конфи раскрывает вкус продуктов по-новому, а перец в том, что еда, приготовленная таким способом, из-за большого количества жира или сахара, получается более калорийной. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, что на 2 дня больше, чем летом прошлого года, сообщили РИА Новости эксперты. По их словам, это связано с тем, что государственные праздники в этом году не дают дополнительных переносов выходных на летние месяцы. Поэтому рабочих дней станет больше. Пожароопасный сезон открыт в 81 регионе России. При этом инспекторы МЧС уже выписали порядка 3000 протоколов за нарушение режима, передает телеканал «Мир-24». Неосторожное обращение с огнем и умышленный пал травы – основные причины большинства природных пожаров. В России стали чаще говорить о так называемом судебном туризме. Речь о людях, которые приходят на открытые заседания, как обычные слушатели, ради интереса и сильных эмоций. Одни считают, что это помогает лучше понять, как работает судебная система, другие видят в этом стремление подглядеть за чужими драмами. При этом сами судебные процессы в реальности далеко не всегда похожи на захватывающий сериал. Археологические раскопки в турецком городе Такат принесли сенсационную находку. В районе Зиле обнаружена редкая римская мозаика 2 века нашей эры. Шедевр античного искусства был найден случайно на территории частного виноградника, где орудовали черные копатели. Зиле – это место, где в 47 году до нашей эры Юлий Цезарь одержал решающую победу и произнес свое легендарное «Вени, Види, Вичи». Пришел, увидел, победил. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: 9 мая – праздник семейной памяти. У каждого из нас есть свои истории, свои фотографии, свои имена. Банк Дом РФ для семей, которые берегут прошлое и строят будущее. С наступающим праздником, с Днем Победы! Директор развития каналов продаж Банка Дом РФ Ирина Кизимчук.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Когда запоют... Они летали, как фанера над врагом.
2: Ты же летаешь, ты жизнью рискуешь.
3: Улыбаемся.
4: Это твоя награда.
1: И парили над землей на крыльях любви.
5: Если шансов нет,
6: шансы есть всегда.
7: Долетаем еще.
1: «Ночные ласточки». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Пятница — это не просто день недели, это состояние души, когда завтра не означает «нужно рано вставать». В такой день точно легче всего позволить себе самым счастливым стать, как и поет Нилетто. С вами на Радио Мир Михаил Морозов. Всем привет! Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп на завтра. Прежде послушаем Полину Гагарину и группу 3002.

0: Слезы в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Наступают удлиненные выходные, но при этом жизнь полностью на паузу не встает. Не удивляйтесь, если деловые разговоры, обсуждения в какой-то форме будут продолжаться, пусть и в более легком формате. Акцент Луны в Водолее и Венеры в Близнецах принесет какие-то ценные мысли с задним числом, которые почему-то не пришли в голову раньше. Именно в предстоящие дни может прийти ясность, что надо было сказать, как можно было сделать лучше, куда стоило вложиться. Среди этих идей вполне могут оказаться вполне рабочие. Луна в Водолее и Венера в Близнецах задают очень подвижный общительный тон. Это дни, когда не хочется сидеть на месте. Захочется перемещаться, встречаться, заглядывать на минутку и в итоге оказываться в третьем месте за вечер. Эти выходные отлично подходят для покупок, но не скучных по списку, а скорее необычных или из серии «пошли за бубликом, а купили костюм». Венера в Близнецах добавляет еще одну важную тему – обновление чувств. Отношениям сейчас полезно движение. Сменить привычный сценарий, выбраться куда-то вместе, поговорить о чем-то новом, а не только о бытовом. Эстетика тоже просит свежести. Захочется что-то поменять в одежде, в деталях интерьера, в подаче себя. И не обязательно делать глобальный апгрейд. Маленькое изменение, но с настроением, сейчас сработает на ура. В целом, предстоящие дни не просидим и отдыхаем, а проживем, двигаемся и общаемся. Чем легче вы отнесетесь к спонтанности, тем приятнее пройдут предстоящие дни. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
4: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
3: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года. 16+.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. Билджи. Надежность в движении.
8: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65 65 86.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная погода. 11-13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Завтра переменная облачность. Утром плюс 9-11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13-15 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.
2: Опять одна.
3: Это синяки.

чувствую.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин призвал в поздравлении по случаю Дня Победы народы Грузии и Молдовы передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи между народами. Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вторые майские праздники в Центральной России пройдут без весеннего тепла. По прогнозам синоптиков, температура в выходные будет примерно на 2.

Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

После пятидневной рабочей недели два дня выходных — это, по сути, не так уж и много. Как правило, сил, накопленных за выходные, обычно хватает ровно на утро понедельника. Поэтому в череде прогулок, работы на даче и прочих дел не забывайте просто почилить, то есть побездельничать. Тем более, что впереди не два, а три дня выходных. Филатов и Кайрос дали старт новому часу на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет! В этом часе не пропустите программу «Фитнес-шейк». Расскажем вам про виброгантели. Да-да, есть и такие. А пока к музыке вновь возвращаемся.

0: южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Посажу!

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебоктомия, прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
4: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивый к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
5: Смоленская керамика на века.
6: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
7: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Фитнес-шейк.
2: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях заглянула на выставку спортивных гаджетов и заметила там вполне знакомый инвентарь – гантели. Интрига усилилась, когда консультант предложил мне попробовать их в действии и вручил мне одну гантель. В следующую секунду она буквально затряслась в моих руках. Так я узнала о виброгантелях. Еще в конце 70-х годов прошлого века белорусский ученый Владимир Назаров заметил, что механические колебания определенной частоты активируют волокна, усиливают кровоток и ускоряют восстановление. Его открытие даже тестировали в Большом театре. Позже он развил идею биомеханической стимуляции и создал первые устройства, которые стали использовать спортсмены, чтобы стать сильнее без перегрузок. Суть снарядов в том, что когда держишь их в руках с работающими вибромоторами внутри, мышцы сокращаются с частотой около 240 раз в минуту. 15 минут занятий заменяет час тренировок с обычными утяжелителями. Вес виброгантелей может меняться. С ними можно делать те же упражнения, что и с обычными гантелями, но результат будет заметнее. Виброгантели помогают укрепить мышцы рук, плеч, спины, улучшить координацию и даже подтянуть кожу. Их используют для разминок перед тренировками и для восстановления после травм. Начинать стоит с коротких подходов по 5 минут, чтобы мышцы привыкли к новому типу нагрузки. И, конечно, не помешает предварительно проконсультироваться с врачом. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
1: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На основных въездах в Волгоград временно установили дорожные указатели с надписью «Сталинград». Город переименовали в преддверии Дня Победы. Знаки планируют убрать 10 мая. Старые названия возвращают городу 9 раз в году в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса. Как сообщает BBC, специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Это позволит перевозить вакцину дронами даже в самые труднодоступные регионы. Специфической терапии против хантавируса в данный момент не существует, но ранее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, сообщает телеканал «Мир-24». Борт президента Беларуси приземлился в московском аэропорту Внуково. По приглашению Владимира Путина Лукашенко примет участие в торжествах в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках поездки также запланированы переговоры с президентом России. В Финляндии ушла из жизни Виена Нурмилаукас, последняя женщина, которая появилась на свет в период, когда страна находилась в составе Российской империи. Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет, информацию подтвердил ее сын. Женщина родилась в 1917-м в Великом княжестве финляндском. Пока это все. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Когда запоем... Они летали, как фанера над врагом.
2: Ты же летаешь, ты жизнью рискуешь.
3: Улыбаемся.
2: Это твоя награда.
0: И парили над землей на крыльях любви.
2: Если шансов нет,
4: шансы есть всегда.
2: Долетаем еще.
0: «Ночные ласточки». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

влюбленный видит в человеке то, чего другие не замечают. В этом и скрывается главное коварство. Остальные-то видят то, что есть на самом деле. Коста Лакоста на радио «Мир» отзвучал, а вот нашему астрологу Надежде Сташиной это сделать только предстоит. Свежий гороскоп на завтра услышим уже через пару мгновений, а прямо сейчас к нам присоединяются Максим и Звонкий.

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Наступают удлиненные выходные, но при этом жизнь полностью на паузу не встает. Не удивляйтесь, если деловые разговоры, обсуждения в какой-то форме будут продолжаться, пусть и в более легком формате. Акцент Луны в Водолее и Венеры в Близнецах принесет какие-то ценные мысли с задним числом, которые почему-то не пришли в голову раньше. Именно в предстоящие дни может прийти ясность, что надо было сказать, как можно было сделать лучше, куда стоило вложиться. Среди этих идей вполне могут оказаться вполне рабочие. Луна в Водолее и Венера в Близнецах задают очень подвижный общительный тон. Это дни, когда не хочется сидеть на месте. Захочется перемещаться, встречаться, заглядывать на минутку и в итоге оказываться в третьем месте за вечер. Эти выходные отлично подходят для покупок, но не скучных по списку, а скорее необычных или из серии «пошли за бубликом, а купили костюм». Венера в Близнецах добавляет еще одну важную тему – обновление чувств. Отношениям сейчас полезно движение. Сменить привычный сценарий, выбраться куда-то вместе, поговорить о чем-то новом, а не только о бытовом. Эстетика тоже просит свежести. Захочется что-то поменять в одежде, в деталях интерьера, в подаче себя. И не обязательно делать глобальный апгрейд. Маленькое изменение, но с настроением, сейчас сработает на ура. В целом, предстоящие дни не просидим и отдыхаем, а проживем, двигаемся и общаемся. Чем легче вы отнесетесь к спонтанности, тем приятнее пройдут предстоящие дни. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: «Эксид». Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.

0: порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
3: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: Заезжайте в лавку фермера на Киселевке. Здесь огромный выбор, все свежайшее и по очень приятным ценам. Отменная говядина и свинина. Легендарная дагестанская баранина. Шашлыки по оригинальным рецептам. Ребра в маринаде, колбаски на гриле. Барбекю. Более 20 видов фирменного сала. Фарш, пельмени, полуфабрикаты, колбасы. Приезжай и выбирай. Лавка фермера. Проспект Строителей напротив Поля Чудес на Горке.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кинпласт за теплицей нужной.
7: Готовая теплица из прочного прозрачного поликарбоната от компании «Кинпласт» уже в продаже. Теперь и в городе мастеров. Выбирайте свою теплицу от «Кинпласт». Телефон 330607. Город мастеров. Павильон 49.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Совершенно секретно.
8: Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Ночные ласточки».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, 29 градусов тепла. В Екатеринбурге облачный плюс 13, в Казани также облачная погода, на термометрах плюс 12, в Ульяновске малооблачно, 13 с плюсом. В Кемерове облачно, плюс 19, во второй половине дня дождь с грозой. В Перми пасмурно, небольшой дождь и плюс 7, в Ростове-на-Дону малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Москве пасмурная погода и плюс 12.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости. С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская команда «Воздушный змей» победила в гранд-финале всероссийского конкурса «Кибердром» в Москве. Ребята заняли первые места в дисциплинах «Дрон-рейсинг» и «Кибердоставка», а в общем зачете расположились на пятой строчке. Губернатор Василий Анохин поздравил инженеров и отметил, что регион будет поддерживать молодых специалистов. В Смоленске в преддверии 9 мая прошла встреча для школьников с нарушением слуха. Доцент СМОЛГУ Игорь Красильников рассказал им о героях войны, включая детей-фронтовиков. Ребята исполнили гимн и песню «День Победы» на языке жестов. Продолжается голосование за выбор объектов благоустройства. По федеральной программе в парке пионеров уже обновили фонтан, качели, освещение и благоустроили Риадовский парк. Голосование доступно на госуслугах и продлится до 12 июня. В Смоленске и Смоленском округе установили 7 новых дорожных камер. Теперь они фиксируют не только превышение скорости и разговоры по телефону, но и въезд под знак «Движение мотоциклов запрещено». Камеры появились на улицах Крупской, Большой Советской, Фрунзе, проспекте Гагарина, а также на трассе Смоленск-Красный. В Смоленской области предприятиям предлагают повысить эффективность производства. Региональный центр компетенции Смоленской области реализует федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участникам доступны услуги производственного консалтинга от оптимизации ключевых производственных и вспомогательных процессов до улучшения внутренней логистики и повышения эффективности работы оборудования. Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф 16+. С вами был Артем Дмитриев.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, я Василий Попов, директор департамента управления продуктом компании «Еламед». От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Мы понимаем, что благодаря этому подвигу у нас есть возможность развиваться и строить планы на будущее. Долг каждого – сохранить мир и свободу и передать следующим поколениям. Пусть победа и память о ней всегда будут в сердцах, в добрых начинаниях и в нашем единстве.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Тонуть в глазах любимого человека куда приятнее, чем тонуть в рабочих задачах, тем более в пятницу, тем более в конце рабочего дня. Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Надеюсь, что ваша трудовая деятельность на сегодня уже завершена, и вы смело можете отправляться на заслуженные выходные. «Радио Мир» рядом и всегда поддержит вас отличной музыкой. Артик и Асти, Андрей Губин и Мия Бойко далее с нами. Также в этом часе не пропустите программу «Радио Гид». В ней мы познакомимся поближе со столицей Армении – Ереваном.

0: удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современный.

0: 46 00. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15Б.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.

0: Скажи, девочка, не плачь.
1: Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про Ереван и его воду. Вы не ослышались, родниковая вода Гарнийского ущелья – достояние и гордость армянской столицы. Каменные питьевые фонтанчики стоят по всему городу. Каждый из них уникален. Появляться они стали в начале 20 века, и сегодня их в Ереване больше 1500. Пулпулаки – так называются эти инженерные сооружения, подчас являют собой настоящие произведения искусства. Пулпул – звук вытекающей воды, ак – источник. Питьевые фонтанчики в Ереване – не роскошь. В жаркое время года город так раскаляется, что становится трудно дышать, поэтому доступная питьевая вода – насущная необходимость. Фонтанчики-роднички живут по своим законам. На зиму затихают, а весной оповещают ереванцев веселым плеском, что лето не за горами. Самый знаменитый фонтанчик Еревана, Пулпулак Семи Родников, находится в центре города на площади Республики. Он посвящен легендарным источникам на горе Арагац, где древние витязи черпали силы и отвагу. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Когда запоем... Они летали, как фанера над врагом.
1: Ты же летаешь, ты жизнью рискуешь.
2: Улыбаемся.
1: Это твоя награда.
0: И парили над землей на крыльях любви.
3: Если шансов нет,
1: шансы есть всегда.
4: Долетаем еще.
0: «Ночные ласточки». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
5: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Документ о невозможности полетов на юг России отменен. Об этом сообщили в Росавиации. В данный момент авиакомпании вместе с Минтрансом и ведомством подают обновленные планы рейсов на эти сутки. Ранние полеты в аэропорты юга России приостановили. Роспотребнадзор не видит опасности для россиян из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. Метеорологическое лето в столице России может стартовать раньше климатических сроков более чем на 3 недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что аномально раннее начало метеорологической весны в нынешнем году аукнулось рекордно теплым мартом и последовавшим затем холодным апрелем. Томские сотрудники ГИБДД сопроводили с мигалками бобра, прогуливавшегося по центру города. Инцидент попал на видео. На кадрах животное передвигается по тротуару, затем выходит на проезжую часть. Следом же за ним движется патрульная машина с включенными маячками, ограждая зверя от автомобилей. В ГИБДД пояснили, что сотрудник ведомства решил сопроводить бобра, чтобы избежать для него опасной ситуации и вывести в природную среду. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Реклама.
6: Завтра 9 мая. День, который останется в истории символом мужества и стойкости. Низкий поклон фронтовым врачам, медицинским сестрам, санитарам. Они несли на плечах чужую боль и надежду, спасали и возвращали к жизни. Их подвиг тихий, но без него завтра могло и не наступить. Спасибо им за каждую спасенную жизнь. Мы помним, мы благодарны. С Днем Великой Победы! Ксения Колено, руководитель пресс-службы «Инвитро».
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

ведь в мае погода весьма капризна. Как правило, в этом месяце мы живем по принципу: утром куртка, днем шорты, вечером снова куртка, и все это время с мыслями о лете и пляже. Баста и Дмитрий Журавлев продолжили этот музыкальный час на Радио Мир. Михаил Морозов у микрофона. Всем доброго вечера. Группа «Чили» и Артур Пирожков далее с нами. Следом послушаем свежий гороскоп на завтра. А в следующем часе добавим этому дню еще и танцевальных ритмов. Нас ждет вечер с танцеманией на Радио Мир.

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Наступают удлиненные выходные, но при этом жизнь полностью на паузу не встает. Не удивляйтесь, если деловые разговоры, обсуждения в какой-то форме будут продолжаться, пусть и в более легком формате. Акцент Луны в Водолее и Венеры в Близнецах принесет какие-то ценные мысли с задним числом, которые почему-то не пришли в голову раньше. Именно в предстоящие дни может прийти ясность, что надо было сказать, как можно было сделать лучше, куда стоило вложиться. Среди этих идей вполне могут оказаться вполне рабочие. Луна в Водолее и Венера в Близнецах задают очень подвижный общительный тон. Это дни, когда не хочется сидеть на месте. Захочется перемещаться, встречаться, заглядывать на минутку и в итоге оказываться в третьем месте за вечер. Эти выходные отлично подходят для покупок, но не скучных по списку, а скорее необычных или из серии «Пошли за бубликом, а купили костюм». Венера в Близнецах добавляет еще одну важную тему – обновление чувств. Отношениям сейчас полезно движение. Сменить привычный сценарий, выбраться куда-то вместе, поговорить о чем-то новом, а не только о бытовом. Эстетика тоже просит свежести. Захочется что-то поменять в одежде, в деталях интерьера, в подаче себя. И не обязательно делать глобальный апгрейд. Маленькое изменение, но с настроением, сейчас сработает на ура. В целом, предстоящие дни не просидим и отдыхаем, а проживем, двигаемся и общаемся. Чем легче вы отнесетесь к спонтанности, тем приятнее пройдут предстоящие дни. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
4: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского, 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 404067. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65-65-86.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается преимущественно пасмурная погода. 11-13 градусов тепла и временами небольшой дождь. Завтра переменная облачность. Утром плюс 9-11. Днем столбик термометра поднимется до отметки 13-15 тепла. Осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россияне летом текущего года будут работать 65 дней, что на 2 дня больше, чем летом.

0: Осторожное обращение с огнем и умышленные пал травы – основные причины большинства природных пожаров. В Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка, посвященная подвигу водолазов, которые работали на Неве и Ладоге в годы Великой Отечественной войны. Команда поднимала затонувшую технику и припасы, всего около 100 экспонатов, и они выставляются впервые. Главной находкой стала часть ладожского трубопровода. Уникальное сооружение проложили по дну озера, чтобы обеспечить Ленинград топливом. В России стали чаще говорить о так называемом судебном туризме. Речь о людях, которые приходят на открытые заседания, как обычные слушатели, ради интереса или сильных эмоций. Одни считают, что это помогает лучше понять, как работает судебная система. Другие видят в этом стремление поглядеть за чужими драмами. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

0: Вечер с танцеманией. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. И в Санкт-Петербурге на частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
1: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико 1 литр 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобиле Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
8: Exit. Born for more.
9: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
10: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
11: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Если в

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. Хорошо звучит.

вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией.
1: Позвони мне, позвони. Я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустил и слез.

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ», интернет-издание «Печинфо». 16+.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
5: Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге! Кашина 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
6: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечные. Отличная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
7: Смоленская керамика на века.
8: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись, Манжаро ты!
11: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
10: Пройдите бесплатный тест-драйв
11: на Гагарина 53.
10: Весной все сразу ясно, с Манжаро жизнь прекрасна.
12: Реклама не является публичной офертой, предложение ограничено, подробности в ООО «Д-Авто».
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: «Радио Мир». Хорошо звучит. «Радио Мир».
14: «Радио Мир».
0: Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Ночные ласточки».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, 29 градусов тепла. В Екатеринбурге облачный плюс 13, в Казани также облачная погода, на термометрах плюс 12. В Ульяновске малооблачно, 13 с плюсом. В Кемерове облачно, плюс 19, во второй половине дня дождь с грозой. В Перми пасмурно, небольшой дождь и плюс 7. В Ростове-на-Дону малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Москве пасмурная погода и плюс 12.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская команда «Воздушный змей» победила в гранд-финале всероссийского конкурса «Кибердром» в Москве. Ребята заняли первые места в дисциплинах «Дрон-рейсинг» и «Кибердоставка», а в общем зачете расположились на пятой строчке. Губернатор Василий Анохин поздравил инженеров и отметил, что регион будет поддерживать молодых специалистов. В Смоленске в преддверии 9 мая прошла встреча для школьников с нарушением слуха. Доцент СМОЛГУ Игорь Красильников рассказал им о героях войны, включая детей-фронтовиков. Ребята исполнили гимн и песню «День Победы» на языке жестов. Продолжается голосование за выбор объектов благоустройства. По федеральной программе в парке пионеров уже обновили фонтан, качели, освещение и благоустроили Риадовский парк. Голосование доступно на госуслугах и продлится до 12 июня. В Смоленске и Смоленском округе установили 7 новых дорожных камер. Теперь они фиксируют не только превышение скорости и разговоры по телефону, но и въезд под знак «Движение мотоциклов запрещено». Камеры появились на улицах Крупской, Большой Советской, Фрунзе, проспекте Гагарина, а также на трассе Смоленск-Красный. В Смоленской области предприятиям предлагают повысить эффективность производства. Региональный центр компетенции Смоленской области реализует федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участникам доступны услуги производственного консалтинга от оптимизации ключевых производственных и вспомогательных процессов до улучшения внутренней логистики и повышения эффективности работы оборудования. Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф 16+. С вами был Артем Дмитриев.
2: Реклама.
3: 9 мая – праздник семейной памяти. У каждого из нас есть свои истории, свои фотографии, свои имена. Банк Дом РФ для семей, которые берегут прошлое и строят будущее. С наступающим праздником, с Днем Победы! Директор развития каналов продаж Банка Дом РФ Ирина Кизимчук.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Я была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные, верь.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует развода и раздела совместно нажитого имущества. Ответчик признает иск частично. Согласен с разводом, предлагает свой вариант раздела имущества.
4: Пожалуйста, я вас слушаю, истец.
5: Ваша честь, я прошу развести меня с моим мужем, Емельяновым Вячеславом Георгиевичем. Мы познакомились 5 лет назад, я работала на телевидении. И, может быть, у меня были розовые очки тоже на тот момент, но я не увидела вот такой ревности. Сейчас действительно я понимаю, что у него патологическая ревность. Когда вот уже 2 года прошло, он говорит, я хочу, чтобы ты была только со мной, только вот мне время уделяла. И я бросила свою работу, но я не думала, что, знаете, я не могу выйти ни на маникюр, ни к подружке, ни какое-то общение, может, я должна была сидеть только дома, в четырех стенах, и все. То есть, если я выйду к подружке, это были скандалы, угрозы. В общем, ну, все так было каждый раз. Однажды даже я пришла к подружке, мы заболтались, я предупредила, что я опоздаю. Вот, ну, заболтались так, что я действительно под утро пришла. И что вы думаете, я открываю дверь, он стоит, набросился на меня. И хорошо, что я не успела закрыть дверь, был сосед сзади. Он там выносил мусор утром. И он, конечно же, увидел все это и оттащил мужа, потому что он начал меня дышить. То есть я могла бы вот правда быть в могиле, а не стоять вот сейчас здесь. Поэтому я считаю...
4: Вы хотите расторгнуть брак и разделить совместно наше имущество. Какое имущество-то хотите разделить?
5: Я считаю, нажили
4: в период брака?
5: У нас, значит, с ним есть 2 машины, квартира.
4: Стоимость там, машин?
5: 3 200 одна машина стоит. Также там 3,5 миллиона вторая машина стоит. Сейчас вот все документы могу предоставить, все стоимости. И также была одна квартира, мы поменяли ее там на больше квадратов, это 207 квадратов.
4: Чья квартира была?
5: Сейчас он говорит, что это его квартира, хотя я считаю, что я столько страдала, и так как он хотел меня убить, вообще, ваша честь, я думаю, что и машины, и бизнес, и квартира должна остаться мне за все вот этот моральный ущерб. Прошу...
4: Так вы моральный ущерб пришли требовать или раздел имущества?
5: И раздел... Ну, не раздел имущества. Я считаю, что все должно остаться мне, а его должны посадить за такие...
4: Давайте про квартиру еще раз поговорим. А его должны посадить навсегда, я поняла. Так, да. Скажите, пожалуйста, квартира, вы говорите, была одна квартира, потом была другая. Когда вот эта одна квартира, первая, была приобретена?
5: Ну, когда я выходила замуж, у него уже была квартира.
4: Квартира.
5: Но там было мало квадратов, мы решили, что нужно приобрести чуть побольше.
4: Приобрести побольше квадратов. Так, и что?
5: Да, это было приобретено в браке. То есть вот я считаю, что я имею право на эту квартиру.
4: На всю?
5: Да.
4: А машины?
5: Машина есть, 2 машины, да, они были в браке, одна моя, одна его. Так как он хотел меня убить, и было действительно покушение, поэтому я считаю, что я имею полное право на 2 машины.
4: Понятно. А что за бизнес?
5: Несколько пиццерий, вот, и когда у него начались проблемы, вот, кстати, тогда у него началась вот такая сильная ревность, и он открывает новый бизнес, но оформляет на меня и на себя. То есть я также имею право на этот бизнес. Получается,
4: а вы его долю тоже хотите обратно?
5: Да, в качестве морального, то, что он сделал со мной, я считаю, что я имею полное право.
4: А что он с вами сделал?
5: Когда я зашла, он начал меня душить и сказал, что он меня убьет, если бы меня не спас.
4: Ну, сильно придушил-то?
5: Да, конечно, сильно. Ну, благодаря тому, что сосед успел, он как бы его оттащил.
4: И прям синяки остались у вас на шее?
5: Первое время были синяки. Но сейчас уже, конечно, уже столько времени прошло, пока было следствие там, пока вот прокуратура, уже все, слава богу, прошло.
4: Понятно. Передайте, пожалуйста, документы, и вы не сказали стоимость квартиры.
5: Да, за 17 миллионов у нас была первая квартира, и за 32 миллиона мы потом приобрели уже побольше квадратов.
4: Понятно. Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Согласны с иском о расторжении брака?
6: Ваша честь, с иском расторжения брака я согласен, да, никаких претензий нет. А вот по поводу раздела имущества у меня здесь большие претензии. То есть машины, да, действительно, у нас 2 машины, в принципе, они равнозначно стоят. Пусть, да, как бы вот одна машина, хорошо, я согласен, что если она уйдет, и, да, пусть забирает. Вот. По поводу квартиры.
4: А про развод вы мне не сказали, согласны?
6: Да, развод согласен, абсолютно.
4: Так,
6: да, абсолютно согласен, я, да, с
4: разводом. Так, теперь давайте про квартиру поговорим.
6: По поводу квартиры. Значит, квартира была куплена... Действительно, 250 квадратов, но перед этим, задолго до брака, у меня была квартира. 130 квадратов, не знаю, она говорит, что это мало очень, но достаточно было. Ну, она хотела больше квартиры. В общем, на тот момент я был совершенно, да, был готов на все для нее, как бы. И продал квартиру, за 17,5 миллионов я продал, 130 квадратов, и купили, 250 квадратов мы купили за 32 миллиона.
4: На какие денежные средства была приобретена новая квартира? Я понимаю, что 17 миллионов туда пошли, а оставшиеся денежные средства, это были ваши накопления добрачные?
6: Это были мои, да, накопления, абсолютно верно, были накопления добрачные. брачные, потому что все-таки у меня был бизнес, да, но...
4: Чем это подтверждается?
6: Есть выписка из банка, то есть я оплачивал. Да, это мои деньги, я оплачивал лично, да.
4: И эти денежные средства были на вашем расчетном счету до регистрации брака,
6: правильно? Да, до регистрации, да, абсолютно верно.
4: Так, теперь про бизнес.
6: Бизнес, по поводу бизнеса, я его не закрывал на самом деле, я просто его переоформил. По факту это один и тот же бизнес, который был до свадьбы, и вообще задолго, вообще даже до нашего знакомства.
5: Но к тебе
6: он не имеет никакого
5: меня?
6: Отношения, не получит его. Задолго до нашего знакомства у меня был бизнес. Совершенно верно, это пиццерия, сеть маленьких так, пиццерий. Вот. И во время брака, действительно, это произошло во время брака. У меня произошли проблемы там. Мне пришлось его как бы закрыть и открыть новый. Но по факту это было переоформление просто первого моего бизнеса в новый.
4: Ну вот истец говорит, что вы оформили на нее в том числе.
6: Да, я оформил на нее.
4: Ну то есть получается, что бизнес разделен?
6: Ну, юридически, конечно, он получается разделен.
4: Ну, а вы-то что?
6: Справедливо, хотите? Справедливо, да, что вся сумма, которая была, как бы все активы, которые были в бизнесе, они были со старого бизнеса, не связанные с
4: браком. Ну, вы же добровольно оформили половину бизнеса
6: добровольно.
4: На жену.
6: Добровольно, да.
4: Вы что, хотите признать это недействительным? Вы не заявляли встречное исковое требование по поводу того, чтобы признать недействительным.
6: Ну, у меня не было возможности.
4: И потом это не в этом суде, потому что это совершенно как бы другой предмет и другое основание иска.
6: Нет, я против, чтобы этот бизнес делился, потому что бизнес...
4: Ну, он уже у вас разделен, что делить-то пополам уже?
6: Пусть забирает машину, хорошо, окей. Квартира, разница квартиры, я могу отдать ей разницу квартиры.
4: Так, скажите, пожалуйста, значит, вы продали вашу добрачную квартиру за 17,5 миллионов.
6: Да, совершенно
4: верно. За какую сумму вы приобрели новую квартиру?
6: Новую мы купили за 25 миллионов, это 250 квадратов.
4: А почему истец говорит, что за 32?
5: Ну, я также учла, знаете, мы там делали ремонт, у меня тоже были какая-то денежка, да, отложена, я также вкладывала в какие-то ремонты, просто это ничего не учли.
4: Понятно, истец, ответчик, по договору купли-продажи за какую сумму куплена?
6: 25 миллионов.
4: 25 миллионов.
6: 25 миллионов, да, и никаких накоплений у нее не могло быть. Потому что на этот момент она не работала. Никаких накоплений вообще в принципе не могло быть. И таких денег тем более.
4: Понятно.
6: Ну, хорошо, я готов эту разницу 7,5 миллионов поделить как нажитое имущество пополам. Готов, ладно, хорошо.
4: Выплатить
6: забирай.
4: Компенсацию?
6: Да, хорошо, готовы. Пусть она половину, да, эта разница забирает, машину забирает и катится на все четыре стороны.
4: А бизнес остается по долям?
6: Бизнес мой, абсолютно, абсолютно мой.
4: Ну, пока что он не очень ваш.
6: Ну, хотелось бы, да, я настаиваю, чтобы бизнес остался за мной. Бизнес и квартира остается за мной. Разница,
4: что-то еще желаете добавить?
6: Да, я думал развестись, но просто я понимал, что она к этому, в общем-то, все и ведет, абсолютно, как бы, ну вот, и к чему клонит, да, что хотела просто, ну, разбить наше имущество, потому что, получив, как бы, долю в бизнесе, конечно же, она понимала, что это ее.
4: Так, договор купли-продажи квартиры представлен, продана квартира за 17,5, приобретена за 25. Выписка из банковского счета, подтверждающая, что денежные средства находились на расчетном счете ответчика до регистрации брака. Суд удаляется для вынесения решения.
7: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
4: Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить, брак между супругами расторгнуть, исковые требования о разделе имущества удовлетворить частично, признать за истицей право собственности на 1/6 долю квартиры, а также автомашину стоимостью 3 миллиона 150 тысяч рублей, признать за ответчиком право собственности на 5/6 долей в квартире и автомашину стоимостью 3 миллиона 150 тысяч рублей. В разделе общества с ограниченной ответственностью отказать. Суд учитывает, что площадь квартиры составляет 250 квадратных метров, и на 1/6 долю приходится 41 квадратный метр, что не может считаться малозначительной долей, поэтому суд отказывает в ходатайстве истца о выплате компенсации за долю. Бизнес, а именно общество с ограниченной ответственностью «Пицца», уже разделен между супругами, половина этой компании оформлена на истца, половина на ответчика. Дело закрыто.
7: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить частично. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
8: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно, в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте. сайте transit-havail.com.
7: Каждый день свежее мясо у нас на прилавке. Вы спросите, где? Конечно, у фермера в лавке. Заходите за свежим домашним фаршем в лавку фермера. 20 видов сала домашнего засола на любой вкус, а также котлеты и пельмени ручной лепки. Сочный мягкий шашлык от фермера по особой технологии. Ребра и колбаски для гриля. Лавка фермера. Проспект Строителей 7. Напротив Поля чудес на Горке.
9: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
11: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в «Кинпласт» за теплицей нужной.
14: Готовая теплица от компании «Кинпласт». Город Мастеров, павильон 49.
15: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
16: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
17: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Дорогие друзья, я Василий Попов, директор департамента управления продуктом компании «Еламед». От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Мы понимаем, что благодаря этому подвигу у нас есть возможность развиваться и строить планы на будущее. Долг каждого – сохранить мир и свободу и передать следующим поколениям. Пусть победа и память о ней всегда будут в сердцах, в добрых начинаниях и в нашем единстве.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир». Когда запоют... Они летали, как фанера над врагом.
3: Ты же летаешь, ты жизнью рискуешь.
4: Улыбаемся.
5: Это твоя награда.
0: И парили над землей на крыльях любви.
3: Если шансов нет,
5: шансы есть всегда.
6: Долетаем еще.
0: «Ночные ласточки». Смотрите все серии сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Что такое кино, если плохо

0: Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
3: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
4: Истец требует признать расходы мужа нецелевым использованием семейного бюджета. Ответчик с иском не согласен.
5: Прошу садиться. Слушается дело по иску о взыскании 17 тысяч рублей. Истец Кузнецова Галина Викторовна, ответчик Кузнецов Валерий Николаевич. Слушаю вас, истец.
3: Мой муж, Кузнецов Валерий Николаевич, незаконно, тайком, без моего согласия, потратил 34 тысячи из нашего общего семейного бюджета. Мы с ним пенсионеры, с пенсии насобирали 40 тысяч. Для чего? Мы планировали купить стиральную машинку и посудомоечную. Он эти деньги потратил, вы не поверите, себе на памятник себе потратил. У меня сестра родная умерла, ближних никого не было. Я все хлопоты о памятнике на себя взяла. И вот пришло время памятник поставить. И тут я обомлела. Среди этого траурного великолепия стоит гранитный черный памятник, а на нем мой Валера. Улыбается молодой, всей вот своей наглой рожей улыбается. Но самое главное, ваша честь, цена там стояла 34 тысячи. Меня как молния шарахнула.
5: А дата смерти?
3: Я поняла, это что молния. Это деньги-то отсюда.
5: Истец, дата смерти тоже там стояла? На памятнике? Кто? Дата смерти тоже, говорю, указывала?
3: Нет, дата смерти, что вы, будет он себя хранить. Там открытая дата. Все открытая. Фамилия открытая. Все он себе это приспособил, все для себя. Ну, в общем, девушка это меня проводила, чувство привела, на такси отправила. Я первым делом сразу заначку. Точно. 6 тысяч только осталось от 40. Ну, думаю, все. Я на следующий день беру договор. Вот у меня договор на 34 тысячи. И туда, в эту контору. Я говорю, верните эти деньги. Нет, не можем. Там его рожа наглая уже выбита. Как хочет, пусть расплачивается. А я потом смогу себе быт обустроить на старости лет. Я куплю себе машиночку небольшую, я уже все продумала. Я в интернет зашла, там все в предельных ценах. Маленькая посудомоечка, маленькая машиночка, все будет. Я обустрою себе быт, но ты вот такой вычищенный, выглаженный, больше не придешь и ходить больше не будешь.
5: Поняла вас, истец. Передайте документы через судебного пристава.
3: Пожалуйста.
5: Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Отношение к иску.
6: О, Боже. Вы, уважаемый суд, вы, наверное, обратили внимание, что она сказала, без ее ведома я взял деньги. Да, да. Я без ее ведома вздохнуть не могу всю жизнь.
3: Ой.
6: И всю жизнь я прожил с этой бабой. Я ее
3: женщина.
6: Любил. Сначала была женщина.
5: Сначала
6: я
5: была женщина.
6: Я ее любил, лелеял. Что случилось? Я о ней заботился. О. Все ей, все деньги ей отдавал.
3: Сама забирала?
6: Забирала.
3: А он выпивал?
6: Я все ей отдавал. А им сколько не дай, им все мало. Мужики меня поймут.
3: Да я ж не на себя.
6: Я всю жизнь был с ней согласен, а вот в данном моменте я не согласен. И иск с иском с этим, который она подала, не согласен. Представь, на родного мужа подать в суд?
3: Так ты мне нож в спину воткнул на старости лет.
5: Ну как же вы?
3: Зла не хватает.
5: Без согласования с женой потратили денежные средства. Это ваши общие денежные средства.
6: Она всю жизнь старается меня в гроб загнать. И я чувствую, что я не дождусь, чтобы она меня нормально проводила в этот последний путь. И я уже здесь без ее ведома действительно взял эти деньги и приготовил себе памятник, чтобы было все по-человечески.
5: А вы что думаете, если вы умрете раньше, она вам памятник не поставит?
6: В этом я уже начал сомневаться.
3: Ну скажи.
6: Ну что, вот, а теперь что предлагает? Лодку ей. Продай эту лодку мою. Единственная отдушина, где я могу от этой любимой моей пилы скрыться хотя бы на один день, отдохнуть на природе, чтобы успокоить душу.
3: Всю жизнь отдыхает на
6: душу и сердце.
3: Всю жизнь. Успокоить. И ему какой премудрый пескартекст там нашептал.
5: Подождите, ответчик.
3: Чтобы меня обмануть.
5: Ну смотрите, вашей жене же правда тяжело. Это очень тяжелый труд. Вручную полоскать в ванне.
6: Зачем замуж выходила тогда?
5: А когда она замуж-то за вас выходила?
6: Любила. Первый раз слышу.
3: Да всей моей жизнью. Я тебя, ты глянь, какой обухоженный. Вы посмотрите,
5: сколько лет-то вы прожили?
6: Да всю жизнь, уже 50 лет, уже золотая свадьба прошла. И я вот сейчас, надеюсь, поймаю золотую рыбку, и первое, что я у нее попрошу, новую старуху.
3: Какую тебе новую старуху? Ты помирать собрался, ты уже памятник заказал. Какую тебе новую старуху-то?
6: Добрую.
3: Вот и помирай, не жалко будет.
6: Добрую и ласковую, а не скандальную.
3: Я не согласна. Пусть свою лодку продает, деньги возвращает, а я женщина. Я женщина с прогрессивным мышлением. Мне памятник не нужен. Он там еще про какие-то гробы что-то говорил.
6: Два купим. Ну, скидка будет. Два гроба скидку дают.
3: О, скидку дают. Он обо мне все. Он
5: Матвейчик, вы что, хотите заранее еще и гробы купить, что ли?
3: Что?
5: Дети есть у вас? Внуки?
3: Есть, есть.
5: Ну?
3: Ну, самостоятельные они, ну все. Но вдвоем мы по жизни... Нет, нет, мы на детей не рассчитываем, мы обуться не хотим быть. Я знаю, что на земле никогда еще никого не оставили. Всех похоронили, ну, кроме Владимира Ильича. Поэтому и нас не оставили. Я женщина прогрессивная.
5: Слышите, ну, правда. Может, вы как-то договоритесь?
3: Это крайность, это уже... Вот.
6: О, Боже, о, люди добрые, вот не согрешил в жизни ни разу, за что мне все это досталось?
5: Ну что ж вы жене своей любимой, с которой больше 50 лет прожили?
6: Неважно, вот чем закончится сегодняшний суд, я с ней развожусь, все.
5: Начинается.
3: А уж, о, ты, Господи, я говорю, я себе уже в интернете заказала и посудомоечку, и стиралочку, и все, мы живем в центр.
5: Сейчас так, в... может быть, вы возьмете в рассрочку?
3: Вот давайте сейчас, вот вы, уважаемый суд, не понимаете, я ему все сейчас расскажу. Вот он думает, что я только ему говорю, всем расскажу, что я теперь себе быт обустрою, миксер, блендер, духовку
5: так,
3: с конвектором.
5: Я если все вы себе... дома ему все вот эти вот ваши угрозы при расскажете?
3: При жизни,
5: а стиральную машину-то и посудомойку вы в рассрочку возьмите.
6: Она еще
5: и суд удаляется для вынесения решения.
3: Прошу я устроюсь.
0: Решение суда.
5: Так, уважаемые стороны, тишина в зале судебного заседания. Оглашается решение суда. Суд принял решение, иск о компенсации 17 тысяч рублей, а именно половины денежных средств, израсходованных ответчиком без согласования со своей супругой семейного бюджета, оставит без удовлетворения. Суд отказывает в иске, так как вопросы распределения семейного бюджета являются межличностными отношениями и законом не регулируются. Муж и жена... То есть супруги должны сами договариваться, каким образом они будут тратить свои денежные средства. Суд такими вопросами не занимается. Поэтому в иске отказано. Я очень надеюсь, что вы все-таки договоритесь между собой, возьмете в рассрочку необходимую бытовую технику и будете жить еще долго и счастливо. И лодка останется у вас.
6: Спасибо.
5: Дело закрыто.
0: Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
1: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
0: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+. Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-8.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.

0: за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Радио Мир.
2: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Ночные ласточки».
1: 16+.
0: Погода.
2: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, 29 градусов тепла. В Екатеринбурге облачный плюс 13, в Казани также облачная погода, на термометрах плюс 12. В Ульяновске малооблачно, 13 с плюсом. В Кемерове облачно, плюс 19, во второй половине дня дождь с грозой. В Перми пасмурно, небольшой дождь и плюс 7. В Ростове-на-Дону малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Москве пасмурная погода и плюс 12.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. На создание вакцины от хантавируса ученым потребуется примерно 1,5 года. У российских специалистов уже есть необходимая научная база для разработки препарата. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга. Хантавирусы обычно передаются человеку от грызунов. Инфекция может вызывать тяжелые поражения легких и почек. Специфического лечения заболевания пока не существует. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации и проведении ЕГЭ и ГИА. Об этом сообщает ТАСС. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее, необходимо закреплять официально. Лидером по снижению потребительских цен среди продуктов питания в России по итогам апреля стали огурцы. К 30 апреля их средняя стоимость уменьшилась на 15% по сравнению с показателями месячной давности. Об этом сообщили в пресс-службе Руспродсоюза. Кроме того, в список продуктов, заметно упавших в цене за последние 4 недели, вошли бананы и помидоры. В вопросе подготовки к лету 30% россиян сообщили, что уже находятся в процессе похудения. Еще 7% собираются начать в ближайшее время. Результаты опроса публикует газета «Ру». Основным стимулом для работы над собой большинство опрошенных назвали здоровье и хорошее самочувствие. 40% мотивируют комплименты окружающих. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Екатерина Данилова и Анатолий Ховрин утверждают, старшая сестра похитила младшую, чтобы привлечь к себе внимание матери. Похищенной малышке не грозила никакая опасность. Юлия Ховрина любит только младшую дочь, а старшую готова отправить в тюрьму.
6: Здравствуйте, Екатерина.
7: Мы к вам с такой непростой ситуацией. В общем, на меня заведено уголовное дело по статье 126 УК РФ. Похищение.
6: Похищение человека?
7: Да. И я похитила свою сестру Ховрину Настю. Меня удочерили, когда мне было 5 лет. Сейчас мне 16, а Насте всего годик.
6: Угу.
7: Я привыкла называть родителей мамой и папой, так как ранние воспоминания с детства давно стерлись у меня из памяти. Но внутренний страх, что от меня могут отказаться, он всегда был в моем сердце. И когда родилась Настя, я помню, что мама была очень счастлива. А мне стало как-то тяжело на сердце. Потому что я боялась, что внимание станут уделять больше ей. Или вовсе возникнет мысль у них, что я больше не нужна. Но, несмотря на все это, я была рада сестре. Потом маму вызвали на работу. И я стала очень нужна. Я стала няней для Насти. Я бросила школу, была с ней постоянно, и, ну, в общем, я делала все для того, чтобы Настя была счастлива. Я очень люблю Настю, я к ней очень привязалась. И я не представляю без нее свою жизнь. Но однажды маме предложили командировку в Казахстане на 3 года. И я помню, как родители обсуждали переезд. Я услышала, как они очень сильно ругались, потому что мама хотела оставить меня. Мама хотела уехать только с Настей. И я помню, что ты слышала про то, чтобы сдать меня обратно в детдом. В общем, я не помню, что было дальше, но я точно решила, что я уйду с Настей. Что я буду жить с ней, воспитывать ее, чтобы рядом всегда был родной человечек. Тогда я ушла и поселилась у подруги на дачу. Она дала мне ключи, потому что уехала с родителями в Турцию на месяц.
6: Вы с Настей ушли? Забрали,
7: да,
6: Настю?
7: Да, и через 2 недели нас вместе там нашли. Я понимаю маму, но неужели меня нельзя просто понять и простить? Я только об этом и прошу.
6: Сейчас вы хотите примириться с мамой?
7: Да, и я хочу предложить ей квартиру, которая досталась мне по наследству от бабушки, чтобы она увидела, чтобы мама поняла, что я никому не хотела зла, что я хочу, чтобы все было как раньше, чтобы мы были одной семьей.
6: А сейчас вы с мамой не проживаете? А вы сейчас где проживаете?
8: Вы знаете, я... Можно сказать?
6: Да, вот пожалуйста.
8: Я всячески поддерживаю свою дочь. Мы сейчас живем вместе в квартире ее бабушки. Эта квартира досталась ей по наследству.
6: Угу.
8: У нас с Катюшей очень прекрасные отношения сложились. Кстати, у меня 2 дочери. Это Настя и Катя. Катя старшая, а Настя — это младшая.
6: Угу.
8: Но, к сожалению, вот не для супруги. Супруга так не считает. Она считает, что у нас только одна дочь, Настя. Вот.
9: Хотела она, не хотела, она украла Настю. И вы пусть сейчас... теперь отвечает перед законом.
6: И вы хотите посадить Екатерину сейчас, да, за это? Можно я... Это постановление, да, я вижу, Кать, можно мне познакомиться? Какая часть у вас, наверное, вторая? Ага, 126-я часть вторая. Поскольку несовершеннолетняя, да, была Настя. А, знаете, какая санкция статьи, да? От 5 до 12 лет лишения свободы.
9: Дмитрий.
6: И вы сейчас хотите, чтобы ваша старшая дочь села в тюрьму.
9: Почему я должна понимать и прощать преступницу? Вы представляете, что со мной было за эти 2 недели? Ни записки, ни объяснений. Девочки просто исчезли. Я практически не спала все это время. Сначала я обзвонила всех родственников. Бегала по знакомым, друзьям. Обзвонила морги, больницы. Потом я была просто в оцепенении. Смотрела на все через пелену и не понимала, я живу реальную жизнь или это страшный сон. Катя взяла минимум вещей, и мы не сразу сообразили, что она скрылась умышленно с Настей. Думали, что-то случилось с ними на прогулке, машина сбила, или их похитили, убили, изнасиловали. Катин телефон не отвечал. И после того, как только следователь пообщался с друзьями Кати, выяснилось, что она периодически пользовалась дачей подруги, там-то их и нашли. А как они жили 2 недели, я не знаю. Чем питались? На улице холодно, дача не отапливается. Настя могла замерзнуть и умереть. Мой единственный родной долгожданный ребенок. И Катя подвергла ее жизнь опасности.
7: Но у меня были средства, чтобы нас содержать, чтобы мы существовали какое-то время, чтобы мы были
6: в тепле. Чем кормили ребенка?
7: Ну, я покупала продукты в магазине у дачи. Угу. И, ну, я очень старалась делать так, чтобы Насте было хорошо.
8: Помнишь, ты мне говорила, ты смеси какие-то покупала?
7: Да, да, да. Я покупала смеси.
9: Но когда их нашли, Настя кашляла. И вот до сих пор врачи выясняют, как последствия похищения сказались на ее здоровье. Поэтому, я не знаю, Катя оборвала все нити, которые нас связывали. Мне все равно, что с ней будет. Пусть закон, суд определит.
6: Вам все равно, что будет с дочерью со старшей?
9: Мне все равно.
6: А вы, Юлия Васильевна, вообще мотивы-то своей старшей дочери понимаете, почему она так поступила? Изначально, из-за чего? Вы говорите сейчас, у вас сейчас оборвалась нить общения. Мне кажется, она оборвалась немножко раньше.
9: Я ее не собиралась сдавать в детдом. Мы хотели временно ее оставить, чтобы она...
6: Где вы ее хотели временно оставить?
9: В России.
6: В России?
9: Пока,
6: а где?
9: Я работаю в Казахстане.
6: А где?
9: Ну, может быть,
6: в России. Она несовершеннолетняя. Что значит «может быть»?
9: Это решаемые вопросы. В колледж бы устроили.
6: В какой?
9: В общежитии бы жила. Или родственники. На худой конец.
6: Ну, я так понимаю, вы на тот момент эту проблему не решили. И совершенно обоснованно Катя подумала, что вы ее сдадите в детский дом. Ну, как бы вы должны понимать, почему она это совершила. Она не преступница. Она не похитила ребенка с целью причинить ему вред. Она просто не хотела расставаться со своей младшей сестрой. Это раз. Даже, понимаете, наличие в вашей семье разного отношения к этой ситуации, разных точек зрения, да, вообще бы, конечно, задуматься в этом случае, что ваш супруг полностью поддерживает старшую дочь. Вы хотите ее сейчас в тюрьму посадить. То есть у вас в детский дом ее сдать не получилось. Вы ее сейчас хотите отправить в тюрьму.
9: Ну, может быть, я погорячилась с заявлением о похищении?
6: Вы сейчас сломаете ей всю жизнь и нанесете психологическую травму младшей дочери, которая привязана к своей старшей сестре. А вы потом дочке младшей что будете, вот как объясните отсутствие сестры? Она будет спрашивать, а где Катя? А вы ей что на это скажете? Точнее, соврете, что ей? Потому что правду вы вряд ли ей скажете, что вы хотели сдать ее в детдом из-за своей карьеры. Но у вас это не получилось, поэтому вы ее посадили в тюрьму. Ну, потому что вот она тебя похитила, потому что очень любила. Вы же ей эту историю не расскажете, правда? Вы ей придется вам что-то соврать. И что вы ей соврете? Младшей дочке своей.
9: Наверное, я погорячилась заявлением.
6: Это мягко сказано.
9: Но мне сложно перестроиться. Я запуталась.
8: Юль, я думаю, что я предлагаю вот сейчас, мы когда пойдем домой вместе, обсудить этот вопрос, как говорится, наедине, на общем собрании. Ты как на это смотришь?
6: Семейным.
8: Семейным.
6: Ну, у вас все-таки семья.
8: Да. Ну, учитывая, что у нас...
6: Я понимаю, конечно, что у вас
8: уже
6: переживания по поводу младшей дочери были, я понимаю. Но это не значит, что старшую дочь надо сажать в тюрьму.
9: Хорошо. Давайте обо всем поговорим дома.
8: Замечательно.
7: Мам, я очень прошу прощения, и я обещаю, все будет как раньше.
6: Я надеюсь на ваше благоразумие, Юлия Васильевна. У вас еще сейчас есть шанс следствию заявить, что это была ошибка, что никакого похищения не было, чтобы дело в отношении Екатерины прекратили за отсутствие состава преступления. Но я рад, что вы хотя бы пришли к началу того, что нужно об этой ситуации дома поговорить в вашем семейном кругу.
8: Да.
6: На ваше благоразумие тоже надеюсь. Рад был вам помочь.
8: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
5: Попросила я подарок новенький у мужа. Он привез меня в Кенпласт за теплицей нужной.
6: Готовая теплица от компании Кенпласт. Город мастеров. Павильон 49.
7: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9000 рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания Дорс. Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
8: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда Клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа-ФМ», интернет-издание «Печь.Инфо». 16+.

0: в полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Хватит планировать. Пора ехать. Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и Лазурный берег. Звони 65 65 86.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: «Радио Мир». Хорошо звучит.

каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Лариса Торчинская просит вернуть немедленно 300 тысяч рублей, которые ей нужны, чтобы покрыть долги собственного сына. Анна Сушко заявляет, что она ничего не должна своему бывшему любовнику. Расписка шуточная.
6: Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий, я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Инициатором встречи является Лариса Геннадьевна. Пожалуйста, вам слово.
7: Дмитрий, вот эта девушка Анна, бывшая девушка моего сына,

0: Дениса Торчинского. А вот это ее расписка, по которой она берет 500 тысяч у него в долг на 8 месяцев без процентов. Но деньги мне сейчас нужны очень срочно. И я к ней обратилась с просьбой, чтобы она мне вернула 300 тысяч, а остальной долг я ей прощаю, даю ей расписку и все. На что она мне сказала, эта расписка никакого юридического значения не имеет, и я вообще ничего не собираюсь вам отдавать. Я обращаюсь к вам, чтобы вы мне помогли, чтобы она пошла на мои уступки, вернула мне деньги, и на этом конфликт бы наш разрешился бы. Ага. У меня просто сейчас такие обстоятельства, находится под следствием его. Обвиняют в большой растрате денег.
1: Дениса,
0: да. И я думаю, что она причастна, но косвенно к этому. Дело в том, что полтора года тому назад он с ней познакомился, влюбился в нее. Я ему еще говорила, ну посмотри на нее. Ты не сможешь просто-напросто ее обеспечивать. Ей нужны только деньги. Не пасенький шапка, ну ты себя и ее. Ну на что он мне сказал, мама, она все равно моей будет. Она меня стимулирует, я больше буду работать, зарабатывать. Ну вот, достимулировался. А деньги мне срочно нужны. Дело в том, что работодатель Дениса пошел нам на уступки. Он сказал, если мы вернем ему сразу 1 280 000, он материальные претензии снимает с него. И он, возможно, получит, ну невозможно, а вообще получит условный срок. А часть денег я нашла, там с мужем были сбережения, родственника заняла. Вот не хватает именно 300 тысяч. Мне вот они необходимы. Она может помочь этой суммой мне. Дело в том, что когда у нас простая семья, ну как, мы строители с мужем. Сын тоже пошел по нашей стопе, закончил строительный вуз и потом работал на стройке, дослужился до начальника строительства, они там коттеджи строят. Вот. А у нее такие запросы, начал приворовывать. Сначала понемножку, потом все больше и больше. Угу. И случился такой случай, что сдали коттедж, а через 2 месяца рухнула крыша. Хорошо, что никто не погиб, слава богу. Разбирательство. И выяснилось, что на нее он только потратил 5 700 000. Мало того, что он свои сбережения все, которые копил на квартиру, потратил, и еще вот воровал. Никто не мог на него даже подумать. Он на хорошем счету у меня такой, прям все его уважали, любили. Ну, на ее поездке она вообще ему говорила, что это за мужик, если 100 тысяч мне не можешь дать на поход по магазинам. Вот это будет ей выгодно. Я прошу вот ей объяснить, что это ей выгодно. Она мне 300 тысяч эти отдаст, и я все, больше никаких претензий. Она больше ничего не будет там
1: возвращать. То есть расписка написана на сумму долга в размере 500 тысяч рублей.
0: Да.
1: А вы готовы ее аннулировать, если будет возвращено 300 тысяч?
0: Да, да, да. Мне только больше. Я на все согласна.
1: В принципе,
0: любые деньги.
1: Предложение выгодное.
0: Да, да, да.
1: Анна Римовна, как вы к нему относитесь?
2: Дмитрий, я уже рассказывала, сейчас говорю вам, да, что расписка это написано в шуточной форме.
1: В шуточной форме?
2: Да, я вам объясню. Дело в том, что у меня отец, он живет в другом городе, он попал в ДТП. Страховка не покрыла, получается, ущерб, и ему требовалось 500 000 рублей. Он попросил у меня, к сожалению, у меня не было на тот момент таких денег, я попросила их у Дениса. Денис сказал, без проблем, должит мне эту сумму, но, точнее, моему отцу, но с тем условием, если он напишет расписку. Я была вне себя от ярости, мы тогда встречались, у нас были хорошие отношения. Какая тут расписка, почему он не может мне поверить на слово, что мой отец вернет ему эти средства. Я написала сама ему расписку, кинула ему. Он одолжил, конечно, деньги, но потом извинялся, говорил, что эта расписка чисто формальность, она ничего не значит, смял и выкинул в мусорное ведро. Что он сейчас?
1: Почему она немножко?
2: Что он сейчас? Что он ее вообще достал? Я в шоке.
0: Это я. Дело в том, что этот разговор происходил у нас дома, на кухне, а я там в другой комнате была. Они ушли, я зашла на кухню, ну, что-то там мусор выбрасывать. Смотрю, а там что-то скомканное. Вот, наверное, как Бог меня подвел, я достала, а это расписка, я ее оставила. Ну, дело в том, что, ну, что она помята? Ну, там есть и подпись. Это же она все обязуется. Это все, пожалуйста, помогите.
1: Здесь я соглашусь, Анна Римовна.
0: Ей же выгодно будет это.
1: Вы зря думаете, что она как бы в шуточной форме, в полном соответствии с требованием законодательства она составлена. Со всеми суммы прописаны, сроки прописаны, все реквизиты сторон прописаны. Дата расписки стоит. То есть здесь вообще никаких претензий нет. Если эта расписка вдруг окажется в суде, она будет, иск будет удовлетворен без сомнения. В этом даже можете не сомневаться. Неважно, откуда она была, где она была и откуда ее достали. Она имеет полную юридическую силу. 500 тысяч рублей вам предлагает Лариса Геннадьевна вернуть лишь 300. Готова аннулировать эту расписку. Я так понимаю, денежные средства, которые Денис так растратил, да, на работе, он же это все на вас тратил?
2: Как говорят, вообще я его не доила. Все это время, выражаются таким словом, я лишь один раз попросила у него деньги, и это вот эти деньги, 500 000 рублей. Все остальное он по своей воле на меня тратил. Ну, я считаю, что я красивая девушка, я достойна, чтобы за мной ухаживали. Вообще считаю нормальным, когда молодой человек ухаживает за своей девушкой и дает ей суммы на шопинг, еще на что-то.
1: Дарит вообще подарки? Я думаю,
2: да,
1: какие
2: согласна.
1: Подарки он вам дарил?
2: Ну, автомобиль.
1: Автомобиль.
2: Телефоны. Давал на шопинг деньги. Да, мы ездили куда-то, но это...
1: Смотрите, Андреевна, я тоже в этом ничего плохого не вижу, когда мужчина дарит подарки своей девушке. Безусловно. Но, смотрите, если сейчас Дениса обвинят в мошенничестве, ту сумму, которую он, так сказать, смошенничал, вывел из фирмы обманным путем, это будет ущерб. И его, безусловно, суд обяжет его вернуть. А когда выяснится, что эти деньги он в том числе тратил на вас, на ваши подарки, то, что на поездки потрачено, понятно, может, уже не вернете, а вот подарки могут обязать вернуть. А установить то, что он эти денежные средства тратил на вас, не составит никакого труда. Выписка с любой карты. 300 тысяч рублей, сейчас весь вопрос. Меньше, чем написано в расписке. Это для вас выгодное предложение. В счет того, что вы вообще с Денисом получили в 10 раз больше. И еще можете потерять свои подарки. Автомобили, телефоны, шубы, тухи.
2: На сегодняшний
1: могут
2: день
1: все изъять. Причем очень скоренько, как только будет заведено уголовное дело в целях возмещения ущерба.
2: На сегодняшний момент только 200 тысяч рублей у меня есть наличными.
0: Пожалуйста. Хорошо, у вас было же все хорошо.
1: 300. Да. Согласна.
2: Слушай, меня связаться.
1: Вернуть 300 тысяч рублей наличными. А Лариса Геннадьевна соглашается погасить расписку полностью.
0: Да,
1: остаток
0: все,
1: долго
0: мне.
1: Не требуется.
0: Я люблю ездить.
1: На этих условиях стороны договариваются?
2: Да.
1: Договариваются.
0: Отлично. Я на все пойду лишь бы помочь сыну.
1: Все, тогда удачи Денису. Я очень рад, что вы договорились.
0: Спасибо большое.
1: Всего вам доброго. До свидания.
0: Да. Спасибо большое.
3: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Радиомир. Радиомир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Посажу в саду цветы небывалой красоты. Туи, пихты, елочки, красиво, как с иголочки. Груши, слива, виноград, у меня роскошный сад.
3: Питомник растений «Роскошный сад» – это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. Роскошный сад. Деревня Деменщина. На въезде.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я баранины такой не едал ни разу.
7: В лавке фермера она прямиком с Кавказа. Легендарная дагестанская баранина теперь в лавке фермера на Киселевке. А еще отменная говядина, телятина и свинина. И, конечно, более 20 сортов фирменного сала, фарш и пельмени. Шикарный выбор по очень приятным ценам. Лавка фермера. Проспект Строителей 7, напротив магазина «Поле чудес» на Горке. У нас не залеживается.
8: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
2: Смоленская керамика на века.
3: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, 29 градусов тепла. В Екатеринбурге облачный плюс 13. В Казани также облачная погода, на термометрах плюс 12. В Ульяновске малооблачно, 13 с плюсом. В Кемерове облачно, плюс 19. Во второй половине дня дождь с грозой. В Перми пасмурно, небольшой дождь и плюс 7. В Ростове-на-Дону малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Москве пасмурная погода и плюс 12.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская команда «Воздушный змей» победила в гранд-финале всероссийского конкурса «Кибердром» в Москве. Ребята заняли первые места в дисциплинах «Дрон-рейсинг» и «Кибердоставка», а в общем зачете расположились на пятой строчке. Губернатор Василий Анохин поздравил инженеров и отметил, что регион будет поддерживать молодых специалистов. В Смоленске в преддверии 9 мая прошла встреча для школьников с нарушением слуха. Доцент СМОЛГУ Игорь Красильников рассказал им о героях войны, включая детей-фронтовиков. Ребята исполнили гимн и песню «День Победы» на языке жестов. Продолжается голосование за выбор объектов благоустройства. По федеральной программе в парке пионеров уже обновили фонтан, качели, освещение и благоустроили Риадовский парк. Голосование доступно на госуслугах и продлится до 12 июня. В Смоленске и Смоленском округе установили 7 новых дорожных камер. Теперь они фиксируют не только превышение скорости и разговоры по телефону, но и въезд под знак «Движение мотоциклов запрещено». Камеры появились на улицах Крупской, Большой Советской, Фрунзе, проспекте Гагарина, а также на трассе Смоленск-Красный. В Смоленской области предприятиям предлагают повысить эффективность производства. Региональный центр компетенции Смоленской области реализует федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участникам доступны услуги производственного консалтинга от оптимизации ключевых производственных и вспомогательных процессов до улучшения внутренней логистики и повышения эффективности работы оборудования. Подать заявку на участие можно на платформе производительность.рф 16+. С вами был Артем Дмитриев.
2: Реклама.
3: Завтра 9 мая. День, который останется в истории символом мужества и стойкости. Низкий поклон фронтовым врачам, медицинским сестрам, санитарам. Они несли на плечах чужую боль и надежду, спасали и возвращали к жизни. Их подвиг тихий, но без него завтра могло и не наступить. Спасибо им за каждую спасенную жизнь. Мы помним, мы благодарны. С Днем Великой Победы! Ксения Колено, руководитель пресс-службы «Инвитро».
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете программу «Страницы любви».
4: Александр Куприн. Марианна. «Удивительное дело, господа, как глупа бывает иногда зеленая юность», — сказал задумчиво наш хозяин. «Боже мой! Если бы теперь к нашей опытности старых грешников да прибавить тогдашнюю силу, смелость, тогдашнюю пылкость желаний, что бы то такое вышло, подумайте только! Как часто мы сослепу лезли на стены крепости, в то время как ее ворота были гостеприимно растворены настежь! Сколько раз мы принимали за суровый отказ самый решительный аванс. И я не сомневаюсь, что каждый из нас проходил с разинутым ртом мимо сотни милых, веселых приключений, которые оставили бы на всю жизнь нежные воспоминания». Говоря это, он тихо раскачивал в вольтеровском кресле свое массивное тело с огромным животом, и его глаза, щурясь от дыма сигары, мечтательно улыбались каким-то давно исчезнувшим образом. Мы все хорошо знали, что Лев Максимович, этот знаменитый на весь Петербург обжора, игрок, гениальный творец и разрушитель всех анонимных акционерных обществ, был в свое время не последним специалистом по части женского вопроса. Поэтому мы ожидали услышать от него один из тех многочисленных пикантных рассказов, которыми он нас нередко угощал после своих великолепных обедов. И действительно, он начал.

Произошло это, господа, очень давно. Я только что окончил университет и отбывал воинскую повинность. Полк мне попался прекрасный. Офицеры держались со мной вежливо и, насколько позволяла дисциплина, на товарищеской ноге. По крайней мере, у меня до сих пор сохранились к ним самые приятные чувства. Полк этот стоял в городе М, но не весь. Каждый из четырех батальонов по очереди отправлялся на зиму в грязное местечко, которого я теперь и имени не упомню. Находилось оно на границе, и по плотине, соединяющей оба государства, день и ночь ходили двое часовых. Мой ротный командир, необыкновенно свирепый с виду, но очень добрый усач, однажды пригласил меня приходить к нему ежедневно обедать, но сделал это в очень оригинальной форме. Подозвав меня как-то после учения к себе, он закричал, выкатывая сердито глаза: «Ефрейтор Лаврищев, ты явишься ко мне после учения на квартиру!» Я испугался, вытянулся в струнку, держа под козырек, ответил: «Слушаюсь, вашеское благородие». По правде говоря, я думал, что мне предстоит длинная распеканция за невытянутый носок, за выпад, сделанный не от сердца, или за какую-нибудь иную тонкость солдатской науки. Но я ошибся. Капитан принял меня очень внимательно, хотя и вращал глазами так же свирепо, как всегда. Едва мы сели, как вошла его жена –

0: «Вот, Манечка, — сказал капитан, — представляю тебе нашего ефрейтора». Ах, какая она была миленькая, эта Марианна Фадеевна. Лицо у нее было такое белое, именно не бледное и не матовое, а белое, и все как будто бы в рамке пышных волнистых волос цвета, ну, как бы вам сказать, цвета рыжеватого соболя. Кожа под ее тонкими, но пушистыми бровями слегка розовела, точно так же, как и края ладони. Признак, говорят, нервной натуры. Глаза темно-карие, того оттенка, который некоторые зовут рыжим, другие — золотым. Ласковые и дерзкие. А губы... Именно в губах и заключалось, по крайней мере для меня, все очарование ее лица. Я никогда потом в жизни не видал таких губ, выпуклых, прекрасно изогнутых, свежих и выразительных. Она протянула мне руку. Странно, для меня пожатие руки всегда говорит о человеке гораздо более, нежели его лицо, голос, походка и почерк. Для меня существуют равнодушные, презрительные, обнадеживающие, скупые, сладострастные, вероломные, наглые, гордые, какие угодно пожатия. Рука Марианны, теплая, нежная, немного длинная и крепкая рука, сказала мне: «Я женщина, и не обижаюсь, если на меня смотрят, как на женщину. Скорее, мне это даже приятно». С первого же дня она установила между мной и собой игриво-легкие отношения. За обедом она уже повязывала мне вокруг шеи салфетку, называя меня «младенцем», хлопая меня по рукам и так далее. В то же время ее дерзкие глаза смеялись, а яркие губы смущали меня. Я ежедневно обедал у Завилковских и скоро сделался у них своим человеком. Она со мной совсем не стеснялась, заставляла меня держать ей мотки шерсть, посылала по разным своим поручениям, таскала меня за собой по лавкам в качестве провожатого и добровольного носильщика. Я целые дни проводил возле нее. Каждый раз, когда капитан, возвращаясь со службы, заставал нас вместе, видит Бог, что ничего дурного здесь не было, я вскакивал, краснел, как мальчишка, и начинал громко говорить о посторонних предметах. Он же шевелил усами, фыркал носом, и глаза его вращались со свирепым выражением. Когда мы играли по вечерам в преферанс, она постоянно пожимала кончиком ботинка мою ногу. Дерзкое сияние ее глаз волновало меня. Ей доставляло удовольствие играть со мною, как кошка играет с мышкой. Да и вообще в ней было много кошачьего. И зябкость, и осторожная медлительность движений, и грация, и гибкость, и лукавство. Вероятно, она сознавала мою полную для нее безопасность и потому безнаказанно пробовала на мне свои когти. А я только млел и мучился. Трудно ведь, господа, в 22 года, когда кровь так горяча, выносить ежедневно подобные вылазки красивой женщины. Часто, очень часто, уходя от Завилковских поздно ночью и шатаясь как пьяный, я с горечью думал о том, что она, наэлектризованная этой игрой, остается теперь наедине с мужем. Если иногда, возбужденный чуть не до потери рассудка кошачьим кокетством Марианны, я хватал ее руки и крепко сжимал их с каким-нибудь страстным восклицанием, она мгновенно отрезвляла меня: «Что с вами? Что с вами, Лев Максимович? Вы нездоровы? Может быть, вам надо холодной воды? Я сейчас прикажу, чтоб Фомичев принес». Прошла зима. В мае наш батальон должен был выступать из местечка и идти в лагере на соединение с полком. Кажется, случилось это 3 числа. Рано утром, в то время, когда капитан кричал и ругался на казарменном дворе, наблюдая за укладкой ротного имущества, я забежал к Марианне, чтобы проститься с нею. Я знал, что на другой день она уезжает в деревню к своим родным. В квартире оставались лишь голые стены. Все вещи были еще с рассветом отправлены на вокзал. Марианна сидела на полу около окна на большой охапке соломы. «Я пришел проститься с вами, Марианна Фадеевна. Мы больше никогда не увидимся», — сказал я грустно. Она показала мне знаком, чтобы я сел рядом с ней. Я опустился на солому. «Вы будете обо мне изредка вспоминать?» — спросила она. «Ну, разве можно об этом спрашивать?» «Конечно, буду всегда. И, конечно, дурно. Марья, Марианна Фадеевна. Я взял ее за руку, она не сопротивлялась. Я привлек ее к себе, хотя это для нас обоих, благодаря вытянутым ногам, было очень неловко. Ее ресницы опустились вниз, губы раскрылись, дышала она тяжело и часто. Я точно обезумел и стал без перерыва целовать ее щеку, висок и волосы. Она отталкивала меня, но я не обращал на это внимания. Тогда она шепотом сказала: «Оставьте! Я буду кричать, я позову прислугу, оставьте меня!» Я опомнился и весь красный встал, отряхаясь от приставших к моей одежде соломинок. Мы простились очень холодно. Идя в казармы, я думал: «Черт знает, что такое, дернуло же меня нелегкое. Обидел ни за что, ни про что такую хорошую, милую женщину. Уж, наверное, капитан будет знать об этом приключении. Что за позорное положение?» Мы выступили из местечка, сопровождаемые толпами оборванных мальчишек. День был жаркий и блестящий. Когда через 4 часа батальон дошел до Большого Привала, люди уже утомились и заскучали. Даже песенники пели неохотно, только по принуждению начальства. Привал был назначен в тенистой сырой грабовой роще, покрывавшей пологий длинный скат. Нас ожидал там очень милый сюрприз. Наши батальонные дамы, заранее сговорившись, выехали вперед и приготовили в роще маленький завтрак. Я не запомню, чтобы мне было когда-нибудь так весело, как во время этого завтрака, под благоухающим навесом жидкой, веселой ранней зелени, когда мы сидели на земле, еще покрытой кое-где прошлогодними листьями. Наконец, барабаны забили сбор. Я поспешно схватил свое ружье и, прежде чем идти в ряды, подошел к Марианне. «Простите меня, Марианна Фадеевна», — сказал я виноватым голосом. «Мне не хочется, чтобы у вас осталось ко мне дурное чувство». Она бросила на меня быстрый лукавый взгляд и отвечала: «Да я на вас вовсе и не думала сердиться». Я торопел. Я ждал гневных слов, упреков, может быть, даже угроз. «Как? Вы не сердитесь? Но я позволил себе чересчур много. Вы были так недовольны». Она расхохоталась громким нервным смехом. «Это вы были слишком нерешительны, милый мальчик. Вы совсем не знаете женщин». К нам подходил капитан. Я прошептал взволнованно: «Но раньше, Марианна, раньше, еще зимой». «Да, и зимой», — отвечала она, взглянув прямо в лицо своими дерзкими блестящими глазами. Капитан подошел, закричал, теребя часы: «В строй, ефрейтор, в строй! Что это за болтовня?» Мы тронулись с привала. Поднялась пыль. Отдохнувшие песенники грянули залихватскую песню. Я долго-долго оглядывался назад. Туда, где из-за облаков пыли белел кружевной зонтик с розовой подкладкой. Мою душу терзало позднее сожаление.
1: Страницы любви на радио «Мир». Реклама.
2: Хватит планировать! Пора ехать! Твой идеальный отпуск начинается с автобусного тура от агентства «Лазурный берег». Выбирай свой маршрут. Солнечный Геленджик, уютная Кабардинка, Лазаревская или Адлер. А может, легендарный Крым или сказочная Абхазия? Комфортабельные автобусы, проверенные отели и никакой суеты с билетами. Проезд и проживание уже включены. Только ты, море и «Лазурный берег». Звони 65-65-86.
3: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.

0: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Вы слушаете программу «Страницы любви». Александр Куприн. Одиночество.

После полудня стало так жарко, что пассажиры первого и второго классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки. Но на пыльном горизонте, как раз над сизой и зубчатой полосой дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не поднимаясь над низкой закоптелой трубой, стлался за проходом длинным грязным хвостом. Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружающее многолюдное и совершенно незнакомое общество. Напротив, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже 3 месяца. Именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гуляния и балы, где, затерявшись в толпе чужих людей, они глубже и острее чувствуют взаимную близость, обратившуюся в привычку за время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он, и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной, удовлетворенной любовью. Снизу, из машинного отделения, вместе с теплым запахом нефти доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие правильные вздохи, в такт которым также размеренно вздрагивала деревянная палуба ястреба. Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных широких волн. Белые кучерявые гребни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивняка и, разбившись шумным плеском и пеною об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем. Кое-где на кустах висели длинные рыбачьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах. Но это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь Божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарования, переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим, и наш пароход, необыкновенно чистенький и быстрый пароход, и наш капитан, здоровенный толстяк в парусиновой паре и клеенчатом картузе, с багровым лицом, сизым носом и звериным голосом, давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства. Наш лоцман, красивый чернобородый мужик в красной рубахе, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые, прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку, Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее, под размеренные вздохи машины, звучал мотив какой-то самодельной пульки. И с этим мотивом в странную гармонию сливались и шум воды под колесами, и дребезжание чашек в буфете.

Иногда навстречу ястребу попадался буксирный пароход, тащивший за собою на толстом канате длинную вереницу низких неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши. Вдали показалась пристань. Маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложивший рот к медному рупору, проведенному в машиноотделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. «Самый малый! Стоп! Задний ход! Стоп!» С нижней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы, по дрожащим сходням, выносили на берег громадные кули и мешки, сгибаясь под их тяжестью и придерживая их железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах. Они навязчиво предлагали пассажирам всякую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Имские лошади, над которыми велись тучи слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами. Жара понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота. Когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу — в тяжелую сизоватую мглу, поднимавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, разрастался темно-золотой свет луны, готовый взойти. Она показалась сначала только одним краешком, потом выплыла большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху.

На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела. Диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб. Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком и, нагнувшись к ней, спросил: «Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?» Вера Львовна подняла голову и посмотрела на мужа. Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного. Пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное, нежное выражение. «Нет-нет, не беспокойся, милый, мне очень хорошо», — ответила она. Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая, томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны. Прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными. У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой. Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу, и, касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт. Между тем, как луна бросала яркие серебряные пятна на их плечи и на очертания их фигур.

Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель. Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания. «Шесть! Шесть с половиной! Восемь! Под табак! Семь!» В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, какими были полны темные печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло. И крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье. На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой резной деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз. «Ах, Володя, посмотри, какая прелесть!» — воскликнула Вера Львовна. «Совсем кружевная беседка. Вот бы нам с тобой здесь пожить!»

Львовна сказала: «Ты смеешься. Ты верно вспомнил что-нибудь интересное?» «О, нет. Нет, ничего, ровно ничего интересного», — возразил Покромцев и крепче обнял талию жены. «Так, маленькие глупости, не стоит и вспоминать». Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнает, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем имении, точь-в-точь, как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором, но он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее и узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело. Лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом. К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках. Одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непринужденным весельем. Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето, и то чрезвычайно приятно.

Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом, и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность, чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный их теперешним общим счастьем. Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал. «Ну, конечно, играли в любовь, без этого на даче нельзя. Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы. А ты? Ты тоже ухаживал за кем-нибудь?» — спросила Вера Львовна неестественно спокойным тоном. Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым. «Да, и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. Очень смешной роман и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь, девице еще и 16 лет не исполнилось, но развязанность, самоуверенность и прочее просто удивительные. Она мне прямо изложила свой взгляд. Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены». «Вы один здесь, только мне и нравитесь. Вы не дурные собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему бы нам не провести это лето весело и приятно?» «Ну и что? Было весело?» — спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, а сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса. Этот голос заставил Покромцева насторожиться. Как бы извиняясь за то, что причинил ей боль, он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодечество, тянуло его рассказывать дальше. «Вот мы и играли в любовь с этим подлетком, и к концу лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встретилась со мной, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мною впоследствии». И добавил сделанным смехом. «Вообще эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка, гадко все это?» Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятные впечатления, он еще раз поцеловал жену в щеку. Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй. Странное, мучительное и самое ей неясное чувство овладело ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему. Самый ужасный

ревности, но была только отчасти. Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают до женитьбы интрижки и связи. Что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины является простым случаем, и что с этим ужасным порядком вещей надо поневоле мириться. Было тут и негодование на ту унизительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа. Но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуи с ним, когда они еще были женихом и невестой, не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим, далеким человеком, и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться. «Зачем? Зачем он рассказывал всю эту гадость?» — мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. «Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью. Но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю, что он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом? Нехорошее волнение? Гадливость? Нет уж, во всяком случае, не гадливость. Тон у него был самодовольный, хотя он и старался это скрыть. Надежду опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт? А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно, поспешит меня успокоить, но как проникнуть в самую глубь его души, в самые отдаленные изгибы его сознания? Почему я могу узнать, что, говоря со мной искренне и правдиво, он в то же время не обманывает и, может быть, совершенно невольно своей совести? О, чего б я не отдала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мысли, подсмотреть, что делается в этом сердце. И это страстное влечение слиться мыслью, отожествиться с другим человеком, приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна, нечаянно для самой себя, крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал, что жена просто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, каким говорят с балованными детьми: «Верусь бай-бай хочет, Верусь озябла. Пойдем в каютку, Верусенька». Она молча поднялась, кутаясь в свой платок. «Верусенька на нас ни за что не сердится?» — спросил Покромцев тем же сладким голосом. Вера Львовна отрицательно покачала головой, но перед трапом, ведущим в каюту, она остановилась и сказала: «Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга, какими бы тесными узами они ни были связаны?» Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом: «Ну вот, Верунчик, какую философию развела. Разве мы с тобой не понимаем друг друга?» В каюте он скоро заснул тихим сном здорового, сытого человека. Его дыхание не было слышно, и лицо приняло детское выражение. Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало кожу ее рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу. «Ну, ты куда, мамуся?» — спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок. «Лежи, лежи, я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе», — ответила она, делая ему рукою знак, чтобы он не вставал. Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела раньше. Небо стало еще холоднее, а вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные, низкие и темные берега также молчаливо бежали мимо парохода. Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека. На сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. «Что я о нем знаю?» — шепотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб. «Что я знаю о моем муже? Об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю, и с которым всю жизнь должна пройти вместе. Положим, я знаю, что он красив,
что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы. Что он музыкален, что он читает стихи нараспев, знаю даже больше, знаю его ласковые слова, знаю, как он целуется, знаю 5 или 6 его привычек. Ну а больше? Что же я больше-то о нем знаю? Известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренне страдает или когда наружной, лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувств и желаний, который постоянно, быстро и неуловимо несется в душе постороннего человека? –

Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание своего вечного одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, младшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят? Увидеть то, что они видят? Почувствовать, что они чувствуют? Около 4 часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу. Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала, точно громадное зеркало в зеленой влажной раме оживших орошенных лугов. Легкие розовые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, а пена под пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких прямых белых стволов был окутан точно тонкой кисеей легким покровом тумана. Сизая тяжелая туча, низко повисшая на горизонте, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули точно кровавые потоки, темно-красные штрихи. Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбухшим от здорового сна. «Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос». Но когда он увидел ее серьезное заплаканное лицо, он точно поперхнулся последним словом. «Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?» Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению. «Надо жить, как все». Надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить правду. И она ответила, виновато и растерянно улыбаясь: «Ничего, мой милый, просто у меня бессонница».

0: «Страницы любви» на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Кризис равно рост. Проверено бизнесом. 21 мая. Кинотеатр «Современник». Клуб предпринимателей «Деловар» приглашает на конференцию «Рост в эпоху перемен». Реальные инструменты, живые кейсы, новые связи. Пройдите регистрацию прямо сейчас на сайте «Деловар Смоленск». Создавайте свой рост сами. Конференция проходит в рамках Всероссийского съезда клуба предпринимателей «Деловар». Информационные партнеры – радиохолдинг «Медиа FM» и интернет-издание «Печинфо». 16+.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
10: Вы как относитесь к бракосочетанию?
11: Ну, вообще-то положительно.
12: Не, я об этом думать еще рано.
10: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да?
12: Студент-комсомолка.
0: Весна на Радио Мир.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, 29 градусов тепла. В Екатеринбурге облачный плюс 13. В Казани также облачная погода, на термометрах плюс 12. В Ульяновске малооблачно, 13 с плюсом. В Кемерове облачно, плюс 19. Во второй половине дня дождь с грозой. В Перми пасмурно, небольшой дождь и плюс 7. В Ростове-на-Дону малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Москве пасмурная погода и плюс 12.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом. Как пишет парламентская газета, в числе инициатив – создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. Россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, что на 2 дня больше, чем летом 2025-го, сообщили РИА Новости эксперты. По их словам, это связано с тем, что государственные праздники в этом году не дают дополнительных переносов выходных на летние месяцы, поэтому рабочих дней станет больше. Поезд «Победы» прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока. Его встречали жители города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Поезд «Победы» – уникальный передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В его составе тематические выставочные вагоны с историческими инсталляциями, архивными материалами и техникой военных лет. В Литве предложили необычный способ повышения рождаемости. Для поощрения живого общения и чтобы помочь молодежи познакомиться и найти вторую половину, осенью в стране планируется провести акцию, во время которой люди смогут познакомиться и потанцевать. В сущности, это знакомые всем городские дискотеки. Пока акцию планируется провести в Вильнюсе. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
2: 8 мая в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Соки и нектары Вико, 1 литр, 99 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

от Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо.

Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде ожидается малооблачная погода, 29 градусов тепла. В Екатеринбурге облачный плюс 13, в Казани также облачная погода, на термометрах плюс 12, в Ульяновске малооблачно, 13 с плюсом, в Кемерове облачно плюс 19, во второй половине дня дождь с грозой, в Перми пасмурно, небольшой дождь и плюс 7, в Ростове-на-Дону малооблачно, 24 с плюсом на термометрах, в Москве пасмурная погода и плюс 12.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. На создание вакцины от хантавируса ученым потребуется примерно 1,5 года. У российских специалистов уже есть необходимая научная база для разработки препарата. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга. Хантавирусы обычно передаются человеку от грызунов. Инфекция может вызывать тяжелые поражения легких и почек. Специфического лечения заболевания пока не существует. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации и проведении ЕГЭ и ГИА. Об этом сообщает ТАСС. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее, необходимо закреплять официально. Лидером по снижению потребительских цен среди продуктов питания в России по итогам апреля стали огурцы. К 30 апреля их средняя стоимость уменьшилась на 15% по сравнению с показателями месячной давности. Об этом сообщили в пресс-службе Руспродсоюза. Кроме того, в список продуктов, заметно упавших в цене за последние 4 недели, вошли бананы и помидоры. В вопросе подготовки к лету 30% россиян сообщили, что уже находятся в процессе похудения. Еще 7% собираются начать в ближайшее время. Результаты опроса публикует газета «Ру». Основным стимулом для работы над собой большинство опрошенных назвали здоровье и хорошее самочувствие. 40% мотивируют комплименты окружающих. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Санкт-Петербург. Улица Алии Молдогуловой.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Алии Молдогуловой, есть во многих городах России и Казахстана. Москве, Астане, Караганде, Актобе, Байконуре. В Санкт-Петербурге тоже есть улица Алии Молдогуловой. Эта девушка известна своим бесстрашием. На защиту Родины она встала, еще не достигнув совершеннолетия.
0: Улицы героев.
1: В город на Неве Алия попала в 14-летнем возрасте, незадолго до начала Великой Отечественной войны. В Ленинград она приехала вместе с дядей, в чьей семье воспитывалась, поскольку рано осталась без мамы. В 1941-м ее эвакуировали из блокадного города в Ярославскую область. На следующий год Алия с отличием закончила 7 классов средней школы и подала заявление с просьбой отправить ее на фронт. Девушку зачислили в первый набор центральной школы инструкторов снайперской подготовки в подмосковном поселке Вишняки. По окончании ей предлагали остаться в школе, обучать других курсантов, но она рвалась на фронт. В 17 лет Молдогулова попала в подразделение, которое однополчане называли «ротой карандашиков», поскольку все девушки-снайперы в ней были небольшого роста. Бесстрашная дочь казахского народа отличалась добротой и отзывчивостью. В роте ее любили. За 8 месяцев, что Алия воевала на передовой, она нанесла большой урон войскам неприятеля. В январе 1944-го в боях за село Казачиха погиб командир роты. Тогда Молдогулова со словами «За Родину! Вперед!» подняла и повела за собой солдат. Уже через мгновение бойцы ворвались в траншею врага. В этот момент рядом разорвалась мина. Осколком Алию ранило в живот. Ее отнесли в санитарную палатку, в которую ночью попал немецкий снаряд. Все раненые погибли. 18-летнюю любимицу роты карандашиков похоронили в братской могиле неподалеку от деревни Печевка Псковской области. Сейчас на улице Молдогуловой в Санкт-Петербурге находится информационно-методический центр Красногвардейского района, Центральная районная библиотека имени Гоголя. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Радио Мир поздравляет всех с Днем Победы. Радио Мир. Песни Победы. Катюша. Музыка композитора Матвея Блантера. Слова поэта Михаила Исаковского. Исполняет заслуженный артист РСФСР Георгий Виноградов.

Песни Победы. День радости. День слез. День Победы. Помним и гордимся.

0: Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945-го в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю

0: 9 мая. День Победы на Радио Мир. Радио Мир. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Пацанов не брать. Бой идут одни старики.
2: А мы? Возьмите и нас. Не подведем.
3: Да не спеши ты. На твой век хватит.
4: Драма «В бой идут одни старики» рассказывает о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Режиссер и сценарист Леонид Быков шел к этой картине долго. В молодости он мечтал стать летчиком, но из-за маленького роста, на тот момент 163 сантиметра, его не приняли в училище. Вот и решил свой первый фильм снять именно про военных летчиков. Во время работы Быков проконсультировался со многими ветеранами. В результате некоторые персонажи получили реальные прообразы. Например, прототипом командира эскадрильи гвардии капитана Титаренко стали сразу несколько человек. Герой Советского Союза Иван Лавейкин и дважды герой Виталий Попков. А фамилию Титаренко и позывной «Маэстро» подарил напарник трижды героя Ивана Кожедуба Дмитрий Титаренко. Также появился в сценарии Ивано в память о фронтовом друге и первом непосредственном командире Кожедуба, отважном грузинском летчике, младшем лейтенанте Вано Габуния, который героически погиб при таране немецкого истребителя.
1: Пацанов не брать. Бой идут одни старики.
2: А мы? Возьмите и нас. Не подведем.
3: Да не спеши ты. На твой век хватит.
0: Киноцитаты на Радио Мир.

тебя, мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Что такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: Радио Мир поздравляет всех с Днем Победы. Радио Мир. Акция «Память сердца». Анна Арутюнян, ведущая утреннего шоу на Радио Мир Армения.
1: Жизнь моего двоюродного дедушки Тимура Мирзояна – это живая память о времени, когда детство заканчивалось слишком рано. Ему было всего 9 лет, когда Великая Отечественная война ворвалась в их дом. Отец ушел на фронт и не вернулся, а в семье осталось 6 детей и мать, которая из последних сил пыталась их спасти, меняя вещи на горсть зерна, лишь бы накормить. Эти годы стали для дедушки школой выживания и внутренней силы. После войны испытания не закончились, страну поднимали заново и вместе с ней поднимались люди. Сегодня он встречает закат жизни в теплом доме, в окружении детей и внуков, где на столе всегда есть еда. То, о чем в детстве можно было только мечтать. Он говорит просто, главное, чему научило то время, держаться друг за друга. Потому что без семьи, уважения и стойкости невозможно выстоять ни тогда, ни сейчас.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации и проведении ЕГЭ и ГИА. Об этом сообщает ТАСС. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее необходимо закреплять официально. На основных въездах в Волгоград дорожные указатели временно сменили с Волгоград на Сталинград в преддверии Дня Победы. Это традиционно происходит в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. В том числе 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 2 и 3 сентября. В мэрии уточнили, что обратную замену дорожные службы проведут 10 мая. В Казани намерены установить необычный рекорд. На стенах Казанского Кремля запустят самую протяженную в стране новостную бегущую строку. Ее длина составит 480 метров. Строка будет работать с 14 по 16 мая в дни проведения 17-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум». Строка будет транслировать актуальную информацию о ходе форума. Белый медведь по кличке Терпей из московского зоопарка обзавелся необычной соседкой, уткой по прозвищу Крекуша. Специалисты несколько раз отлавливали незваную визитершу и уносили обратно на пруд. Однако та каждый раз упорно возвращалась к косолапому соседу. Обычно Терпей не церемонится с пернатыми, однако на этот раз все пошло иначе. Медведь и утка уже неделю живут душа в душу. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 12 лет.

0: лучший месяц весны. Лучший день. День Победы.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Иркутск. Улица Зои Космодемьянской.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Зои Космодемьянской, есть во многих российских городах, среди которых Москва, Сыктывкар, Таганрог, Воронеж, Екатеринбург, Липецк. В Иркутске, где «Радио Мир» вещает на частоте 89,3 FM, тоже есть улица Зои Космодемьянской.
0: Улицы героев.
1: Первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, родилась в семье педагогов. Предки девушки по отцовской линии были священнослужителями, и, конечно, в советское время этот факт старались не афишировать. Зоя училась в 201-й московской школе, мечтала о литературном институте, но судьба распорядилась иначе. За год до начала войны с Германией девушка перенесла тяжелейшую форму менингита. Ее направили на курс реабилитации в санаторий в Сокольниках, где Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром. Когда в 41-м объявили набор добровольцев для комплектации партизанской части, Космодемьянская одна из первых успешно прошла собеседование. После специальных курсов она в числе еще 2000 комсомольцев переброшена в Волоколамский район. 21 ноября 41-го группы наших добровольцев вышли за линию фронта с заданием совершить диверсии в нескольких населенных пунктах. Много раз они попадали под обстрел. Часть бойцов погибла, другая заблудилась. В строю остались трое бойцов, готовых выполнить приказ данной диверсионной группе. В их числе была Зоя. После того, как девушка была схвачена немцами, комсомолку жестоко пытали. Но она мужественно терпела истязания и не выдала врагу ни крохи важной информации. Зою на глазах у всех жителей деревни Петрищево казнили на площади. На месте этих событий установлен монумент с посвящением. Зоя – бессмертной героине советского народа. Сейчас на улице Зои Космодемьянской в Иркутске стоят 65 жилых домов, в которых продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Где-то за городом небо над озером синьку льет. Солнечный заяц в луже купается, зорьку пьет. Голубь серебряной крошкой клюет на

Радио Мир поздравляет всех с Днем Победы. Песни Победы. «Смуглянка». Музыка композитора Анатолия Новикова. Слова поэта Якова Шведова. Исполняет академический ансамбль имени Александрова.

0: Песни Победы. 9 мая. С Днем Победы.
1: Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жми стене, сквозь нее не

0: История.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945-го в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю годовщину в 1965-м, а с 95-го на Красной площади ежегодно проводится Парад Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем Великой Победы. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: День Победы на Радио Мир. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Хорошая женщина. Забыть невозможно.
2: А зачем забывать? Кончится война. Поезжай, дожились.
1: Дурак, у нее же муж.
3: Тоже рябой.
4: Нет, гладкой. Чего ж она гладкого на тебя рябого променяла?
1: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?
5: Фильм «Баллада о солдате» завоевал международное признание. Снял его фронтовик Григорий Чухрай. Он защищал Сталинград, был несколько раз ранен. На войне осталось много дорогих ему людей. Сверстники, которые тоже прямо со школьной скамьи пошли воевать. Но им не суждено было вернуться. Счастливый случай свел режиссера со сценаристом-фронтовиком Валентином Ежовым. Общий язык нашелся у них моментально. Ежов, как и Чухрай, ушел на фронт сразу после школы. Служил в морской авиации, а после войны окончил сценарный факультет в ГИКа. Обоим хотелось рассказать о сверстнике героя, который отдал жизнь за родину, без громких фраз, просто и честно. Григорий Наумович не хотел снимать о подвиге. Его цель была рассказать, что на фронт уходили не супергерои, а обычные люди со своими чувствами и желаниями. Поэтому и актеров он искал с типичными лицами. Владимира Ивашова утвердили сразу, а вот исполнительницу главной женской роли подбирали долго, пока не обратили внимания на первокурсницу из массовки Жанну Прохоренко. У артистов не было большого опыта, но было огромное желание и искренность. А это как раз то, что требовалось Чухраю. Ленту оценили не только в СССР. Ее смотрели на кинофестивалях в Каннах, Сан-Франциско, Италии, Лондоне. Всего «Баллада о солдате» получила около 100 международных наград.
1: Хорошая женщина. Забыть невозможно.
2: А зачем забывать? Кончится война. Поезжай, дожились.
1: Дурак, у нее же муж.
3: Тоже рябой.
4: Нет, гладкой. Чего ж она гладкого на тебя рябого променяла?
1: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?
0: Киноцитаты на Радио Мир.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бежишь.

День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

0: Радио Мир поздравляет всех с Днем Победы. Радио Мир. Акция «Память сердца». Николай Валуев, внук ветерана Великой Отечественной войны. Санкт-Петербург.
1: Мы с дедом полные тезки. Меня назвали в его честь Николай Сергеевич Валуев. Он был призван на фронт в 43-м, служил морским сапером, водолазом. Большинство его погружений были связаны с риском для жизни. Был ранен. До конца жизни о войне ему напоминал металлический осколок груди, который не рискнули достать врачи.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На основных въездах в Волгоград временно установили дорожные указатели с надписью «Сталинград». Город переименовали в преддверии Дня Победы. Знаки планируют убрать 10 мая. Старые названия возвращают городу 9 раз в году в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса. Как сообщает BBC, специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Это позволит перевозить вакцину дронами даже в самые труднодоступные регионы. Специфической терапии против хантавируса в данный момент нет, но раннее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, сообщает телеканал «Мир-24». Борт президента Беларуси приземлился в московском аэропорту Внуково. Накануне, по приглашению Владимира Путина, Лукашенко примет участие в торжествах в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках поездки также запланированы переговоры с президентом России. В Финляндии ушла из жизни Виена Нурмилаукас, последняя женщина, которая появилась на свет в период, когда страна находилась в составе Российской империи. Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет, информацию подтвердил ее сын. Женщина родилась в 1917 году в Великом княжестве Финляндском, которое было автономной территорией Российской империи. Почти через 3 месяца Финляндия обрела независимость. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Ростов-на-Дону. Улица Михаила Варфоломеева.
1: В Ростове-на-Дону, где «Радио «Мир» вещает на частоте 96 FM, много улиц названо в честь знаменитых героев войны. Но есть и свои герои, местные, которые здесь родились, отсюда уезжали на фронт и, если повезло, возвращались тоже сюда.
0: Улицы героев.
1: Один из них – командир ростовского стрелкового полка народного ополчения Михаил Варфоломеев. До войны он работал заместителем директора автосборочного завода. В 1941 году фашистские войска вторглись на территорию СССР, и вся страна поднялась на борьбу с врагом. Практически сразу в Ростове-на-Дону образовался Ростовский добровольческий стрелковый полк народного ополчения. Варфоломеев, как ветеран гражданской войны, стал его командиром. Под руководством Михаила Александровича полк был окончательно укомплектован командирами и политработниками, и они немедленно приступили к воинскому обучению бойцов-ополченцев. Благодаря Варфоломееву, плечом к плечу с регулярными войсками Красной Армии, оборонительные рубежи занимают и ростовские ополченцы. В жесточайших, изнурительных боях они не просто сдерживают натиск фашистов, но и наносят им огромные потери в живой силе и технике. За образцовое выполнение боевых заданий в ноябрьские дни 41-го 38 бойцов, командиров и политработников добровольческого полка награждаются орденами и медалями. Командир Михаил Варфоломеев удостаивается ордена Красного Знамени. Ростовские ополченцы участвуют также в боях за станицы Дона и Кубани, в тяжелых, кровопролитных сражениях в горах Северного Кавказа. Михаил Александрович переводится в другую войсковую часть, а весной 1943-го получает смертельное ранение. Сразу после войны одна из оживленных улиц ростовского нового поселения переименована в улицу Варфоломеева. Сейчас на ней разместились центр микрохирургии, огромный жилой комплекс и детский сад. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Тратится кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

9 мая. День Победы на Радио Мир. Песни Победы. Журавли. Музыка композитора Яна Френкеля. Слова поэта Расула Гамзатова. Исполняет народный артист РСФСР Марк Бернес.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место.

0: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: 9 мая. С Днем Победы!
2: Делай вопреки

0: Я скучаю. Любимый.
1: Я беременна.
2: Давай,
1: мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
1: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
3: Я тебя люблю.

0: Любопытная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945-го в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю годовщину в 1965-м, а с 95-го на Красной площади ежегодно проводится Парад Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем Великой Победы. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

0: 9 мая. День Победы на Радио Мир. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Тебя как звать-то, Егорыч?
2: Иваном, товарищ заполковник!
1: Ну, здравствуй, тезка.
2: Здравия желаю, товарищ заполковник!
1: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
2: Командный голос вырабатывает, товарищ заполковник!
3: Главный герой фильма «Офицеры» — красноармеец Иван Варрава. Прототипом персонажа был легендарный дед поэта Ивана Варравы Тихон. О нем поэт много рассказывал своему товарищу Борису Васильеву, писателю и будущему сценаристу картины. Кино задумывали как рассказ о нелегкой жизни офицерских жен. Первоначальный вариант сценария был рассчитан на две серии. Первая должна была захватить период Большого террора и окончиться арестом главных героев. Во второй серии, с началом Великой Отечественной войны, их выпускали, и они шли на фронт. Однако киностудия не согласилась на двухсерийный вариант, а Васильев не хотел сам сокращать сценарий, ведь в нем было столько моментов, которые он лично пережил на фронте, и предложил переделать его сценаристу Кириллу Рапопорту. Не только для Васильева история, рассказанная в фильме, воспринималась как личная. Многие члены съемочной группы прошли через войну. Например, в сцене, когда после возвращения Алексея Трофимова из Испании жена видит у него на спине след от ранения, этот след настоящий. Артист Георгий Юматов действительно бывший фронтовик. Он принимал участие во взятии Будапешта, Бухареста, отличился в боях за Вену и за время Великой Отечественной войны получил несколько ранений.
1: Тебя как звать-то, Егорыч?
2: Иваном, товарищ заполковник!
1: Ну, здравствуй, тезка.
2: Здравия желаю, товарищ заполковник!
1: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
2: Командный голос вырабатывает, товарищ заполковник!
0: Киноцитаты на Радио Мир.

0: Акция «Память сердца». Мария Гуфранова, ведущая межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Россия.
1: Когда началась война, бабушка была беременна 6-м ребенком. И вот весной 45-го младший сын услышал стук в окошко. Побежал на кухню, закричал: «Мама, мама, солдатик к нам какой-то идет». А бабушка мыла посуду, вышла на крыльцо, миску выронила, говорит: «Да это ж папка твой».
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Роспотребнадзор не видит опасности для россиян из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы. Метеорологическое лето в столице России может стартовать раньше климатических сроков более чем на 3 недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что аномально раннее начало метеорологической весны в нынешнем году аукнулось рекордно теплым мартом и последовавшим затем холодным апрелем. В Томске сотрудники ГИБДД сопроводили с мигалками бобра, прогуливавшегося по центру города. Инцидент попал на видео. На кадрах животное передвигается по тротуару, затем выходит на проезжую часть. Следом же за ним движется патрульная машина с включенными маячками, ограждая зверя от автомобилей. В ГИБДД пояснили, что сотрудник решил сопроводить бобра, чтобы избежать для него опасной ситуации. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 12 лет.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой